95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. А ты же

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Lascia

0: Радио первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
2: Как тебя

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В сухих долинах Макмерда бесснежные долины антарктических оазисов имеют территорию в 4800 квадратных километров. Здесь почти нет льда, воды и снега, а также не выпадают осадки. Причиной отсутствия осадков являются катабатические ветра. Их скорость 320 км в час. Самые быстрые ветра на планете, из-за которых испаряется влага.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте autofinansbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»...

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Position number one.
4: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «экоплант3.рф».
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды!

0: Хим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября 2026 года российские школы перейдут на новые единые государственные учебники по обществознанию для 9-10 классов, а с 1 сентября 2027 года – для 11 классов. Главным редактором новой линейки учебников стал заместитель председателя Совета безопасности России. 8 парков и скверов Казани обзавелись мини-библиотеками под открытым небом. Теперь горожане могут бесплатно брать книги для чтения и участвовать в обмене изданиями. Дирекция парков просит читателей соблюдать простое правило. После прочтения книгу нужно вернуть либо заменить ее другой. Так коллекция будет постоянно обновляться и радовать новых читателей. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
4: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ».
5: Заметил, что вот вторник, он такой день, он как бы прикидывается не понедельником, но по утрам-то больно точно так же. Ты обращал внимание, Андрей?
6: Да, я сегодня даже не просто обратил, прям почувствовал это.
5: Вообще, есть у тебя такое, что даже ты на будильник смотришь, уже такой... Ну, слушай, будильник, давай-ка ты иди-ка отсюда, наверное. Почему я заряжаю телефон, который у меня будет? Что происходит вообще?
6: Тут еще, знаешь, телефон с часами договорились и пишут с утра, говорит, так себе, говорит, ты поспал.
5: Да, мне сегодня написали, что, ой, вы так хорошо спали, целых 6 часов, молодец какой. А я-то уже устал уже, так спать мало. Хочется, конечно, побольше, но пока нет такого. Ну и что же может спасти вас в этот вторник? Тем более еще такая жара. Работать не хочется. Хочется в бассейн, на пляж, в Анап. Там попрохладнее. Немножечко шашлыка хочется.
6: Хотя бы вода есть рядышком. Зашел, окунулся, остудился.
5: Не говорите-ка. В общем, условия для труда кошмарные. Начало лета, огромное количество зелени на улице, погода.
6: Ну, с другой стороны, ждали же этого, хотели.
5: Ну, получается, что так, да. Ой, ну, в общем, ребят, конечно... Мы вас спасем от этого всего. Не переживайте. Мы Бим-радио. Мы диджеи. Очень бодры, свежи. Конечно, вы там за рулем. Где-нибудь на Ленинской дамбе, например. Или, может быть, на мосту Миллениум. Может, на третий транспортный.
6: Там, где нет тенечка, короче.
5: Может быть, в проспекте. Да. Тенечка вам пока. Я очень надеюсь, что у всех у вас есть кондиционеры. Вот. Ну, хотя бы открываются окна.
6: А если ни то, ни другое представляешь?
5: Ну, представляю. Но это уже скорее не поездка в автомобиле, это, наверное, приготовление человека внутри автомобиля.
6: Это он очень много грешил и готовится к чему-то.
5: Какой-то вяленый слушатель получается, понимаете? Кому это надо? Никому не надо. Поэтому, ребят, сейчас будет заряд бодрости. Сейчас вас окунет холодной водой, потому что условия для труда кошмарные. Начало лета, огромное количество зелени на улице, погода.
6: Ну, с другой стороны, ждали же этого, хотели.
5: Ну, получается, что так, да. Ой, ну, в общем, ребят, конечно, мы вас спасем от этого всего. Не переживайте. Мы Бим-радио. Мы диджеи. Очень бодры, свежи. Конечно, вы там за рулем. Где-нибудь на Ленинской дамбе, например. Или, может быть, на мосту Миллениум. Может, на третий транспортный.
6: Там, где нет тенечка, короче.
5: Может быть, в проспекте. Да. Да, тенечка вам пока. Я очень надеюсь, что у всех у вас есть кондиционеры. Вот. Ну, хотя бы открываются окна.
6: А если ни то, ни другое представляешь?
5: Ну, представляю. Ну, это уже скорее не поездка в автомобиле, это, наверное, приготовление человека внутри автомобиля какой-то получается.
6: Это он очень много грешил и готовится к чему-то.
5: Какой-то вяленый слушатель получается, понимаете? Кому это надо? Никого не надо. Поэтому, ребят, сейчас будет заряд бодрости. Сейчас вас окунет холодной водой, потому что с вами мы.

0: Но это уже скорее не поездка в автомобиле, это, наверное, приготовление человека внутри автомобиля.
1: Это он очень много грешил и готовится к чему-то.
0: Какой-то вяленый слушатель получается, понимаете? Кому это надо? Никому не надо. Поэтому, ребят, сейчас будет заряд бодрости. Сейчас вас окунет холодной водой, потому что с вами мы, лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы...
2: Утромэри!
0: А, ну, взбодрились немножко, потянулись. Ой, у нас сегодня тоже по работе, на самом деле, довольно-таки интересно. Сегодня мы ожидаем нашу замечательнейшую рубрику под названием «На лабутенах». Маргарита Тихонова придет, будет рассказывать нам про выставку, про искусство, про все такое.
1: Да, это всегда интересно.
0: А, ну, кроме этого, у нас сегодня ожидается интервью. Сегодня будем общаться с собственником бизнеса, с основателем компании «Марс Авеню». Поговорим про одежду, проговорим, как торговать одеждой нынче, и вообще, где можно закупиться очень дешево, качественно, все как мы любим.
1: Ой, ну здесь тоже много вопросов возникает, конечно,
0: вот.
1: Да.
0: И еще, естественно, мы ожидаем Лейлу Ринатовну Фазлиеву. Вот, хочется, конечно, посмотреть и, точнее, не посмотреть, а пообщаться сегодня, как всегда, на литературные темы. Вот, сейчас глянем еще раз. Надеюсь, что она сегодня появится. Надеемся, что сегодня она доедет до нас.
1: Будем ждать ее тоже.
0: Ну, вице-премьер Республики Татарстан, ребят, знаете, какой график плотный, вы что? Вообще огромный спасибо за то, что к нам доезжают. Это очень ценно. Ну, а в этом часе, в конце утромании, в ближайшее время историческая справка. Сегодня с вами человек-камбэк.
1: Все еще?
0: Все еще, да. Андрей Дмитриев прямо напротив
1: меня.
0: Всем
1: доброе утро. Альберт Кузиахметов.
0: Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. В общем, мы пойдем готовить историческую справку. И всем хотим вам пожелать только одного, ребята.
2: Доброго утра! Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская 20.
6: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
5: Распродажа «Алютех».
6: Это стел, это стел.
5: Ты нацелен на успех.
6: Это стел, это стел.
5: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: с какой-то блондинкой.
1: Ты к ним подошла?
0: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Смешно было, да.
3: Шоу Соколявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: 19 мая сегодня, отличный денечек, я уже вижу немножко, что происходит, поэтому сейчас мы вам расскажем все в исторической справке, все истории, все дни, все праздники, в общем, все, чем знаменателен день 19 мая в истории человечества.
8: Да, чтобы вы сегодняшний день прям так схватили, зная его прям хорошенечко,
7: ну-ка.
8: И все, что надо отшлепали.
7: Схватили вот так, отшлепали, а он еще, ему еще и нравится, а вы вообще еще сильнее за это.
8: Нет, подожди, давай узнаем сначала, стоит ли вообще, если за что его отшлепать-то?
7: Ну, всегда найдется, Андрей.
8: Давай искать!
7: Я умоляю, да. Окей, сегодня. Значит, первый же праздник, о котором хочется поговорить, это те люди, которые говорят, мне нужно направление, вы говорите, ой, нет направления, мне доктор миллион раз выписывал. Они такие, ну ладно, тогда день фармацевтического работника в России, друзья.
8: С праздником!
7: Спасибо большое, серьезно. Я один раз, клянусь вам, ну, вот такой день был, вот очень сильно болел живот у моей тогда еще женщина, это было 1000 лет назад. Mm-hmm. И она мне просто в 3 утра будет, говорит, вези мне таблетки, я умираю. Я говорю, ну, в переносном смысле, конечно. Вот, я в 3 утра стою в круглосуточной аптеке, говорю, дайте мне вот этот обезбол. Мне говорит, он без рецепта никак. Я вот так смотрю ей прямо в глаза, я говорю, у меня там девчонка умирает. В переносном смысле этого слова, точнее. И мне вот продали, и с тех пор вообще все уважение, потому что реально спасла просто мне жизнь.
8: Да, сложная работа, слушай. Это праздник, кстати, отмечать надо, по-моему, там 2 раза в день до еды, в общем.
7: Да, надо что-то там. Ну и потом курсом надо это отмечать, там где-то 1-2 недели, может. Да, потом обязательно терапевт сходить, чтобы он вам точно сказал. Ну вот теперь вы и допраздновались, конечно. Если говорить про историю, конечно, в аптеке на Руси, вот именно в этот день, в 1581 году, открылась первая аптека. Изначально только для царской семьи продавались лекарства, естественно. Но при Михаиле Федоровиче Романове аптека стала обслуживать дворян, что уже неплохо. Крестьяне все еще такие, ой, вы там что-то лекарство, не надо нас есть. Редька,
8: народный мед.
7: Да. Ладненько, друзья мои, дальше. Сегодня день детских общественных объединений, организаций и бывший день пионерии.
8: О, как, смотри-ка.
7: Если вы хоть раз в своей жизни отдыхали в таком замечательном лагере, как пионерия Татарстана. Это я вот один раз только отдыхал в 2004 году, вам большой привет.
8: А что, только в 2004 году еще были пионеры?
7: Еще были пионеры, мало того, мне кажется, там был СССР, мне кажется, такой перестроечный немножечко остался войбец. Но здания там были точно из СССР без ремонта. А Всемирный день честной игры. Я сейчас так сказал, как будто этот лагерь что-то не то. Это было давно, это был 2004 год. Сейчас там красота, я видел. Значит, далее. Смотрите. Всемирный день честной игры сегодня.
8: Честные игры. Это что-нибудь, наверное, про допинги, вот это вот все, наверное, да?
7: Все верно. О солидарности, о здоровой конкуренции в спорте, дискриминация, травля, неуважительное отношение к соперникам не должно присутствовать на спортивных мероприятиях. Так и считается. Отмечается под эгидой ООН все это дело. Ну, а праздник родился как общественная инициатива просто в 2013 году, 2013. Бельгийская некоммерческая организация провела серию мероприятий. Там входила эстафета честной игры. Тогда идею поддержали. И, собственно, так мы и живем. День ландышей в России. Прекрасные такие. Красивые, нежные, такие весенние. У нас, конечно, просто прям лето сейчас очень сильно. Но в этот день было принято дарить букеты ландышей своим близким. Вот. Я даже не знаю. Короче, тут пишут, что в связи с климатическими изменениями в средней полосе России у нас ландыши могут зацветать и в конце апреля.
8: Даже такой теперь возможно.
7: Потому что, возможно, в конце марта еще через год-другой, Андрей, понимаешь? Это надо.
8: Главное,
7: очень...
8: в конце февраля они не зацветали еще.
7: Ну и Всемирный день борьбы с воспалительным заболеванием кишечника. Есть такой вот, эта болезнь Крона называется, язвенные колиты. Это все про этих людей. Друзья мои, скорейшего вам всем выздоровления. И также сегодня день рождения кубика Рубика.
8: Кубика Рубика?
7: Конечно. Венгерский профессор Эрно Рубик изобрел головоломку в 1974 году. Ну и в какой день это произошло, неизвестно, но компания Google предложил отмечать день рождения кубика Рубика именно 19 мая. И, соответственно, просто напомню, что максимальное количество комбинаций в кубике Рубика это 519 квинтиллионов.
8: Нормально, так.
7: Если вы хотите его взломать, имейте в виду, у вас вряд ли что-то.
8: Представляешь,
7: получится.
8: Он его придумал, создал, а потом, ну, получается, разобрал. И не может обратно собрать.
7: Да, и всем говорит, а теперь вы попробуйте собрать. И люди собрали, он такой, во-во-во, я так же хотел.
8: Да,
7: вы
8: да.
7: такой молодец, дайте сюда. И не разбирайте, а то не соберу никогда.
9: Заклею, пожалуй.
7: Ой, из веселых праздников. День русской печи сегодня на Руси служил, естественно, не только для приготовления пищи, он обогревал жилье, отдых, и даже детей допекали в печах.
9: Допекали в печах.
7: Реально есть такая штука, реально, там заворачивая ребенка, там что-то какая-то глиняная штучка, там что-то оставляет. Ну, непонятно, не в раскаленной печи. Разогревали печь, убирали все угли, там просто тепло было. И ребенка оставляли на какое-то время, чтобы он как бы допекся. Mm-hmm. Ну, прогревали от того, что, видимо, болезни какие-то уходили. Так далее. Ну, такие интересные раньше были.
8: Интересно, темы. Действительно.
7: Вот. День динозавров еще сегодня. Второй вторник мая отмечается как раз. Детские центры, зоопарки устраивают такие тематические дни и выставки. Ну, а те, кто любит динозавров, обычно на кинопоказы парк юрского периода собираются и других фильмов по теме.
8: Махмуда будешь поздравлять, что ли?
7: Ну, этот динозавр, конечно, такой очень опытный. Ну, не знаю.
8: Главный хищник среди динозавров.
7: Согласен. Да, а как он вообще рычит, вы бы видали. Значит, в других странах что происходит? В Турции день памяти Ататюрка, молодежи и спорт. Сразу три праздника. Ну, турки умеют, конечно. Ты в курсе, кто такой Ататюрк?
8: Ну, что-то очень знакомое.
7: Мустафа Кемаль Ататюрк.
8: А, ну точно, да.
7: Он тогда выступал перед турецкой молодежью в городе Самсун. Г будем добавлять?
8: Не, не будем.
7: Сам, ну ладно, тогда. 19 мая 1919 года. Значит, приуроченные спортивные мероприятия и торжества национальной флаги, портреты Ататюрка. Ну, отец турков, короче, Ататюрк. Такой серьезный был человек. Вот. Ну и, естественно, Мустафа Кемаль, вот Ататюрк отмечал раньше в этот день рождения. И дата такая осталась очень памятная для истории Турции. Но во Вьетнаме тоже день очень такого человека мощного. Это день Хо Ши Мина, основатель коммунистической партии, вождь и первый президент Северного Вьетнама. Это государственный праздник, выставки, концерты, все дела, все проходит. В общем, это все официально. Нам-то нужно что-то вот наше, для людей.
8: Ближе к нам, чтобы было.
7: Народный календарь, конечно же. Иов Горошник.
8: Иов там.
7: Пока очень сложно, давайте разбираться. Ну, конечно. Ну, во-первых, на Руси это день памяти Иова Многострадального. Ну, а вообще, в целом, на Иова Горошника просто сажали и сеяли огурцы и горох.
8: Ну, с горохом я ожидал, конечно.
7: Ну, так...
8: Огурцы, вот, если честно...
7: Неожиданно.
8: Под шумок, похоже, тоже залезли такие.
7: А ты, прикинь, открываешь огурец, а там что? Горох.
8: Интересно
7: такие
8: было.
7: Вот прятали раньше.
8: Как нектарин. Огурцы, горох.
7: Ох, конечно. Ну, еще капустофель давайте вспомним.
8: Давай. Нам нужен капустофель.
7: Крестьяне считали, что если сделать на Иова все это дело, посадить и засадить, то получишь хороший урожай. Поэтому вот, пожалуйста, если у вас есть огороды, решайте вопросики. Бобовые были широко распространены и доступны всем. Готовили и суп, и кашу, и пироги. Ну, слушай, гороховая каша, гороховый суп на копченостях. Это что-то невероятное. Ну и из-за того, что на Руси горох разводили спокон веков, существовала присказка, дошедшая до наших дней. При царе горохе.
8: Mm-hmm.
7: Вот так вот раньше говорили. Ну и сейчас тоже продолжают говорить вообще, если честно. Так, а если это ясный день сегодня, он принесет жаркое лето. Все, больше никаких примет не хочу.
8: Жаркое
7: читать.
8: Лето будет.
7: Мне очень все нравится, поэтому к историческим событиям этого дня перейдем, пожалуй, плавненько и переместимся в 1051 год. Именно тогда младшая дочь великого князя Киевского Ярослава Мудрого Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I. Так вот, вот те оно, конечно. Ну, это там, я говорю, «Игра престолов» отдыхает по сравнению с тем, что происходило во времена правления различных царей и императоров у нас в России. Я документалки даже смотрел, это уже очень интересно. Я считаю, нашим надо обязательно заняться, потому что, ну что, турецкие сериалы сейчас, вон как мощные. Все мы знаем сейчас про Хюрем, вот это вот.
8: Я не знаю.
7: Кто-то там что-то император. Ну, вот это все. 1780 год. На территории Северной Америки произошло необъяснимое явление. Назвали его «Черный день». В 13 часов 25 минут по непонятным причинам померкло солнце.
8: Ага.
7: Мало того, исследователи потом выдвигали версию, что причиной могли стать сильные лесные пожары в Канаде. Ну, просто леса горели.
8: Заволокло небо.
7: 1780 год. Естественно, никто это не тушил. Да, и просто, возможно, в один момент небо стало прятать солнце.
8: Страшные вещи. А на самом деле просто затмение?
7: Ну, я думаю, что, судя по тому, что если... Ну, либо затмение, либо пожар. Да тут уж понятное дело, что если вы там ищете какой-то...
8: А как же вот эта версия, которую там крокодил, солнце проглотил?
7: Ну, это Северная Америка.
8: А, да?
7: Только в Африке, может быть. А, Андрей, ну такие вещи знать надо. А 1817 год. В Российской империи учрежден Государственный коммерческий банк. Позже реформирован Государственный банк Российской империи. В 1908 году Сергей Дягилев поставил оперу «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным на сцене Парижской Гранд-Опера.
8: Мощно.
7: На секундочку. Далее, значит, в 1989 году в Москве открылся всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89», который ныне известен как «Мисс Россия».
8: Mm-hmm.
7: Пожалуйста.
8: То есть оттуда история как раз начинается.
7: Да, есть такое. В 2008 году мой 11 класс и первый курс региональный пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» совершил первый полет.
8: Mm-hmm.
7: Сейчас уже потихонечку их ставят на рельсы и будут скоро продавать.
8: Это плохо, конечно, что самолет на рельсы ставят. Да,
7: ну, какой есть, Андрей? Какой есть? Да, ты знаешь, какой он быстрый? Очень быстрый.
8: А отсюда появился Сапсан.
7: Да, да, отличная птица. Так вот, на этом все. Давайте посмотрим. Ну, нет, подожди, почему все? Давайте вот так еще расскажем про то, что в 2018 году состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл в капелле Святого Георгия Виндзорского замка, британцы. Это он, то есть принц Гарри, выбрал себе в жены не дворянку, не титулованную, обычную горожанку. Mm-hmm. И, насколько я знаю, отказался от всех претензий на престол.
8: Все ради любви.
7: Уехали они там куда-то в США. И там, в США, он получает невероятно огромную пенсию от британской короны все равно. Вот.
8: Как ни крути, все равно удобно устроился, конечно.
7: Согласен. Это, конечно, интересно. Ну, а далее давайте пробежимся, кто же родился в этот день. Кто же у нас есть? Ну, давайте начнем, пожалуй, с человека, с которым мы уже сегодня про него говорили. Это Хо Ши Мин. 1890 год рождения. Вьетнамский революционер, политик, военный деятель, президент Вьетнама. Северный Вьетнам против Южного Вьетнама. Северный Вьетнам представлял СССР. Ну, там, аккуратненько, тихо, тихонечко. А Южный Вьетнам представлял США. Громко, четко, мощно. Вот. Ну и...
8: Ты сейчас, кажется, закричишь вот это «Доброе утро, Вьетнам!»
7: Вьетнамский. Надо договаривать, Андрей.
8: Да, я просто это там не прогрузил до конца.
7: Ничего, ничего. У нас сейчас все впереди. Ой, да далее, значит... В 1909 году родился Николас Уинтон. Это британский филантроп. Он во время Второй мировой войны спас сотни еврейских детей из оккупированной немцами Чехословакии. Вот часто называют британский Шиндлер.
8: Mm-hmm.
7: Вот, ну, список Шиндлера обязательно к просмотру, если ни разу не смотрели. Это очень тяжелый фильм про как раз-таки спасение господином Шиндлером огромного количества евреев.
8: Я смотрел, но что-то уже забыл как
7: будто. Да, надо пересмотреть.
8: 18+, наверное.
7: 18+, обязательно. Далее, значит, Дасти Хилл родился. Это американский музыкант. Автор песен, бас-гитарист и второй вокалист группы ZZ Top. 1949 года рождения. Дасти Хилл. Ну, легендарный. Бородатый, вот эти в шляпах таких интересных. Вот этот блюз-рок они свои там играют. Или как это называется? Вот, товарищи, не ругайте меня, если что. Также сегодня родился основатель панк-рок группы Рамонес. Джоуи Рамон.
8: Mm-hmm.
7: В 51 году это произошло. Вот такие вот люди. Но это те люди, которых, я так понимаю, с нами уже нет. А теперь давайте посмотрим, кто все еще с нами на одной планете.
8: Кого
7: на,
8: прям поздравить можно.
7: 80 лет исполняется Микеле Плачидо. Это итальянский актер, известен по телесериалу «Спрут». Вот, кстати, у нас вечеринка «Вечер Сан-Ремо», и мы там спрашивали про итальянские всякие вот такие вот сериалы, в том числе вот про «Спрут» спрашивал, я помню еще на мероприятии в этом году тоже что-нибудь спросим. Но на вечеринке спрашивал, и многие, оказывается, помнят этот сериал с конца там 90-х, по-моему, 2000-х. Кто смотрел сериал «Спрут», напишите, пожалуйста. Это интересно. Далее, значит, Шаварш Карапетян, 73 года, советский спортсмен, чемпион мира по подводному плаванию. Он спас в 1976 году на троллейбус упал в реку, начал тонуть. Шаварш нырнул и спас десятки людей. Чемпион по нырянию, конечно.
8: Сам это немножко... здорово, что он в этот момент рядом был, конечно.
7: Сам немножко пострадал, естественно, но это, конечно, ну, легендарный человек. Спасибо ему за его героизм. Лера Кудрявцева, 55 лет.
8: Да ладно?
7: Хорошо так выглядит, если честно, удивительно. И, ну, радиоведущая, наш коллега, российская актриса, телеведущая, в общем, такая.
8: Интересно,
7: мощная.
8: Она хотела когда-нибудь вот Кудрявцева на прямоволосую поменять себе фамилию?
7: Ну, по-любому, это же девчонка. Еве Польне, 50 51 год, бывший солистка, гость из будущего, российская певица. Наталья Орейро, 49 лет.
8: Да ладно.
7: Уругвайская певица, актриса, естественно, «Дикий ангел», сериал «Все мы любим», 17+, на всякий случай. Евгений Кузнецов, 34 года, российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, звезда клуба «Вашингтон Кэпиталс», а ныне выступающий за уфимский «Салават Кью Лайф». Помотала жизнь, конечно.
8: Да.
7: Ну и 34 года Сэму Смиту, британскому певцу, автору песен, легендарному красавчику, большому молодцу, крутому. На этом все, друзья. Сделайте это день великим для себя, и тогда сделайте великим для истории человечества. И всем пожелаем только одного.
8: Доброго утра.
7: Спасибо.
6: Историческая справка.
7: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку ночи, летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестации, коронации короля и королевы вечеринки на лучший выпускной наряд. Ведущие бала — Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и хедлайнер, естественно, MC Зали, наш дорогой любимый. 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому. Рослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
6: Реклама на Бимрадио.
10: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
11: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
12: В Мисти парке!
13: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
12: В Мисти парке!
14: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
15: Это круто!
16: Небольшой речев НА, 0+.
17: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
18: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
19: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
20: Где участок выбрать?
21: Какой фундамент?
20: Какой кирпич?
21: Сколько это вообще стоит?
22: Можно проще.
23: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
24: Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
26: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита ГФУ. 46.
27: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
28: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
29: Привет! С новосельем! А кто с переездом помогал?
30: Шустриков.
29: И как он?
30: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
29: Повезло.
31: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
32: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Так, друзья, у нас впереди игра, семейный квест, приключения в Мазопарк. Если рядом с вами, уважаемые взрослые, есть ребенок от 5 до 15 лет, 292-1028, прямо сейчас дозванивайтесь. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех. Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.
4: Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Самый точный, ну и самый быстрый прогноз погоды нас с вами сейчас ожидает, Андрей.
5: Ой, какая красота на улице. Плюс 23 уже. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит плюс 31 градус сегодня. Жаришка, да.
0: Неожиданно.
5: Завтра плюс 30, небольшие дожди где-то местами возможны. В четверг 25, в пятницу 27, в субботу 29. Ну, в общем, пока кайфуем.
0: Лето, дамы и господа. Ну и вот преддверие лета, преддверие каникул сейчас будет просто невероятно попадающая в это все дело игра.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
4: Семейный квест «Приключения в Мазопарк».
0: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазопарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуйте в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечайте верно на вопросы. Выходите в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений «Мазопарк». Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазопарк и в кафе аж на 3000 рублей. Если вы хотите приключений без ограничений, тогда вам в Мазопарк турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры, море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазопарк, Мазита Гафури, 46. Ну а сегодня разыграем, ну, во-первых, проход в финал. Но кроме этого, конечно же, подарок есть такой у нас. Сертификат в развлекательный центр Мазопарк. Все это достанется, возможно, если сейчас победят нашим участникам. Итак, кто до нас дозвонился? Андрей?
5: Ну, для начала это был Рустем.
0: Так, Рустем, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: И я знаю, что Рустем не один.
5: Рустем с Булатом.
0: Булат?
6: Да, привет всем.
0: Привет, привет, Булат. Я, Рустем, расскажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что сегодня у Булата день рождения?
6: Да, у него сегодня 15-летие, такой мини-юбилей. Пользуясь случаем, поздравляю с таким прекрасным возрастом его.
0: Так мы-то присоединяемся. С днем рождения, Булат! Хорош! Хорош вообще, 15 лет. Мой 10 класс. Через год я поступлю в университет. Это моя жизнь, что вы хотели. Итак, дорогие мои, ну, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы дозвонились. Ну, слушайте, раз день рождения у нас сегодня, я предлагаю следующее задание. Сейчас Прост. Ну, я знаю, что просто в Мазопарке тоже отмечают дни рождения, еще как с размахом.
5: Конечно.
0: Можно и гостей привезти там, и развлечься можно, и в кафе сходить обязательно, и поиграть. Поэтому вам сегодня очень простое днерожденческое задание. Вот сейчас, давайте там, за 10 секунд буквально, перечислите, пожалуйста, ну, я не знаю, все, ну, какие-то атрибуты дня рождения. Что должно быть на дне рождения, чтобы оно случилось? Итак, 3, 2, 1. Что же происходит в день рождения и что обязательно атрибуты? Погнали, слушаю вас внимательно.
6: Торт.
0: Так.
6: Шары.
0: Так.
6: Подарки.
0: Так.
6: Поздравления.
0: Так.
6: Топочки.
0: И это победа! Все аплодируют.
5: Он просто в этот момент смотрел на Булата и перечислял все предметы прям с него.
0: Все, что вокруг было у него.
5: Да, да, да.
0: Ну и что, нет, разве у нас запрещается? Ну нет, конечно, все про это, все классно. Я вас поздравляю, дорогие мои. Вы проходите у нас в финал, напомню, 31 мая, прямо в парке развлечений и аттракционов Мазопарк случится. Это самый гранд-финал. Ну а сегодня вам достается, естественно, сертификат в развлекательный центр Мазопарк. Отличный подарок на день рождения, я считаю. И это прекрасно. Итак, Рустем, Булат, у вас есть отличная возможность передать приветы прямо сейчас. Сейчас прошу вас.
6: Привет, передаю своему сыну. Поздравляю опять вас с днем рождения. Расти большим, красивым. Рады нас. Вот. И все Казани хорошего дня.
0: Спасибо большое. Булат, может быть, ты тоже что-то хочешь сказать?
7: Ну, я передам своим родителям привет.
0: Молодец какой.
5: Родителей тоже можно поздравить.
0: Хорош. Ну, что это за идеальная, прекрасная семья? Вы красавчики. Давайте так, оставайтесь на линии за эфиром. Расскажем вам, как вы сможете получить свой приз. От всей души поздравляем! Ой, наша игра продолжается. Еще раз напомню, до 30 мая мы играем, поэтому участвуйте, все шансы у вас есть.
4: Семейный квест. Приключения в Мазопарк. Ура!

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Ну, в Казани уже обновлен температурный максимум. Вчера держался он аж 103 года. 30 градусов и 3 десятых по Цельсию официально замерено было вчера.
3: Мощно.
2: Вот сегодня, говорят, еще жарче будет. В общем, ребятоньки, нам надо с вами как-то немножечко это самое.
3: Держаться надо, да.
2: Согласен.
3: А сейчас знаешь, где жарче всего? На Мамадышке, там, говорят, не работает светофор при выезде из ЖК «Весна».
2: А, там, я когда-то жил в «Весне», кстати. У меня там много друзей. Да, и только друзей, конечно.
3: «Весна» ночью жарко.
2: Ой, там сейчас, наверное, не то что бордовая, там сейчас, наверное, уже темно просто какой-то невероятно красный быть на карте.
3: А если вы там, вы нам напишите, да, чтобы мы тоже понимали, насколько это актуальная информация.
2: Ну, в целом, пока, конечно, 4 балла только держится. Все нормально. Сейчас буквально на секундочку загляну, что происходит на Мамадышском тракте. Ну, кстати, на удивление, ну, стоит, конечно, Мамадышка там тоже, там сложности есть определенные, пробки от интернациональной даже чуть дальше начнутся, пожалуй. Но ЖК «Весна», да, сегодня сложности будут и с выездом оттуда. Будьте осторожны, будьте внимательны, как говорится. Ну, а мы, что, у нас кроме этого новостюшки, знаешь, что есть вообще?
3: Ну-ка,
2: сейчас
3: ну-ка,
2: вас сильно удивлять, дорогие
3: давай,
2: мои.
3: Давай, мы уже готовы.
2: Ну, во-первых, россияне сообщили о том, что они начали экономить на дружбе.
3: Экономить на дружбе?
2: Все верно. Почти каждый третий признался. Ну, встреча с друзьями за последний год слишком дорогим удовольствием стала.
3: Ну,
2: тут уже надо выйти.
3: Смотря как встречаться.
2: Кафе, это ресторан, надо доехать туда еще. Если какие-то возлияния на такси, это минимум трешка за вечер, минимум, а то и 5, а то и там, не знаю, невероятная сумма. Именно поэтому 40% опрошенных стали, ну, сообщили о том, что они стали видеться реально реже, а 3% вообще перестали куда-либо выбираться с близкими. Вот такой вот опрос проводили. Главные причины, значит, цены в кафе и ресторанах, дорогие такси, ну, поездки имеется в виду, билет в кино и на концерты тоже дорогие, даже обычная встреча с друзьями для многих превращается в ощутимую статью расходов. Вопрос к нашим слушателям.
3: Ну вот сейчас же погода такая, гуляйте просто себе и все, что вы с друзьями как раз вышли в парке, прогулялись, пообщались. И экономненько, и полезно для организма.
2: Вообще, да, ну вот нам вот Артем уже говорит, вот надо делать умнее, ребят, надо просто с друзьями сидеть и общаться, чтобы было дешевле, надо купить дачу. Ну если так рассчитать, то как будто это дешевле. А зимой что будем делать? Вот такой вопрос у меня.
3: Надо зимнюю дачу тогда брать, получается.
2: Поэтому, да, это правда, конечно, абсолютно. Так, Мусина, Чистопольск, не работает светофор. Тоже всем на всякий случай сообщаем. Поэтому, да. Ну, ну, опять-таки, да, с друзьями видеться. Ну, что, просто собираться и гулять. Неинтересно.
3: Ну, если хорошая погода, можно. Опять же, выехать куда-нибудь на природу. А хотя выехать на природу еще дороже
2: бензин,
3: может стать.
2: Бензин. Шашлык.
3: Тогда не выехать,
2: уголь.
3: А выйти на природу просто.
2: Артем пишет, я купил квартиру для тусовок с друзьями. Я, наверное, заблокирую сейчас Артем. Артем, кудрям живете? Вот, но вам привет, большие друзья.
3: Сергей написал, вообще после 40 уже друзей толком нет.
2: Ого.
3: Ну, это плохо, что они здоровый образ жизни не вели, конечно.
2: Какой кошмар. Ну, вообще, в целом, конечно, да, это все мешает. Но, тем не менее, да в любом случае это что превращается в встреч, не встреч. Ну, сейчас, реально, ну, вот смотри, решила родителям приготовить шашлыка.
3: Ну.
2: Понимаешь? Ну, все, минус 3000 рублей просто.
3: Ну, 2 килограмма... В каких количествах вы едите шашлык?
2: 2 килограмма мяса, угли. Все, пожалуйста. Это с учетом того, что мангал есть, дома все вот, зеленушка вся есть. Понимаешь, ничего там сверхъестественного, все дома есть. Вот это чисто мясо, угли и так далее. Все,
3: да
2: пожалуйста.
3: Не, я езжу на дачу, я осознаю, что это всегда довольно много улетает там на шашлык, на угли, да, действительно.
2: Да. Такое отношение к друзьям, значит, что деньги дороже. Ну тут... Ну вы понимаете, о чем идет речь, да? Но это же не только про то, чтобы, ну, прям так вот.
3: Неужто вот эти вот незыблемые традиции, не имея 100 друзей, а имея 100 рублей? Ой, то есть наоборот, наоборот. Вот, видишь, все по Фрейду оговорки.
2: Да уже. Тут просто, понимаете, многие, конечно, вот не вот. Пожалуйста, так можно выйти погулять у Кремля, пишет Ренат. В парк Горького, на набережную. Или купить бутылку воды, чтобы не сойти с ума от жары. Это невероятные траты, пишет.
3: Или вместе с друзьями стоять вот это, дай 5 рублей.
2: Да, вот, пожалуйста, вы напишите вообще. А как ваши встречи с друзьями проходят? Вот напишите, пожалуйста, уважаемые слушатели, как вы видите с друзьями, что во время этого происходит? Обязательно напишите, плюс 7-9-8-2-4-2-102-8, Макс Телега. Ну, а пока вы нам пишете, хочу вам сообщить информацию на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Драмены» ООО «МБ Канавто», «Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, это характер, это уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить есть Тэнк в Канавто до 31 мая. Не оферта, подробнее на tankkanavto.ru.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться? Снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-24-74-1.
12: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
13: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
14: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
15: 211-00-73. 0+.
16: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
17: 0+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Только хотел похвастаться, что 4 балла, обновил сразу 5. Стало движение довольно-таки плотное. Давайте посмотрим для начала по ДТП. Их, благо, раз-два и обчелся. Первый раз. Это первый раз, никогда не забудешь. На проспект Победы, пересечение Мадыжского тракта, вот буквально в сторону Губкина, если двигаться, то там машина на аварийках, левый ряд. Будьте внимательны, объезжайте, надеюсь, у вас все будет хорошо там. Ну, а еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Амирхана при подъезде к Чуйкова или наоборот. Ну да, смотрите, Чуйкова пересекайте, если движетесь от Миллениума, ну, например, в сторону авторынка. И сразу после пересечения Чуйкова вас ожидает в левом ряду ДТП. Будьте внимательны, осторожны там. Дорожная работа, что там происходит и так далее. Крупнейшие пробки. Вересаева, Ленинградская, Копылова. Это Авиастрой. От Ударной до Тетцовской 22 минуты. Петра Витра от Дементьева до Амирхана 13 минут. Улица Мира, Дербышки от Парковой до Сибирского тракта 11 минут. Проспект Победы от Рихарда Зорги до Мавлютова 10 минут. Минут, и Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 9 минут. Мосты и дамбы, кстати, сегодня все абсолютно свободны. С ПДД соблюдаем, удовольствие от вождения получаем. Она на нас через час вернется и проверит, что вы там накатали.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» – ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну а я с огромным удовольствием представляю участников сегодняшнего «Утромани». Для многих зрителей прямой трансляции, вот прямо сейчас она у нас запущена. Это уже будет сейчас не секрет. У нас в гостях Кирилл Синельников. Кирилл, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Ну и кроме того, Кирилл сегодня с сыном, которого зовут Михаил. Миш, привет.
4: Всем здравствуйте.
1: Хорош вообще. Миш, расскажите, сколько лет?
4: Мне 10.
1: 10 лет. Отлично. А Кирилл, а вам? Ладно, нет, не отвечайте. Ну, можете ответить, если хотите, конечно. Я так, в шутку только.
3: Чуть больше 10.
1: Хорош, тоже неплохо.
5: Смотри, сразу загадки начались, да?
1: Да, мне нравится такое, если честно. Итак, ну, дорогие мои, расскажите. Во-первых, добро пожаловать. Очень рад, что потихонечку превращаемся и в семейный, в том числе, проект. Это прекрасно, приятно. Расскажите, как принималось решение, как вообще приходили, давно ли было запланировано, кто был автор идеи. В общем, все очень интересно. Кирилл, прошу вас.
3: У нас мама сходила.
1: Так.
3: Миша вот здесь уже был. Вот, я обзавидовался и, соответственно, тоже решил, что мне необходимо сюда прийти.
1: Ну и правильно сделали, вот вы здесь, добро пожаловать. Миш, в прошлый раз сколько выиграли денег?
4: 100 рублей.
1: Хорош.
4: Но там было до 3000, но мы проиграли на Николае II.
3: Было... На Александре III, правда,
1: но... Но ничего страшного. Да там треть, второй, я вас умоляю. Кого это сейчас волнует? Главное, что вы здесь. Правила с тех пор не изменились. 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемые. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Поэтому я вам просто пожелаю удачи, ребята, дойти до десяточки. Ну что, давайте попробуем поиграем тогда. Кто за вас сегодня болеет? Мама болеет, наверное?
4: Да.
3: Если проснулась.
4: Все равно, да.
5: Даже если не проснулся, все равно болеет.
1: Проснулся, боже, как это жизненно.
3: Мам, привет тебе.
1: Да, большой, обязательно. От нас тоже гигантский большой привет. Уважаемые слушатели, подключайтесь. Андрей Дмитриев ведет прямую трансляцию ВКонтакте. Не теряйте, заходите в группу. Если нет уведомлений, то именно там вы найдете прямую трансляцию. Ну а мы начнем. Первый вопрос на 100 рублей. И вот так это будет.
2: Утромани.
1: Как называется сахар в кусочках?
3: Ты знаешь? То есть ты все, все ты бы ушел.
4: В квадратиках таких?
1: Да.
3: В кубиках. Рафинад.
1: И это абсолютно верный ответ.
2: Утромены утроманят.
1: Напряжение было сильное. Как вы умеете.
5: Это
1: прям.
5: Сложный какой первый
4: я
5: вопрос.
4: Я сахар в чай не добавляю, так что я не знаю, как сахар в кубиках называется.
1: И правильно делаешь вообще. Ты будешь долгожителем, скорее всего. Будем надеяться. Итак, внимание, следующий вопрос у нас на 500 рублей. Вот как он звучит. Что такое ягель?
3: То пытаюсь так сразу.
1: Да нет, он очень простой на самом деле, если вы вспомните. Если вы вспомните. Так, так.
4: Вроде бы растение.
1: Миш, ты абсолютно прав. Надо только просто вспомнить, что это за конкретное растение.
4: Оно вроде бы растет в тундре.
1: Миш, хорош.
4: Им питаются олени.
1: Лучший. Теперь надо просто вспомнить, вот как он называется. Ну, тут что это такое?
4: Ну, это мох. Мох такой.
1: По-другому чуть-чуть. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Вот надо просто вспомнить. Ну, чуть-чуть на такое... На человеческую болезнь немножко похож. У некоторых, когда... У животных такое бывает.
4: Там с волосами. Такой гриб, гриб.
1: С волосами связан такой. Бывает вот. Говорят, у него что?
3: Лишай.
4: А, да.
1: Как называют?
4: Лишаи.
1: Почти, давай, формулировку надо правильную. Как это мы надо правильно назвать? Симбиотический организм.
4: Так.
3: Сейчас вы легче не сделали.
1: Понимаю. Я уже, Кирилл, на вас немножко тоже пасую.
4: Лишай вроде бы. Или там как?
5: Там надо икнуть в конце, что ли, получается?
1: Получается, да. Ну, прям просто лишай, это уже, наверное, больше... Это кожное заболевание, понимаете? Чуть-чуть надо докрутить.
4: Так.
3: Это точно не на 10 тысяч вопрос?
1: Да вообще, я вас умоляю. Биология.
3: Я уже вопрос забыл, честно говоря.
1: Давайте еще раз напомню, что такое ягель? Вот как вот это растение, все правильно, как оно правильно называется? Вот не мох, а также очень похоже растет где-то на каких-то...
5: Лишай — это корень слова, да, там? Ну,
1: да,
5: что-то около
1: да
5: того.
1: Надо буквально
5: минимум, так начинается.
4: Оно в горах растет.
1: Да, просто на добавить камни. Надо концовку вот в слово лишай.
5: Там...
4: Лишайник.
1: Лишайник, Миш, хорош!
2: Утромены утроманят.
1: Ну, вообще, все готово. Симбиотический организм состоит из гриба и водорослей. Вот. Внешне напоминает такой небольшой кустик, тонкие извилистые ветви такие вот забавные. Вот олени его вообще. Ну, просто в тундре ничего не растет.
3: Да. Откуда это знаешь?
4: Ты там только снег жует.
1: Да, не говори-к.
5: Не, ну, Миша вообще молодец прям.
1: Снег. Кстати, когда большой снегопад и снег не вывозится, иногда тоже хочется, конечно, чтобы кто-то снег жевал, хоть как-то, чтобы он исчезал. Вот нынешней зимой очень хотелось. Ну да ладно, следующий вопрос на 1000 рублей. Мужчина, я предлагаю его задать. Внимание, вопрос. НДС. Вы знаете, что такое НДС?
4: Что-то связано с спасением.
1: Все очень просто. Ну, почти. Как расшифровывается НДС?
3: Налог на добавленную стоимость.
1: Налог на добавленную стоимость. И здесь уже Кирилл просто сходу правильно отвечает. Конечно.
2: Утромены утроманят.
1: Так.
4: Я просто еще налоги не платил.
1: Ну ты это...
3: Не говори об этом.
5: Везет тебе.
1: С бухгалтером-то обсуди этот вопрос, Миша. Смотри, эту налоговую к тебе придет. Итак. Я вас поздравляю. Мы доходим до вопроса на 3000 рублей. Вот он уже перед нами. И вновь этот вопрос. Миша очень профессионально выдохнул сейчас. Обращаю ваше внимание. Я вам желаю удачи. И задаю вопрос. Внимание. Какая планета, единственная из всех планет Солнечной системы, вращается вокруг оси по часовой стрелке? С востока на запад.
4: Ну, вокруг оси вертится Земля.
1: Но вот по часовой стрелке.
3: Ну, мы точно не знаем ответ на этот вопрос, да?
1: С востока на запад.
3: Давайте мы быстро предположим. Я вот просто аналогии какие-то есть.
1: Так.
3: То есть, кто у нас необычно себя ведет? Обычные женщины.
1: Да.
3: И поэтому, если все идут в одну сторону, они идут в другую, то женская планета считается Венера, пускай будет Венера. Это вот единственное, что я...
5: Какой интересный ход мысли.
3: Да.
1: Хорошо.
3: Если мы не правы, не гните, мы другой вариант продолжим.
1: Ну, я принимаю этот вариант ответа. Да. Давайте разбираться теперь, посмотрим, что там правильно, что неправильно. Значит, смотрите. Вот, если бы вы сказали уран, если бы сказали уран, вы бы победили. Потому что уран вращается по часовой стрелке. Но есть еще одна планета, которая вращается по часовой стрелке. Их две. Тут такой вопрос, понимаете? Ну, как бы, немножко с подвохом. Вот. И я вам хочу сказать, что вот Венера в этом случае, и ваш ответ, который был пронизан буквально логикой, это абсолютно верный ответ.
2: Утромены. Утроманят.
3: На самом деле.
1: Как вообще вы это делаете? Я не могу. Зрители прямой трансляции могут уже полностью насладиться, увидеть действительно, как это все работает. Это прекрасно, это замечательно.
3: Там сколько мы выиграли?
1: Пока, смотрите, вопрос стоит такой. Вот сейчас у вас, вы уже заработали 3000 рублей. Соответственно, вопрос есть на 10 тысяч рублей. На этом моменте можете забрать 3 тысячи рублей. Вот сейчас очень важный момент.
3: Сейчас последний уже вопрос будет?
1: Сейчас будет уже последний вопрос, да.
3: Давайте. Играть будем.
1: Будете играть.
6: Михаил тоже согласен с этим?
4: Да.
1: Хорошо. В таком случае, мы сейчас с вами обязательно... давайте просто тогда буду задавать вопрос на 10 тысяч. Внимание. Вопрос будет непростой.
3: Вопрос... Остальные простые были, вот, что ли?
1: Это еще... цветочки, подождите.
3: Второй был.
1: Ну ладно. Ягель. Смотрите, возможно, вы вспомните. Если внимательно. Как у вас с литературой обстоят дела?
4: Ну, нормально.
3: У меня не очень.
1: Вот. А вопрос будет именно по литературе. Причем такой довольно-таки. Да, внимательно.
3: На уровне 4 класса. Он же в 4 классе, поэтому у меня такой же уровень.
1: Вместе домашку делать.
3: Как вместе? Я делаю.
1: Да! Ой, это вообще классика какая-то.
6: Зато честно.
1: Да. Вопрос таков. Назовите русскую танцовщицу, имя которой увековечил Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине». Она там одна такая. Просто можно фамилию назвать. Это же так просто, хочется сказать.
4: Я только знаю жену Пушкина.
1: Как? Кто это?
4: Татьяна.
3: Нет, Наталья.
4: Наталья.
1: Ну, Татьяна, Наталья. Поверьте мне, в жизни Пушкина были и Татьяна, и Наталья, и не по одной, я думаю. Ну?
3: Ну, точно не Плесецкая, да?
1: К сожалению. Чуть попозже она была. Чуть-чуть сильно, очень...
6: Такой серьезный вопрос.
1: Вопрос, да. Но он на внимательность, на самом деле, потому что я этот момент, думаю, тоже пропустил. Я даже зачитаю отрывок, чтобы не быть голословным. Но вопрос на 10 тысяч всегда такие были. Наши любимые.
3: Отрывок потом зачитаете?
1: Да, обязательно.
3: Мы ждем отрывок.
1: Просто можно назвать... Нет, вы сейчас попытаетесь угадать. Ну, русская танцовщица, увековечила Александр Сергеевич Пушкин, Евгения Онегина. Они немножко, я тоже потерял немножко букв. Итак, у нас, к сожалению, время.
3: Я
1: поэтому...
3: знаю, что да, была танцовщица, но я не помню, как ее фамилия. Пускай будет Александрова.
1: Александрова. Ну что ж, звучит прекрасно. Давайте я просто тогда в качестве правильного ответа зачитаю, о чем же говорил Александр Сергеевич Пушкин. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. Авдотья Ильинична Истомина, или Истомина, вот я не знаю точно ударение, но тем не менее, именно ее увековечил Александр Сергеевич Пушкин.
2: Утромены утроманят.
1: Я хочу вам сообщить о том, что сегодня у вас серьезное продвижение было. Дошли вы до 10 тысяч рублей. И чувствую чуть мое сердечко. Следующий приход, вы их заберете. Поэтому я вам предлагаю я просто тогда в качестве правильного ответа зачитаю, о чем же говорил Александр Сергеевич Пушкин. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола. Авдотья Ильинична Истомина, или Истомина, вот я не знаю точно ударение, но тем не менее, именно ее увековечил Александр Сергеевич Пушкин.
2: Утромены утроманят.
1: Я хочу вам сообщить о том, что сегодня у вас серьезное продвижение было. Дошли вы до 10 тысяч рублей. И чувствую чуть мое сердечко, следующий приход вы их заберете. Поэтому я вам предлагаю командно всей семьей прийти.

0: вам сообщить о том, что сегодня у вас серьезное продвижение было. Дошли вы до 10 тысяч рублей. И чувствую чуть мое сердечко, следующий приход вы их заберете. Поэтому я вам предлагаю командно всей семьей прийти. Прямо втроем.
1: Усилиться еще и мамой, да.
0: Даже если вас больше всех приводите, как говорится. И я думаю, что у вас все получится. Ну а сейчас очень быстренько привет, я вас прошу, пожалуйста.
2: Мы через пару лет тогда придем, получается. Потому что Миша как раз литературу подтянет.
0: Да, должно быть хорошо, да.
3: Мы в пятом классе.
2: Всем привет.
0: Приветы, прошу вас.
3: Ну, всем большой привет, кто нас узнал. Всем доброе утро, всем.
2: Давай большой привет болельщикам Акбарса. Сегодня Акбарс играет пятую игру. Очень это хочется победить, и очень хочется наконец-то выйти вперед в серии финальной. Поэтому желаем победы Акбарсу и привет всем болельщикам.
0: Спасибо большое.
2: Нашей любимой жене и маме.
0: Спасибо большое. Невероятно классная была сегодня игра. Спасибо вам большое. Приходите еще обязательно. Приходите всей семьей. Ну и, конечно, всех наших слушателей тоже зовем. Сейчас подарим вам 100 рублей наши сувенирные с печатями и подписями. Обязательно пофоткаемся. Ну и совсем скоро к нам придет Маргарита Тихонова на Лоботенах будет.
4: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Осенью ожидается повышение коммунальных платежей. Согласно информации Минэкономики, средний показатель составит почти 10%. Однако для регионов предусмотрены предельно допустимые отклонения, из-за чего в отдельных субъектах России увеличение платежей окажется существенно выше среднего уровня. Правительство представило прогноз. К 2029 году показатель средней зарплаты в России преодолеет планку в 130 тысяч рублей, что означает увеличение более чем на 30% относительно уровня прошлого года. 19 мая в России отмечают День фармацевтического работника. Праздник официально утвержден в 2021 году. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к открытию первой аптеки в России в 1581 году. В этот день традиционно проводят конференции и семинары для специалистов, церемонии награждения заслуженных фармацевтов и публичные мероприятия для населения. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Реклама на Бим-радио.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
7: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
10: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
13: Лента.
14: Низкие цены.
15: Паркет плюс.
14: Широкий ассортимент.
15: Паркет плюс.
14: Кварц-винил, ламинат и паркет.
15: Паркет плюс.
14: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 250.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Ваш секрет

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
6: Человек, ради которого мы ждем вторник. И прощаем вторнику абсолютно все. Маргарита Тихонова, руководитель Центра Эрмитаж Казань, музей-заповедника Казанский Кремль, кандидат исторических наук. Все же правильно же, все же?
7: Да.
6: Суть в том, что улыбаешься, вроде все правильно, да. Ну все тогда. Добро пожаловать, Маргарита. Привет, привет большое.
7: Привет, доброе утро.
6: Вот. Ну, сегодня, конечно, мы хотим сразу с места в карьер. Вот, потому что очень жарко, купаться хочется. Но такие сегодня будут у нас отсылочки летние. Расскажи, пожалуйста, о чем ты хочешь с нами сегодня поговорить?
7: Ну, в целом, о лете, о красоте.
8: Опа! То есть, о чем мы начали, о том ты предлагаешь продолжить. Да.
7: Ну, мы поговорим о французском искусстве. Искусство, которое представлено у нас в Казани на выставке Юсуповых. Потому что время так быстро летит. И я думаю, а у нас же более 400 произведений представлено. И мы просто не успеем обо всем поговорить и рассказать. Поэтому сегодня чуть ранее мы говорили об итальянском искусстве, а сегодня мы будем говорить о французском искусстве первой половины 18 века.
6: Вот. Прекрасно. Я там был.
7: Что делал?
8: В 18 веке?
6: Я был, кстати, да, в 18 веке, ребят. Вот, в Зербышках 2000-х.
8: Тогда это тоже Франция была, видимо, да?
6: Там, да, там было весело, конечно. Я был на выставке Юсуповых.
7: Да.
6: Прекрасной. Маргарите, большое спасибо. Маргарита каждый раз, потому что приглашает. А мы каждый раз в этих своих делах дурацких тонем и не можем дойти. Но в этот раз все-таки было принято решение дойти. И это, конечно, нисколько не пожалел. Потому что, еще раз напоминаю, если вот буквально перед тем, как мы начнем разговор, уважаемые слушатели, если вы все еще думаете, что музей — это там что-то стоишь, это что-то все скучное, это все что-то там непонятное, неинтересное, вы ошибаетесь, вы просто давно там не были, в музеях имею в виду. Это давно очень классно, интерактивно, невероятно красиво. Ну и, ну, Симбике, которая... Симбике же это была?
7: Да,
6: которая разговаривала, которая разговаривает с вами благодаря и технологиям. Это, конечно, невероятно. Ну и портрет я себе тоже забрал, где я в невероятном одеянии, по-моему, китайском, если все правильно помню.
7: Да.
6: Вот, в общем, я воспользовался всеми услугами, так сказать.
7: С портретом есть классная история у меня. То, что иногда заходишь там в мессенджеры и контакты просматриваешь, и аватарки смотришь.
6: Так.
7: Да. И так
8: у половина с такими?
7: Половина с такими портретами. Так, о, а ты, ну, уже не помнишь, что это за контакт, но точно понимаешь, что он был на выставке.
6: Вообще,
7: и это круто, конечно.
6: Конечно, ну, поэтому всех приглашаю, всегда всем советую приходить. Ну и начнем, пожалуйста. Что у нас, все, что касается искусства 18 века?
7: И искусство 18 века, и, соответственно, вкусы и предпочтения коллекционеров того времени. Ну, собственно, нашего главного героя проекта Николая Борисовича Юсупова, кого он коллекционировал, кого он покупал. И мы говорим о первой половине 18 века. Сам Юсупов родился в 1750 году. Ну, то есть эти работы он уже покупал на аукционах. И, безусловно, это были знаменитые, прославленные, очень модные французские художники, потому что на самом деле коллекция у многих в семьях, там, тех же Строганов, Шуваловых, начиналась с итальянского искусства. Но это, знаете, вот такое правило, да, если вы коллекционер, нужно, соответственно, Италию покупать. А вот Франция уже тогда была модной, и французское искусство было модно покупать, его любили, соответственно.
6: Было отношение как к современному искусству в те времена, имеется в виду?
8: В тренде
6: было такое,
8: Франция.
6: Что люди смотрели такие, ну, что-то не пойму я вот эти художники, что хотел сказать вообще? Вот это. Были ли такие разговоры?
7: наверное, какие-то комментарии и вопросы звучали, но в целом, конечно, все сразу понимали, что изображено.
6: Ну, ерунда, были разговоры. Ну, ерунда, вот Да Винчи, вы видите Да Винчи, Микеланджело, извинитесь.
7: Это безусловно. Да, такие, даже если там почитать критика Дидро, то есть он там половину всех художников просто отсекал, так скажем. Вот, поэтому тут, конечно, критика, она всегда была и во все времена. Но вот у Никола Ланкре, его замечательная работа, которая у нас представлена на выставке «Общество в саду», мы видим героев, красивых дам, мужчин с музыкальными инструментами, с гитарой, дети. Они гуляют в парке, точнее, не гуляют, они расположились вот на лоне природы, в этом прекрасном саду. Ланкре начинал работать со своим учителем Антуаном Вато, и Вато на тот момент, тоже прославленный французский художник, был очень известен. Ну, то есть о нем говорили все. И, соответственно, учась у Вато, Ланкре, он вот, взял его манеру письма. И именно Вато его научил природу писать с натуры. Вот импрессионисты к этому придут, да, во второй половине 19 века. А этот французский мастер, соответственно, пришел к этому на 100 лет раньше.
6: Вот это вот мастер, да.
7: Общество, каким бы оно ни было, вот они потом дописывали в мастерских, а вот природу, вот эту красивую, он, соответственно, писал с натуры. И так случилось то, что те же критики, посетители салонов, выставок французских, они стали путать Вато и Ланкре. Но Вато, он был популярнее Ланкре, безусловно, учитель, да, и Ланкре что делал? Подписывал свои работы именем Вато, потому что они продавались лучше и подороже. И, естественно, когда Вато об этом узнал, был большой скандал, и их дружба, и их партнерство прекратилось, соответственно, общение, и Ланкре уже самостоятельно работал, но, тем не менее, впоследствии потом стал популярным художником, которого в том числе приобретали на аукционе. И вот Николай Борисович Юсупов приобрел себе такую картину. Но интересно то, что вот когда ты смотришь на картину, ты видишь сюжет, но еще больше тебя захватывает история этих художников. Например, у нас представлен французский мастер Франсуа Лемуан, который изначально писал библейские сюжеты, и на нашей выставке можно увидеть его прекрасную Мадонну, в руках она держит младенца, и там потрясающая цветовая палитра. Она нежная, такая жемчужная, теплых цветов. Ну, то есть ты не можешь на эту картину, да, ну, вот на этот образ Мадонны смотреть без каких-то эмоций, чувств, причем самых нежных, которые тебя вот просто вот захватывают. Ну, боже, какая красота, какие цвета, как он тонко передает все эти цветовые нюансы. Но а сам Лемуан, на тот момент прославленный художник, он...
6: Извините, просто я очень хотелось бы пригласить его на чай, попить чай с Лемуаном. Все, извините, просто я не мог не сказать.
7: Он мечтал стать королевским художником, работать при Людовике XV. Изначально работал как раз-таки на библейские сюжеты, потому что основным заказчиком того времени был кто? Король и церковь, соответственно.
6: Естественно.
7: Вот. И потом уже стал писать исторические сюжеты, когда его мечта, соответственно, сбылась. Но дело в том, что вот много зависти было в его сторону. И его успех так резко произошел, что впоследствии он сошел с ума, и жизнь его закончилась очень печально.
6: Ничего
7: себе! И вот когда ты смотришь на эти произведения, когда ты узнаешь историю художников, вот, представляешь тот период, когда все это происходило, это еще больше тебя погружает вот в ту атмосферу, да, как эта коллекция в том числе формировалась. И Лемуан был учителем тоже одного из прославленных художников Франсуа Буше. Замечательная коллекция его произведений хранится в Пушкинском музее в Москве. Есть, конечно же, и в Эрмитаже. И на нашей выставке представлена небольшая головка, студия, то есть такой набросок, этюд девушки со слегка обнаженной грудью.
6: Я помню эту картину.
7: Да, она так нежно смотрит в сторону. Ну, Буше, ну, его можно запомнить, Франсуа Буше, потому что есть знаменитое тоже пирожное, которое мы все любим.
6: Конечно.
7: Но никак оно не связано с самим художником. Он не только ученик вот этого прекрасного Лемуана, он еще и был таким, ну, протеже в какой-то степени.
6: Подождите, у нас что, чай с Лемуаном и Буше? Подождите. Извините.
8: Нормальное чаепитие получается.
7: Как запомнить, да, вот эта ассоциация? Как запомнить про искусство? Вот, пожалуйста.
6: Обращайтесь вообще.
7: И кто был патроном этого художника, это, соответственно, фаворитка Людовика XV, мадам де Помпадур.
6: Естественно, Помпадур.
7: Портрет, который он тоже писал, соответственно. Нет никаких у тебя ассоциаций с едой Помпадур?
6: Помпадур, пожалуй, нет.
8: Она на чаепитие приходила как раз частенько просто.
7: Да-да-да. Но, безусловно, несмотря на то, что он имел такое покровительство, он был чрезвычайно плодовитым художником. По 10 часов в день работал. И огромное количество произведений оставил после себя. И, соответственно, вот в коллекцию Юсуповых было множество произведений Буше. И вот, соответственно, такое красивые воплощения в виде женского образа, в том числе и представленные на выставке. Но вот говоря о женских образах и о том, как старались написать, да, женщину, в том числе в XVIII веке во Франции, потому что если говорить об обнаженной натуре, поднимем наши рейтинги, то...
8: Продолжаем, привлечем внимание.
7: То, безусловно, в этот период эта женщина всегда в образе героини, да, мифов различных, историй, то есть она, это не может быть современницей, да, то есть это было просто невозможно по тем канонам того времени. Но изобразить такую кокетку, такой флирт, это было возможно. И вот на одном из произведений, также французского мастера Луи Леопольда Буалье, это небольшая картина, внутри которой изображена девушка в прекрасном, голубом, таком серебристо-жемчужном платье, оно переливается разными оттенками. Она стоит возле статуи Амура и вытаскивает из его колчан стрелу.
6: Стрелу, да, да. Я тоже помню. Ага.
7: И композиция идет, вот ее поза по диагонали, потому что она стоит в такой позе, она тянет стрелу, а ножка ее уходит вот так немножко назад, она тянется, и слегка видна ее туфелька. И вот ты когда на нее смотришь, особенно на ее взгляд такой немножко повернутый головы в вашу сторону, и она так слегка из-под лба на вас смотрит, ну, с таким кокетливым, играющим взглядом, вот эта стрела, изображение Амура, и под ее рукой, вот рука, которая тянет эту стрелу, есть еще изображение розы. А все, что сказано под розой, это что означает? Это означает секрет, да, да, то, что это есть какая-то тайна. И вот здесь, вот представляете, вот ты просто видишь портрет девушки своим обликом, она так флиртует на вас, но еще и множество символов, которые раскрывают такой скрытый сюжет этого произведения. Поэтому что? Нужно внимательно смотреть произведения, вот так разгадывать их. Вообще. Ну, а главное, наслаждаться живописью. И даже если вы ничего не знаете, не беспокойтесь, потому что красота вас вдохновит, воодушевит, и явно вы получите большое наслаждение.
6: Абсолютно правильно. Правда, сам бывал и подтверждаю каждое слово, сказанное Маргаритой. Приходите обязательно. Выставка невероятно интересная и очень-очень оставит большое и классное впечатление. Маргарита, спасибо большое.
7: Спасибо вам.
6: Вот как всегда будем ждать с огромным удовольствием следующего вторника. Тебе хорошей недели, хороших выходных и до следующего вторника.
7: Пока-пока.
6: Пока.

0: радио.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромена» ООО «МБ Канавто» «Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк». Это мощь, характер, уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробнее tankkanavto.ru.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
8: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
9: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Татары не знают слова «назад». Только «Алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».
2: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи. От малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
6: В Мисти Парке!
5: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
6: В Мисти Парке!
7: Огромный Мисти Парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: ИП Жуличев, НА, 0+.
9: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
10: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
11: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Рассказываем все подробности метеорологические прямо сейчас. Андрей Дмитриев, как всегда, со сводочкой.
2: Со сводочкой. С утра-то во вторник-то, конечно, с ней, как пора. Без нее-то. Плюс 25 в Казани ощущается, как плюс 24. Вчера было в это время плюс 24, ветер 2,2 метра в секунду. Северо-восточный, максимальная температура воздуха днем плюс 31.
1: Отлично.
2: Осадков сегодня не ожидается. Ночью будет плюс 18. Завтра, кстати говоря, плюс 30, и вижу две капельки. Сейчас прям пролистаем, посмотрим, когда там завтра может быть дождик-то. Утром что-то нету. А, ну вот, в районе обеда с 14 до 16.00 есть вероятность дождя. Но при этом температура будет, опять же, плюс 30, плюс 29. В общем, жаришка. В четверг чуть-чуть попрохладнее, плюс 25. В пятницу плюс 27. В субботу плюс 29. В воскресенье плюс 24.
1: Слушай, ну красота, на самом деле. И сейчас про погоду будет что рассказать. Давайте посмотрим.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Вот такая погода, как у нас сейчас. У нас сейчас жарче, чем в Турции, жарче, чем в Сочи, жарче, чем во многих даже курортах. Я хочу вас с этим поздравить. Я не знаю, конечно, насколько это, можно сказать, ну, какое-то невероятное достижение, но это довольно-таки интересно. Причем ночью у нас до 9-14 градусов опускается, все равно прохладненько, вы имеете в виду, это пока еще не до конца все прогрелось. Ну, а днем до 33 даже в некоторых областях Татарстана. Это, конечно, прекрасно. Антициклон у нас мощнейший, да, 23 мая, пока все так сохранится, эта неделя супер жаркая.
2: А мне нравится, что днем тепло, а ночью как-то свежо, спать получается.
1: Идеальное, кстати, сочетание, я здесь с тобой полностью соглашусь, и это прям так ложишься, охлаждаешься, после так окошечки открыл, воздух свежий зашел.
2: Окошечки открыл, там комары тоже залетели,
1: да. Все с этим делом. А что теперь? Вот, пожалуйста, сами виноват, надо было предохраняться. Но, смотрите, значит... Есть новости, которые хотелось бы обсудить. У нас, ну, во-первых, хочется сказать о том, что по поводу... Сейчас, секунду. Извините, тут просто...
2: Что-то интересное, Альберт, нашел.
1: Там, где я нашел на сайте просто новость, она вся в рекламе. Знаешь, так и вот бывает иногда, случается.
2: Популярная новость, значит. Да.
1: И Сырай Чмедшин сказал, что продолжение дублера Горьковского шоссе на данный момент наш важнейший проект. Дублер соединит Горьковское шоссе с улицей Приволжской. Это там, где, получается, у нас Тигани. Аракчино, интересно, да, в районе Аракчино, если честно.
2: А, ну там уже часть этой дороги новой есть же, да?
1: Да, вот часть есть. Сейчас запланировано строительство следующего участка новой автомобильной дороги с путепроводом через железнодорожные пути. И он как раз соединит Горьковское шоссе с Приволжской улицей. 1,5 километра добавится у нас. Ширина проезжей части будет от 2 до 4 полос варьироваться. И об этом сообщил руководитель исполкома Игорь Куляжев. А, кроме того, ну, слушайте, там, я думаю, это сильно станет лучше. Потому что, смотрите, о чем вообще дорога? Это важный этап в транспортной сети, в развитии. Почему? Потому что в будущем будет выведена на федеральную трассу М7.
2: Прям выезд будет.
1: Ну, говорят, что да. Тут так написано, по крайней мере.
2: Ну, это еще, видимо, на этой стороне, да? Перед мостом на Волгу как раз.
1: Не знаю точно, вот, если честно, как они там соединять будут, но, тем не менее, просто хотят разделить вот эти потоки, которые идут в Юдино, в Займище, в Кузьмите, в Аракчино, в Красную Горку там и так далее. Немножко разделить потоки, и от этого должно нам стать, конечно же, лучше.
2: Ну, дорога сейчас там приятная, конечно, но возле храма всех религий приходится разворачиваться, и иногда даже вставать приходится, ну, если понятно. Там едет какой-то железнодорожный транспорт.
1: Это сейчас, нынче пока, ну, понятно, что мы первый участок только застали пока, поэтому будем наблюдать. Вообще, в целом, в Казани отремонтируют в этом году свыше 100 километров дорог.
2: Нормально.
1: Тем временем у нас 160 участков, там тоже отчитывались, соответственно, выделено на это колоссальные 20 миллиардов рублей на дорожные работы выделено. Вот, а из них, значит, ремонт уличной дорожной сети 890 миллионов, на работы по сетям ливневой канализации 3 миллиарда рублей.
2: Ну, это они требуют денег, да.
1: И дальше реализация программы «Наш двор» 4, почти там с половиной, 4 миллиарда 630 миллионов примерно, вот столько. «Наш двор» еще продолжается тоже. Я многих поздравляю, казанцев, ваши дворы совсем скоро станут невероятно красивы, прекрасно, удобны. И удобоваримо, хотя бы так можно сказать. Но там мне очень нравится, как по программе «Наш двор» дворы меняются. Вещи просто невероятно красиво.
2: Очень классно. Вот эти современные детские площадки.
1: Ой, парковочные места более-менее нормально сделаны. Понятное дело, что некоторые дворы вообще, ну, не предназначены для парковки автомобилей. Там уж по чуть-чуть выбивают там места, чтобы хоть как-то что-то где-то
2: можно было. Тогда у каждого машины не было еще, видимо.
1: Да, конечно-то. Кто же знал в СССР, что в 2026 году в семье будет по две, по три машины зачастую. Такое тоже случается, конечно. Но я всех поздравляю. Это невероятно круто, классно. Вот. А что у нас, кстати, слушатели? Вот, по поводу быстренько. Хочется дообсуждать новость, о которой мы говорили. Значит, новость была следующая. О том, что у нас нынче дорого стоит видеться и встречаться с друзьями. Вот, поэтому, соответственно, многие, 40% опрошенных говорят, что реже стали видеться с друзьями, потому что дорого. И еще некоторые 3% скажут, что вообще перестали видеться с друзьями. Вот, что же напишут на этот счет наши слушатели? Значит, доброе утро. Зову друзей к себе в частный дом. Все скидываемся с кого мясо, с кого уголь, напитки и все, пожалуйста. Вот и встреч.
2: Везет тем, с кого уголь, получается.
1: Да, вообще
2: выгоднее всего, чем напитки, да. И мясо-то, да.
1: Выхожу гулять во дворе с другом и ловим майских жуков. Или идем к нему во двор и играем в дурака.
2: Там вот. Еще пропись должна быть какая-нибудь там, я не знаю, Сереже 40 лет.
1: Да. Было бы так. Ну, это Ренат там. Смотри, Надь, большой привет, конечно.
2: Да, вот Артем тоже говорит, надо делать умнее, чтобы с друзьями сидеть и общаться, дешевле купите дачу. Я купил квартиру для тусовок с друзьями, да. И вообще проговорит, надо, говорит, не зарабатывать, точнее, надо зарабатывать, а не работать. Вот.
1: Понятно,
2: какой
1: все.
2: Какой девиз. И стопку денег скидывает нам еще. Сейчас перешлем сразу в налоговую тоже.
1: Да, обязательно, да. Что там занимается человек? Значит, также нам пишут, что есть клубы единомышленников. К примеру, я состою в Волга-клубе, клуб любителей старых машин. Потом там же единомышленников по сноуборду нашел. Встречаемся мы там в определенные дни, в определенного ТЦ, пьем кофе, общаемся уже между собой, сдружились, знаем друг друга. Вот. Не могу сказать, что это затратно, однако мы в любом случае видимся, как старые друзья детства, которые периодически приезжают из других городов. Вот. Так что, ребят, надо просто видеть со своими друзьями, потому что если нет, то либо друзья так себе, ну, потому что деньги, короче говоря, это не проблема. Вот. И также наш слушатель Максим пишет, построили с женой дом, с 15 лет мечтал о своем доме, теперь друзья к нам приезжают, в 15 метрах от дома лес, чистый воздух, красота, одним словом. Теперь друзья приезжают к нам гулять, а я в роли шашлычника. Ну, по-моему, пока звучит вообще невероятно идеально.
2: Главное, чтобы вам нравилось это дело-то, да?
1: Вот. Ну и, конечно же, тут еще все напоминают о том, что есть отличная возможность просто созваниваться, как минимум, с друзьями, это было бы просто великолепно. Но уже. Ну что, на этом пока двигаемся дальше. У нас музыкальные выборы прямо сейчас.
0: Музыкальные выборы.
1: В группе ВКонтакте «Музыкальные выборы» там можно оставить комментарии, забрать песню себе и вообще написать все, что про нее думать. Сегодня это Beer Wolf, одна из очень популярных исполнителей нынче. Вот в Казани там концерт вроде недавно давал. Ну, не суть важно. В общем, у нее вышла песня «Чародейка».
2: «Чародейка»?
1: Поэтому предлагаю заслушать.
2: А то один... «Чародейка для борьбы с Годзиллой».
1: Да, один в поле воин, в поле воин. Один, вот так она раньше пела, а теперь она поет про чародейку. Что же это такое? Давайте узнаем прямо сейчас.

0: пишет, что это какой-то киш уже получается, женский такой.
1: Немножко похоже.
0: Вот, я даже на всякий случай проверил, но нет, песня оригинальная. Я думал, может, киша перепела. Вот такая вот песня. В общем, пишите в группе ВКонтакте, что вы о ней думаете. Такая вот она, Бирвулф, неожиданная чародейка. Эх.
2: Реклама на Бим-радио. Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: счастье.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская. Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127 39 24 74.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
1: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
2: Кто все это повезет?
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
5: Слово за слово впереди, дамы и господа. Нужен один мальчик, одна девочка. Андрей Дмитриев вас ждет по номеру телефона 292-102-8. Еще раз, кто тебе нужен, Андрей?
6: Мальчик и девочка, 292-102-8.
5: Дерзаем, прямо сейчас торопимся.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрил радио Тумашлар. Здравствуйте, наш ананасович, студия Бим Радио. 5 баллов, движение плотное. Горьковское шоссе от железнодорожного моста до Болотникова 20 минут. Гвардейские улицы от Макаренко до Ершова 11 минут. Чуйкова от Адарасского до Мирхана 8 минут. Амисевский магистраль до Урская от Аметьева до Павлюхина 7 минут. Тесусская от Белинского до Копылова 7 минут. Мосты и дамбы сегодня, конечно, да. Из центра Миллениум 7 баллов. Третья транспортная дамба Вазина 7 баллов. Кировский дамба в центр 4 балла. Что, я не знаю.
2: Всех вот на тот берег почему-то потянуло.
1: Третья транспортная дамба, причем перед вот этим компрессорным в сторону Азина, там ДТП. Я еще, ладно, могу понять. Там из-за ДТП сломался КамАЗ, правый ряд, все объезжают, поэтому пробка. Остальное, конечно, Горьковское шоссе, там дорожные работы на Болотниково и, соответственно, еще дорожно-транспортные происшествия. Там сразу после ЖДшки правый ряд, будьте внимательны, осторожны. Вот, серьезно, давайте крупнейшие пробки глянем-ка, а я только что сказал, да, да, сказал действительно, 20 минут от Горьковского, от железнодорожного до Болотникова. Все в целом тогда, ПДД надо соблюдать, давайте не будем усугублять, да, просто до 3 баллов сейчас доведем, и все будет хорошо, надеюсь. Я очень надеюсь на это, иначе я через час вернусь и... Ну, давайте, ребята, вы знаете, что надо делать.
0: Путевые заявки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» – магазин одежды «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» ООО «Манмарс». «Марс Авеню» – любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых. Размеры, кстати, есть до 58-го. Можно создать гармоничный и модный фэмили-лук для всей семьи. Там вас окутают и теплом, и уютом, и заботой в каждом наряде. Огромная коллекция мужской и женской обуви и сумок также присутствует. Ну и адреса ТЦ Паркхаус Ямашева, простите, ТЦ Паркхаус Ямашева 4633 дробь и ТЦ Мойки Кулахметова 28. Готовьтесь к открытию в ТЦ Бехетле на Ленинградской 27 и заходите в Марс Авеню. Стиль для всей вашей семьи прекрасный. Так, сегодня мы разыграем подарочный сертификат в магазин одежды Марс Авеню на 1000 рублей.
2: Очень даже приятный подарок. Среди претендентов у нас Гульшат.
3: Ох, первая, да?
2: Да.
3: Гульшат, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Лето пришло. Успели ли вы себе луки все собрать, всю одежду скупить?
2: Или у вас горе-луковое?
3: Горе-луковое. Горе-луковое это у нас. Я даже не всю летнюю одежду еще достал. Надо вообще там разбираться и разбираться. Ну, в любом случае, добро пожаловать в игру, Гульшат. Вот сегодня, надеемся, мы вас порадуем. Но все будет зависеть от того, как вы сыграете. Поэтому будем надеяться, что все так оно и будет хорошо. Пожелаем вам удачи. Мы и познакомимся с вашим соперником.
2: Это у нас Ренат.
3: Ренат, доброе утро.
5: Доброе утро, коллеги.
3: Ренат с нами играл вчера, по-моему.
5: Да, все верно.
3: Отлично. Ренат, за это время купил ли ты какой-нибудь замечательной летней одежды?
5: Нет, решил выиграть, потом купить.
3: Хорош вообще. Ну, всем бы твоей самоуверенности. Ладно, шучу, шучу. Вам в любом случае всем пожелаем удачи. Напомню еще раз о правилах игры. Слово за слово, все как всегда. Сегодня перечисляем мы одежду и обувь, и аксессуары, связанные с летом. То есть мы играем просто в перечисление слов. Не обязательно как в города, вот эти последние буквы, там, начало, вот это все. Неважно абсолютно. Просто перечисляем аксессуары, одежду, обувь.
2: Но летние.
3: Но летние, это очень важно. Именно летние. Итак, когда нас первый дозвонился Гульшат, с нее начнем. Напомню, у нас есть ровно минута. Кто будет последний, тот и победит. Гульшат, с тебя первое слово, и сразу минута шорты начнется. Еще раз.
4: Шорты.
3: Шорты.
5: Купальник.
3: Так.
4: Очки.
3: Да.
5: Сандали.
3: Да.
4: Шляпа.
3: Угу.
5: Кепка.
3: Так.
4: Босоножки.
3: Да.
5: Майка.
3: Так.
4: Шлепки.
3: Так.
5: Панамка.
3: Ладно.
4: Платье.
3: Хорошо.
5: Солнечные очки.
3: Отлично.
4: Очки были?
2: Ну, они были просто очки, как будто сейчас солнечные.
3: Ну, давайте примем.
4: Сарафан.
3: Ага.
5: Бриджи.
6: Супер. Вспомнили.
4: Рубашка.
3: Так.
5: Ох-ох-ох. Плавки.
3: По-моему, были.
2: Ну, купальник был, по-моему.
3: Ну, ладно, пусть примем. Так, Куршат.
4: Футболка.
3: Так.
5: Футболка была же.
3: Футболка была разве?
4: Нет.
2: Я футболку не помню.
3: Я тоже что-то не помню футболку.
2: Как будто без футболки были.
3: Ренат, мы все без футболки сидим. Жарко же.
5: Завтра позвоню еще.
3: Ну, в таком случае, поздравляю Гульшат с победой.
4: Спасибо.
3: Вы не понимаете. Давайте я вам объясню. Возможно, вы не понимаете. Но Ренат, как мужчина, который хорошо воспитан, мужчина благородный, он всегда... отдает подарки девчонкам. Ему красавчик, конечно. Да, он всегда как джентльмен наступает. Вот, и, Ренат, будем ждать тебя и завтра в том числе. Давай привет от тебя.
5: Ну, во-первых, Гульшат, с победы. Привет. Спасибо. Всем, всей команде Бима. Всем хорошего, позитивного дня.
3: Спасибо большое. Дозванивайся еще. Я очень хочу, чтобы ты победил. Буду тебя
5: обязательно
3: ждать.
5: Все. Сначала девочек оденем, потом самеди.
3: Хорошо! Пахнет мужчиной. Спасибо, Ренат, большое. Хорошего девочка. Пока-пока. Гульшат!
4: Слушаю.
3: Вот. Ну, понятное дело, что... ты молодец, конечно. Играла сегодня как львица. Победила тебе 1000 рублей в сертификат магазина одежды «Марс Авеню». Привет передавать хотите?
4: Да, всем привет, всем хорошего дня. И прятайтесь от солнышка, чтобы не было ударов.
3: Ой, это вообще...
2: Это они своего начальства солнышком называют. Прятаться от солнышка.
3: От удара от него. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. За эфиром сейчас вам расскажем, как вы получите свой приз. Сейчас поздравляю с победой! У-ху! Вот она, такая вот игра наша, слово за слово, замечательно,
2: весело,
3: прекрасно.
2: Мне понравилось.
3: Весело, весело.
2: Встретим лето.
3: Мы, да, Марса видим, конечно.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России стартовала сертификация медицинских учреждений по стандарту Muslim Friendly. Учреждения, прошедшие сертификацию, будут оборудованы местами для намаза и омовения, предложат пациентам халяльное меню и раздельные зоны приготовления пищи. Кроме того, персонал пройдет обучение особенностям общения с верующими, а спиртосодержащие средства при возможности заменят на халяльные аналоги. В связи с ростом продолжительности жизни, Минздрав пересмотрел возрастные границы. Теперь к молодежи относят граждан до 39 лет. По словам специалистов, из-за замедления функционального старения, возрастные категории требуют актуализации. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Аменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Так, вот смотрите, как интересно нам тут пишут. Доброе утро, Бимчики. У нас вот за окном красота. Соловей поет. Охота и вас слушать, и его. Пришлось сделать так. Ваш голос убавить и слушать одновременно и вас, и соловья. Ну, такие вот очень интересные жизненные у людей перипетии, конечно.
2: Надо соловья брать, да, и приходить к нам в студию тогда. И мы, и соловей, и все в одном будет.
1: Не что, соловей,
3: денег же
1: согласен.
3: Не будет нас вести?
1: Андрей, нет денег, нет проблем, всегда говорил. А доброе утро, Бим. Расскажу историю, кстати, по поводу дружбы. Сидели на дне рождения с друзьями в том году, и друг очень сильно перепил, и настолько, что вообще перестал пить алкоголь. Все, не перестал нравиться. И сейчас говорит, как перестал пить, даже брат к нему не приезжает. Друзья, говорит, тоже перестали. Друзей вообще, говорит, не осталось, прикинь. А я отвечу очень просто.
2: Ну-ка. Какой
1: из уравнения с друзьями убрать алкоголь и друзья исчезают, то не такие уж они, как будто бы и друзья.
2: Это собутыльники, получается.
1: Ну да, это как-то очень странно же получается. Так что, пожалуйста, думайте сами, гадайте сами, как говорится здесь.
2: Просто, видишь, точка соприкосновения вот в этих напитках, видимо, была.
1: Ну, у меня был такой раньше, вот в студенчестве часто тоже так сидишь, так душевно разговариваешь, в какой-то момент заканчивается, там, неважно, еда на столе, напитки в бутылках, и люди просто, ну все, ладно, я пошел. Подожди, пап, мы тут что собрались-то, давайте разговаривать, там что-то весело время проводить. Но нет, встают и уходят. Ну и выводы, соответственно, были сделаны, и больше никто из них в моем окружении не присутствует. А это прекрасно, на самом деле. Да, всем советую очищать. Лучше вообще ни с кем не общаться, чем общаться с абы какими людьми, я считаю.
2: Ну, вообще, если у вас что-то меняется, и окружение вокруг меняется...
1: В идеале.
2: Ну, да, наверное, новые друзья тоже. У нас до этого были сообщения прекрасные, где люди просто по интересам находят себе прекрасные компании и классно проводят время.
1: Опа, нормально, кстати. Ну, вот это вот вообще самое лучшее, потому
2: Евгений
1: что...
2: Евгений тут отлично вот подытожил вообще, по-моему, сообщение.
1: Давайте, своем. Пожалуйста.
2: А я не могу это читать. Далеко, говорит, друзей, далеко подруг, а я сам себе хороший друг.
1: Далекий друг. Ну и дальше, соответственно, уточнение, что лучший друг – это супруга. Вот.
2: Нормально.
1: Подожди, пап, мы тут что собрались-то? Давайте разговаривать, там что-то весело время проводить. Но нет, встают и уходят. Ну и выводы, соответственно, были сделаны. И больше никто из них в моем окружении не присутствует. А это прекрасно, на самом деле. Да, всем советую очищать. Лучше вообще ни с кем не общаться, чем общаться с абы какими людьми, я считаю.
2: Ну, вообще, если у вас что-то меняется, и окружение вокруг меняется...
1: В идеале.
2: Ну, да, наверное, новые друзья тоже. У нас до этого были сообщения прекрасные, где люди просто по интересам находят себе прекрасные компании и классно проводят время.
1: Опа, нормально, кстати. Ну, вот это вот вообще самое лучшее, потому
2: Евгений
1: что...
2: Евгений тут отлично вот подытожил вообще, по-моему, сообщение.
1: Давайте, своем. Пожалуйста.
2: А я не могу это читать. Далеко, говорит, друзей, далеко подруг, а я сам себе хороший друг.
1: Далекий друг. Ну и дальше, соответственно, уточнение, что лучший друг – это супруга. Вот.
2: Нормально.
1: Замечательно.
2: Я согласен.

0: Кстати, ну вот это вот вообще самое лучшее, потому что...
1: Евгений тут отлично вот подытожил вообще, по-моему, сообщение.
0: Давайте, пожалуйста.
1: А я не могу это читать. Далеко, говорит, друзей, далеко подруг, а я сам себе хороший друг.
0: Далекий друг. Ну и дальше, соответственно, уточнение, что лучший друг – это супруга. Вот.
1: Нормально.
0: Замечательно.
1: Я согласен. Это я прислал.
0: Но
1: вдруг жена слышит.
0: Если вдруг вы хотите действительно объединяться вокруг чего-то интересного, то почему не объединиться вокруг автомобиля? Автоклуб-то у нас развит, особенно если это какой-нибудь внедорожник. Но какой же внедорожник купить? А это все мы вам расскажем. Информация на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Трамены» ООО «МБ Канавто», «Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер, уверенность там, где другие останавливаются. Это эффектный дизайн, это высокий клиренс, это полный привод. Официальный дилер «Канавт» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях сервисной поддержки до 5 лет.
1: Андрей, нормально.
0: Не успеете купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробнее — tankkanavto.ru. Реклама.

0: весе.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
2: Лента.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
4: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28, и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
1: Еще раз всем доброе утро, особенно тем, кто любит литературу. Вот сейчас мы вместе с вами так будем погружаться глубоко в нее, потому что с нами прекрасная, невероятная, великолепная Лейла Ринатовна Фазлеева. Доброе утро!
2: Доброе утро! Спасибо большое за утренние комплименты. Они всегда всем приятны, поэтому отнесем их в адрес всех наших слушателей. Замечательных, прекрасных.
1: Вот ведь Лейла Ринатовна, вам комплименты, а вы со всеми поделились.
2: Да, я с удовольствием делюсь вашим комплиментом со всеми теми, кто сегодня с нами в рубрике, кто сегодня начинает утро с литературных экзерсисов, погружения в литературу, поэтому совсем немножко.
1: Это прекрасно, на самом деле. Сегодня мы поговорим об Николае Алексеевиче Заболоцком, русском, советском поэте, переводчике. Нам много чего интересного есть, потому что недавно совсем исполнилось 123 года.
2: Да, вот мы все чаще, да, в рубрике с вами говорим о тех, кто уже так, кажется, давно был и представлял советскую русскую литературу, там, татарскую литературу, национальную литературу. Как быстро летит время, только вот стихи все так же актуальны.
1: Да, это, как по мне, вот эта проверка времени, вот эта классика, почему называется классика такие произведения, это как раз-таки, что вот откроешь в любой момент времени, и все еще они
2: действительно
1: как всегда сильны.
2: Уникальная жизнь у самого Заболоцкого, сложнейшая жизнь человека, прошедшего все испытания. Удивительно, просто удивительный человек.
1: Сейчас поговорим немножко, с вашего позволения, я бы хотел зачитать его стихотворение, которое называется «Не позволяй душе лениться». Это будет отлично, мне кажется, гимном всем нам.
2: Но у нас с вами есть еще и дополнение, что рожден он в Казанской губернии.
1: Абсолютно.
2: Поэтому, да, это наш с вами
1: земляк, да, абсолютно верно. Поэтому вы сейчас это все прочувствуете, дорогие друзья. И я специально выбрал композицию для того, чтобы было читать, так сказать, в тему очень выбрал. В общем, сейчас все поймете. Не позволяй душе лениться. Значит так. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты, хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи. Училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
2: Далее следуют бурные
1: аплодисменты.
2: Аплодисменты, овации. Переходящие в овации.
1: Я почему-то именно вот так и увидел стихотворение.
2: Но авторское прочтение. Причем, если бы мы с вами выбрали композицию мелодичную, лиричную, вы бы однозначно читали это по-другому. И однозначно акценты, те самые акценты рубрики «Счастье от ума» расставлялись бы по-другому. Но это великолепное прочтение. Я считаю, что наши слушатели сейчас вам аплодируют.
1: Спасибо большое.
2: Да, потому что это прям призыв. В вашем случае это призыв, обращение к нам, ко всем. Но по большому счету Заболоцкий написал это стихотворение практически накануне ухода из этой жизни. То есть
1: вот это да.
2: Финальный год его жизни, 1958, и стихотворение было написано в 1958 году. И вот литературоведы склоняются к тому, что в нем как раз обращение к потомкам с тем, чтобы каждый из нас, что называется, думал о внутреннем своем состоянии и постоянно над собой работал. Вот это вот спорный такой термин «работать над собой», да, очень популярный ныне, но при этом это труд. Это
1: 100%.
2: Невероятный труд. Самый большой противник нас самих – это мы же сами, правильно? Самые большие дьявольские истории кроются именно в нас самих, потому что, эта борьба добра и зла, мне кажется, это всегда во все времена было. Но и вот то, как вы прочитали, она работница и дочь. То есть ты при этом свою душу точно должен воспринимать с такой вот антитезе, да, противопоставление. С одной стороны, она работает, с другой стороны, ты должен бережно к ней относиться, как к дочери, да, вот как еще, ну, к кому еще бережнее человек относится, к детям же, дочери,
1: конечно,
2: сыну,
1: вообще.
2: Бережнее, наверное, родители, и, ну, дети. И, соответственно, вот Заболоцкий сразу говорит, да, это работница душа, да, она вот труженица, но она обязана работать, но при этом мы каждый должны к ней в том числе бережно относиться и ее, ну, вот в этой жизни сопровождать, опекать, оберегать. Очень вот, ну, на это стоит обратить внимание, я думаю, в этом стихотворении.
1: И тут, если вот обратить внимание, вот мы сегодня говорили, через сколько всего прошел, вот,
2: да,
1: и уже...
2: вот тяжелейшая судьба.
1: Да, если вот просто на секундочку, вот, потому что вот такая строчка, да, отец управлял фермой, мать была сельской учительницей, ну, казалось бы, такая обычная семья. Это уже же понятное дело, что с отцом, значит, всегда на ферме, значит, тяжелый труд с самого детства.
2: Да, и надо понимать, что и фермерское хозяйство было другим, и в сегодняшний день, день, когда рос Заболоцкий, это, ну, такой серьезный труд.
1: Немножко неавтоматизированный труд.
2: Ну, да.
1: Очень сильно,
2: да,
1: на человечестве завязан. Конечно. Ну и, судя по всему, маму, как сельская учительница, очень много вкладывала, потому что...
2: Но душа обязана трудиться. Я думаю, что этот лозунг, если как лозунг, или это обращение от родителей. Мне тоже кажется, что это выработанная семейная практика. Вот очень... Ну, сегодня мир достаточно информационный, мы с вами тоже видим очень много семей, в которых детки растут, и родители прививают вот эту обязанность трудиться. Но быть добрым – это тоже труд ведь, да? Это тоже состояние души, которое трудится, работает во благо других людей, совершает добро во имя каких-то ценностей, которые... Ну, такой аксиологический подход, да, ценностный подход. Это очень важно. И вот стихотворение Заболоцкого – это как раз про ценности, про то, что в этот мир... Про добро и про зло. Но это все добро и зло в каждом из нас, никуда от этого не деться. Поэтому вот рабыня и царица, да, душа вторая антитеза, которая есть в этом стихотворении, тоже потрясающе. Но душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Тоже вот, ну, уже ночью-то можно отдохнуть, но нет.
1: Тоже
2: Заболоцкого тоже. Но я думаю, что это семейная практика все-таки и воспитана всем родом из детства. Мы об этом тоже часто говорим.
1: И здесь, да, конечно. Ну и в дополнение просто еще хочется напомнить, что уже подавал-то надежды господин Заболоцкий еще с детства. В третьем классе у него, собственно, издавался рукописный журнал со своими первыми стихами. То есть уже потихоньку, помаленьку вот так вот подавал такие сигналы о том, что в будущем я буду довольно-таки серьезный в этом плане человек.
2: Очень творческий человек.
1: И вот сразу вот, я сразу видно, вот даже по образованию, вот приехав в Москву, вот он поступает же на два факультета, на медицинский, на филологический, и опять-таки здесь...
2: Какая разница, но при этом все про душу.
1: Удивительно,
2: и
1: да.
2: И медицина, и филология.
1: Я здесь еще вижу, как будто вот огромный труд, который, я уверен, прививал отец и мама, которая давала, я думаю, очень много внутреннего образования, здесь все. Вот здесь и труд, и знания, вот все соединяется, но в дисциплину, и вот такой
2: есть
1: талант.
2: Есть такое понятие, как люди, помогающих профессии или помогающего образа жизни. Вот Заболоцкий воспитан семьей, скорее всего, был в этом режиме, потому что вот только себе представить, да, вот нам сейчас с вами поступать на медицинский, филологический.
1: Я пас.
2: Одномоментно. Вы знаете, даже я пас тоже. Несмотря на то, что за плечами филология, да, и филологический факультет университета. Но это все про душу. Про медицину, это врачевание, да, связанное...
3: Здесь
2: все-таки
3: однозначно с душой,
2: да,
3: надо работать.
2: Да, с душой. А филология – это сложнейшая наука, на самом деле, которая тоже про восприятие, про душу, про то, как мы вместе в этом мире общаемся, как, ну, современным языком говоря, коммуницируем. Вот сейчас мы же тут вот в эфире тоже свои коммуникации дарим всем нашим прекрасным слушателям, которые сегодня точно размышляют о том, а как же трудится наша душа, что вот сегодня мы с вами сделали такого, что заставило ее поработать, над чем мы сегодня работаем внутри себя.
1: Ну, и, кстати, вот по поводу души и по поводу подарить людям коммуникацию, я просто на всякий случай нашим слушателям напомню, что один из самых мощных переводов эпохи, именно Николай Заболоцкий создает, это канонический стихотворный перевод «Слово о полку Игореве». И без него бы мы еще когда бы на древнерусском прочитали.
2: Как раз мы с вами, когда в пятом классе учимся, мы это стихотворение, мы эту поэму первую читаем, это произведение, вернее, неправильно произнесла. Мы первое это произведение читаем, и для нас тогда действительно ведь удивительно, да, вот это слово о полку Игореве, очень разные мнения у нас, а зачем, а почему мы это читаем. Ну, мы таким образом действительно, благодаря Заболоцкому, трудящемуся вот на ниве филологии, переводов, получили это произведение уже в понятном для нас тексте. То есть он адаптировал текст для нас, для всех. А так бы мы его и не осилили бы, возможно.
1: Поэтому,
2: никогда.
1: Оставив такое огромное количество различных произведений и исследов истории, нам остается только это все изучить, прочитать и помнить, конечно же, о таких
3: вещах. И это будет, кстати, работа над собой.
2: Вот
3: тоже.
2: Работа над собой. Знаете, коллеги, только что прошел форум, и был съезд министров культуры. И вот на этом съезде министров культуры мне удалось, прям я счастлива тем, что я в этом процессе принимала участие. Там один из министров культуры одной из стран сказал такую фразу. Культура – это мечта и память. Вот наша рубрика с вами как раз про мечту и память. Все мы сегодняшние мечтаем, все мы прошлые мечтали, и все мы о памяти. Да? Вот мы сегодня вспоминаем Заболоцкого, прекрасного человека, который подарил такое великолепное стихотворение, которое можно в любой день прочитать, и оно будет актуально даже через 100 лет, я в этом уверена. Вот. Поэтому про память и про культуру мы с вами, про память и про мечту. Поэтому мечтаем.
1: Спасибо большое.
2: Двигаемся вперед.
1: Спасибо большое. До следующей недели.
2: Спасибо. Очень
1: спасибо. До свидания. И всем тоже читать хорошую литературу.
2: Всем доброго.
1: До свидания.
0: Счастье от ума с Лейлой Фазлеевой.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Ну, информация на правах рекламы. Друзья, наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Феличита, настоящее счастье. Это когда новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Бимрадио, в которой атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров, легендарные хиты 80-х, 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru. Уже 5 июня. Музыка, которую вы слышали всегда. Мы слышали на виниле, слышали на кассетах. О любви, о солнце, о красивой жизни. Песни в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом, подчеркиваю, исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ну а ведущий вечера я, Альберт Кузиахмедов, жду вас 5 июня 20.00 Максимилианс 18+.
5: Реклама на Бим-радио. Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно. Шустриков.
8: Записывай. Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.
4: Утромены на БИМ Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Мы вам обещали этот разговор, тем более об организации, которую представляет сегодняшняя наша гостья, которая уже здесь в нашей студии. Мы говорим в районе, буквально вот часик назад мы, даже нет, полчаса назад мы разговаривали, потому что у нас было слово за слово. Вот, посвященное как раз-таки там призы классные, откуда. А все вот оттуда. Сейчас вам рассказываю. У нас в гостях собственник бизнеса и основатель компании «Марс Авеню» Регина Хусаинова. Регина, доброе утро!
6: Ребята, доброе утро! Доброе утро, радиослушатели!
5: Добро пожаловать в эфир! Давно, давным-давно уже сотрудничаем, наконец-то разговариваем здесь в студии, это прекрасно. Ну и я, с вашего позволения, у меня сразу же первый вопрос, потому что это меня уже беспокоит на протяжении нескольких лет. Вот как, Регина, возникла идея создания Марс Авеню? На что вдохновлялись, на что ориентировались? Семейный вот шопинг сейчас у вас прямо так и бьет ключом. Расскажите, как все это происходило вообще?
6: Ну, идея возникла много лет назад. Изначально у нас был магазин просто женской одежды. А я шопоголик. И я решила, ну, невозможно же все себе покупать. Надо еще и для людей, да, выбирать. Вот. Я вообще раньше мечтала стать дизайнером одежды, но как-то вот так не сложилось. Поступила на факультет журналистики, кстати.
5: Прекрасно.
6: Изначально.
5: Коллега, добро пожаловать.
6: Вот. А дальше, ну, пришло время, когда много брендов ушло с российского рынка, да, в том числе тех, где были как раз-таки представлены и женские, и мужские, и детские коллекции. И мы подумали, а почему бы нет? А почему бы нам их и не заменить? Почему бы не попробовать? И вообще это же удобно, классно, когда вся семья собирается, идет на шопинг, и каждый из них что-то может себе найти. Еще плюс подобрать семейный лук. Ну, я думаю, круто.
5: Так и есть. Вы просто приходите в Марс Авеню, получается, и одеваете вообще всех вот от детей до пап.
6: Да.
5: Папы могут быть вот эти вот двухметровые огромные
6: мужчины. И вместе проводите время.
5: Самое главное вообще. Идея класс. Расскажите, пожалуйста, тогда чуть-чуть такой организационной информации. Выбираете вы вот эти модели, размеры одежды, да? Как вообще это все происходит? Как идет выборка? Как вот удовлетворить потребности всех клиентов в таком случае? Ведь задача непростая.
6: Ну, для меня важная задача, как все-таки для владельца такого бизнеса, это насмотренность. Я посещаю много модных выставок, и не только в России, да, и за рубежом. Смотрю, что сейчас в тренде, да, что современные дизайнеры предлагают. Плюс, ну, для меня всегда вот, то есть, было важным, чтобы одежда была практичная. Как я люблю говорить, и в пир, и в мир, да. Естественно, соотношение цены и качества, да, то То есть я сейчас понимаю, то есть всегда нужно чувствовать рынок, какая покупательская способность сейчас на текущий момент. И, ну, приходит понимание, да, что человек хочет одеваться и качественно, и недорого, да. То есть, ну, не готовы 100%. Сейчас тратить огромные деньги на шопинг. Мы становимся, вот реально, там мир становится более практичным.
5: Хорошо. Вот о людях подумали, а вот о себе. То есть, с какими трудностями, может быть, приходилось сталкиваться, когда запускались, когда развивали бизнес, как-то преодолевали, может быть, вы это?
6: Ну, вообще, предпринимательство — это, скажем так, интересный и нелегкий труд. Вот сейчас у вас говорили, душа обязана лениться и день и ночь, Заболоцкий писал. А я говорю, предприниматель обязан трудиться и день и ночь, и день и ночь. Ну, самая такая большая первая трудность, это, наверное, коронавирус был.
5: Ой,
6: когда
5: да.
6: закрылись торговые центры, у нас было много офлайн-точек. Но спасибо маркетплейсам. На самом деле для нас это была новая эпоха, новый рывок. Мы ушли в онлайн. И достаточно успешно. Ну, а сейчас, ну, скажем так, у нас такой обратный процесс пошел. Мы ушли с известных маркетплейсов, ушли обратно в офлайн. У нас есть свой сайт, ведутся странички во всех популярных соцсетях. И как раз-таки вот мой посыл радиослушателям: заходите на наш сайт, приходите в наши магазины, потому что в любом случае цена будет гораздо дешевле, чем она бы была на маркетплейсах. Все сейчас, наверное, с каждого утюга говорят о высоких там комиссиях, определенных условиях, и просто невозможно продавать качественную, хорошую одежду, трендовую, да, за 3 копейки. Вот. И поэтому, ну, большинству, кто сейчас торгует на маркетплейсах, да, приходится держать цены выше, наверное, какого-то определенного уровня для того, чтобы выживать. А мы решили вот вернуться в офлайн, развивать свой сайт. И, кстати, хочу сказать, да, для радиослушателей, до конца мая всем тем, кто делает заказы через наш сайт, вы можете просто в Яндексе забить «Марс Авеню». Мы сразу там выходим, прям первой строчкой. Заходите, выбирайте. Дополнительная скидка для всех, кто заказывает через сайт, 20%. И еще плюс в подарок вам будет бижутерия.
5: Прекрасно, очень даже неплохо.
0: Такое вот мы любим, да.
5: Да, мы еще дополним эту информацию обязательно чуть попозже. Пока хочется уточнить, вот а теперь, значит, какие сейчас планы у Марс Авеню и для Марс Авеню, и какое будущее вы видите, как будете развиваться?
6: Ну, самые ближайшие планы, как мы говорим, как уже, наверное, наши радиослушатели слышали, у нас открывается новый магазин в авиастроительном районе.
5: Да.
6: Дальше мы планируем еще открывать новые магазины уже в других городах. У нас очень много, на самом деле, приглашений от владельцев торговых центров других городов. Да, мы сейчас их все рассматриваем для того, чтобы это были классные локации. И еще вот как раз-таки в рамках эфира, да, господа предприниматели, которые сейчас меня слышат, едут на работу или сидят в офисе, все те, кто занимается швейным бизнесом и, возможно, немножко отчаялся, пишите нам, то есть мы готовы как раз-таки про планы. Очень хочется коллаборации. Реально, есть очень талантливые швейники, да, дизайнеры, у которых есть свое видение, у которых есть свои цеха, но которым сейчас приходится закрываться. А вот я, наоборот, говорю, приходите к нам, давайте что-то придумывать вместе, да. Я за выставлять коллекции в своих магазинах. Я считаю, это классная штука вообще в это время. Я считаю, что предприниматели должны друг друга поддерживать. Вот так же вот мы готовы, да, поддержать предпринимателей. И плюс это будет еще интересно для наших покупателей. Поддерживаем отечественного производителя. В общем, не унывайте. Респект вам и поддержка. Вы все крутые.
5: Спасибо большое. Вообще, ну, интересно с вами, конечно, общаться. Столько и много полезной новой информации здесь узнается. Я думаю, сегодня многие для себя почерпнули. Расскажите, сочетать вот такую роль бизнес-вумен с личной жизнью, семейными обязанностями, вообще как удается? И удается ли?
6: Ну, удается, да. Я мама чудесной дочки. Для меня это самая важная роль в моей жизни. Ну, все должно быть на самом деле гармонично, в том числе дома. Ну и плюс, как и в принципе на работе, дома такой же порядок. Да, у каждого есть свои обязанности. Моя обязанность быть хорошей мамой. Блин, я просто умею отключаться. Прихожу с работы, и вот у меня есть время, которое я посвящаю только своей семье. Я отключаю телефоны, я останавливаюсь, они становятся недоступными, и я просто провожу время со своими любимыми людьми.
5: Какая редкость нынче.
0: Это, мне кажется, суперсила для предпринимателя вообще, если честно.
5: Абсолютно, да. Ну, это круто, на самом деле, реально. Ну и в завершении хочу спросить вообще, теперь возвращаясь к работе, как вы сейчас видите развитие вот модной индустрии в России? Например, если брать контекст семейной одежды, как видите, как это будет развиваться?
6: Ну, я думаю, что в любом случае все, кто любит свое дело, все, кто готовы выкладываться, еще раз трудиться и трудиться и трудиться, я думаю, что все мы останемся на рынке, да, опять-таки, но сейчас вся идет тенденция в развитии как раз-таки отечественных брендов, отечественного производства. И я думаю, что это классно там и для нас, и для страны. И сейчас, конечно, немножко непонятно, что происходит с маркетплейсами, да, потому что очень многие производственники, крупные бренды уходят, вот. Вполне возможно, да, что рынок офлайн обратно оживет. Вот. В торговый центр люди выключат телефоны, возьмут за руки своих детей и мужей, пойдут в торговый центр, пойдут выбирать вживую. Вообще этот... Давайте выходить обратно в люди.
5: Да, будем вместе с вами. Да, ну, в таком случае я всех наших слушателей с этим, естественно, поздравляю. Поздравляю с тем, что мы потихонечку выходим обратно в офлайн. Вот, а мы с вами отговорили как раз-таки о Заболоцком, вот, поэтому душа действительно обязана трудиться, вот, поправляя, собственно говоря, немножко поправлю вас, потому что мы тут сказали, душа обязана лениться, вот, но на самом деле трудиться и трудиться, а трудиться, например, Регин, для того, чтобы вы могли прийти, а вот куда прийти и как одеться, сейчас мы вам расскажем, информация на правах рекламы, магазины одежды Марс-Авеню, любимый семейный магазин в Казани, качественная, комфортная, стильная одежда для малышей и взрослых, размеры до 58-го. Адреса: ТЦ Пархаус, Ямашева 46/33, ТЦ Моки, Кулахметова 28. Ну и готовьтесь, друзья мои, открытие в ТЦ Бахетле, Ленинградская 27. Регин, мы от всей души желаем вам только развития. Желаем огромного количества клиентов, которые придут, оденутся и будут самые счастливые, красивые. Ну и, конечно, сберегут свои средства, но при этом не потеряют в качестве одежды.
6: Вот. Благодарю.
5: Спасибо вам огромное. Еще раз напомню, у нас сегодня в гостях была собственный бизнес и основатель компании «Марс Авеню» Регина Хусаинова. Регина, до новых встреч.
6: Всего доброго. Всем пока.
5: Спасибо.
6: Ждем
5: пока,
6: вас
5: пока
6: в наших магазинах.
7: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС «Иликом».
9: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».

0: огромный Мисти Парк. ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
2: ИП Жуличев, НА, 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! BIM Radio представляет вечеринку «Вечер Санремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадр радио Талашлар. Здравствуйте, это Анас Ананасович. 3 балла, местами затруднений есть, конечно, уже радостная новость. ДТП много, проспект Универсиады, значит, перед Назарбаева будет ДТП, там будьте внимательны, левый ряд. Кстати, нет, это, похоже, все-таки проспект Универсиад, ладно. Далее, смотрите, значит, Тихомирному, если спускаетесь вы по Вишневской, вот перед Петербургской, перед проспектом Универсиады, вот этим вот огромным мостом, там средний ряд ДТП. А Нарсон, есть еще один ДТП у нас, Карла Маркса перед улицей, сейчас скажу вам, это что за улица, перед Гоголя, а если вы в сторону по площади Свободы двигаетесь, то имейте в виду, перед Гоголя ДТП, там правый ряд, довольно-таки задерживается там. Ой, значит, ну, традиционно Оренбургский тракт, там дорожные работы и ДТП, ДТП там в районе ТС-порт, будьте осторожны, внимательны на въезд в город. Проспект Победы прямо напротив сити-центра, это улица у нас Дубравная, наверное, в сторону, если едете вы, например, Оренбургского тракта, то средний ряд. Вот.
2: На Амирхана еще есть ДТП.
1: Спасибо, Андрей. Уточните там, что, где, какая там.
2: Это, по всей видимости, от кольца от Петра Витера, вот от Воровского, если двигаться в сторону Чайкова, то здесь вот как раз посерединке, так скажем.
1: Хорошо.
2: Есть ДТП, оно в левом ряду.
1: Ну, как бы ничего хорошего, но хорошо, ладно, пусть будет. Перекресток Даурская, Зорги, не работает светофор, нам пишут. Спасибо за информацию, дорогие мои. Ну, а мы в завершении расскажем вам о крупнейших пробках. Петра Виттера от Амирхана до Дементьева 11 минут, маршала Чуйкова от Адарасского до Амирхана 10 минут, восстание от Ибрагимова до Короленко 7 минут и 6 минут, Ержова от Обжалилова до Сибирского переулка. Миллениум из центра 6 баллов, третий транспортный дамбу в сторону Азина 6 баллов, остальные мосты и дамбы свободные, ПДД соблюдайте, не нарушайте, пусть у вас все будет хорошо, да, послезавтра, пока.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так, у нас, значит, по новостям. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше обычного. Это сделано, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов.
2: Ну и здорово, мне кажется, это радостная новость, как для родителей, так, в принципе, для всех тех, кто по дорогам Казани ездит. Ура! Так и для учеников в первую очередь, конечно же.
1: Скоро пробок станет меньше, скоро будет видеть 2 балла в Казани и так далее. А тем временем Госдума считает, что уроки семьеведения в школах надо начинать с первого класса. Продолжай тему школы просто на сайте.
2: Ну...
1: Вот. Ты, что такое? Ты знаешь, что это за урок?
2: Семьеведение? Ну, это чтобы ведать о семье.
1: А, получается, просто этот... Просто приходите, и тебе говорят, у твоей семьи все нормально, вот, я чаты почитал. Вот.
2: А я даже не знаю, как у них там, может, лабораторки какие-то проводятся. Да, давайте, лабораторка, значит, ты сегодня жена, ты сегодня муж, а ты ребенок, и вот, что-то делают. Там, смотрите, может быть, разбирают какие-то проблемы.
1: Внеурочный курс есть такой, «Моя семья», он так и называется. Соответственно, что это такое? Это образовательный курс, он направлен на формирование традиционных семейных ценностей, подготовка к браку и осознанному родительству.
2: Угу.
1: Вот. Это интересно. Интересно. Ну, с первого класса говорят. Причем поговаривают, что якобы есть целый запрос от родителей. Заявил об этом депутат Ларионова.
2: Родители боятся, что дети останутся с ними жить. Говорят, не-не-не, вы там до 18, а дальше сами, пожалуйста. Поэтому родители говорят, надо, надо нам такое.
1: Хорошо. Ну, в общем, не знаю, уважаемые слушатели, что вы думаете по этому поводу, тоже напишите обязательно. Просто интересно, как проходит семьевидение. Нравится, не нравится, терпимая красота. Я не знаю, что у вас там происходит.
2: Это третья глава учебника, между прочим.
1: Не такие ценности у нас, не такие у нас. Ничего терпеть не надо, надо быть счастливыми. Вот, всем это и пожелаем.
2: Семья — это прекрасно.
1: Да. Напоминаю, что сегодня в Казани состоится 5-й матч финала Кубка Гагарина. Вот, а если быть точнее, он сегодня не в Казани состоится, насколько я понимаю, он сегодня будет на 2 площадках в Казани. Он будет в разных торговых центрах, начинается в 19:00, поэтому, если вам интересно, в интернете есть вся информация, можно будет просто доехать, да посмотреть и поболеть все вместе.
2: Мне кажется, это вообще классная инициатива, что появляются такие фан-места, фан-секторы, хочется назвать их, где можно в компании тех, кому это тоже нравится, интересно, классно посмотреть, поболеть за своих.
1: Живем хоккеем.
2: Да.
1: Болеем за Акбарс.
2: Да.
1: Всегда
2: да,
1: так было.
2: Да.
1: Пожелаем удачи нашим ребятам сегодня. Пусть у них все получится. И пожелаем удачи всем казанцам, татарстанцам, всем, кто болеет за Акбарс. Ребята, все будет хорошо. Тем временем, по поводу семиведения-то, вот смотри, что. А?
2: Ну-ка,
1: в России предложили снизить возраст вступления в брак для повышения демографии.
2: А возраст там указывается, со скольки можно будет-то?
1: С такой инициативы, там пока пишет, выступил председатель ИДМРР, не знаю, что это означает, Юрий Крупнов, в ответ на предложение Ольги Ткачевой повысить возрастную планку молодежи до 39 лет.
2: До 39 теперь молодежь?
1: Да, ну, предлагают повысить, имеется в виду, еще пока никто
2: еще не повышал. Кажется, это кто-то 39-летний как раз такой говорит, а давайте сделаем так, пожалуйста. Хочу быть еще молодым, хочу еще. А на следующий год он, опять же, инициативу продолжит чуть дальше, может быть.
1: Это, конечно, интересно. Слушайте, ну, с какие лет? Подождите, что-то очень интересно, конечно. Вот, пока повышают, говорят здесь. Ну, некоторые считают, конечно, что это не очень идея, вот так вот повышать возраст там молодежи, да, вот. Есть такой, например, господин Крупнов, Институт демографии, миграции и регионального развития. Вот, он отметил, что бесконечное продление понятия молодости может привести к потворству негативным демографическим, физиологическим тенденциям в стране.
2: Mm-hmm.
1: Типа, да я чаще молодой, говорят 40-летние мужики.
2: И не ценят свою жизнь, получается.
1: Да, да. Вот
2: время
1: это...
2: не ценят, да?
1: Да, вот это очень большая проблема.
2: Конечно. Опасно, конечно. А вот по поводу того, что там пораньше замуж выходить, надо еще, знаешь, тогда дальше пойти и, вот, я не знаю, вот какую-нибудь финальную точку там. Вот все после 40 нельзя будет вам потом, может, запрещать, и жениться будут тоже.
1: Не надо запрещать, я вас умоляю, пожалуйста, хватит. Мы уже все на тревоге жесткой. Надеюсь, совсем скоро это закончится, конечно, политика. Вот. Я пока нигде не могу найти информацию, со скольки лет предлагают вступить в брак. Я очень сильно пока очень сильно ищу. Мне просто интересно цифру, которую они назовут. Возраст какой. Вот. Пока просто предлагают, ну, например, некоторые СМИ со ссылкой на демографов РАН сообщает о потенциальном снижении возраста брака, ну, то есть до 14, до 15 лет. Например, да, мы опять-таки говорим, это некоторые СМИ, мы точно не знаем. Годом ранее с похожей инициативой уже выступали в Брянской областной думе. Михаил Иванов там есть такой, он уже такой предлагал. Вот.
2: Но это не точно, не подтвержденная информация.
1: Но опять-таки, тут имеется в виду, да, понятное дело, что никто не заставляет же детей в 14-15 лет становиться там.
2: Сидеть и женись, да?
1: Просто бывают иногда такие ситуации, когда, ну, случилось... беременность.
2: Mm-hmm.
1: Ну и что, ребятам в таком случае, если они хотят жениться, если они верят в любовь, что, надо жениться, да и все уж, если все случилось.
2: Ну, если уж так, то да, комфортнее, удобнее будет, конечно.
1: Ну и сколько это потом передач, сколько можно... Беременна в 16, беременна в 15,
2: это
1: беременна
2: все, в 14. Все, это да. Сразу медийная карьера.
1: Мы, конечно, за осознанное родительство в определенном возрасте, более сознательном, конечно. Вот мы вот пожелаем всем, чтобы все так и было. Вот, ребята, берегите себя, думайте о себе тоже в очередь, и о будущем думайте. Тогда все будет хорошо.
2: Обязательно.
1: Демография у нас повысится обязательно. Ну, а мы сейчас с днем рождения будем поздравлять... совсем скоро, поэтому его именинники подписываемся в группу ВКонтакте. Именно оттуда сейчас большинство мы и поздравим. Погнали.
5: Утромены сделают твое утро.
4: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
6: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. В России появится новая образовательная опция для будущих отцов. Минздрав утвердил обновленные правила школ для беременных, включающие обучение поддержке жен в процессе родов. Кроме того, пары получат знания по уходу за новорожденным, вакцинации и принципам осознанного отцовства. Казань вошла в топ городов России с высоким качеством медицинских услуг. Жители положительно оценивают оказываемые медуслуги, а местные поликлиники активно внедряют электронные медицинские карты. На текущий момент электронные карты, позволяющие пациентам просматривать данные о своем здоровье, доступны уже в каждой шестой поликлинике страны. Согласно исследованию, объятия и рукопожатия способствуют снижению уровня стресса, повышают концентрацию гормона доверия и помогают поддерживать продуктивность. Регулярные объятия продолжительностью не менее 20 секунд в день могут сократить проявление депрессии на 15-20%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Так, товарищи именинники, значит, вы пока закройте ушки, пока мы вашим близким друзьям расскажем о том, что нужно сделать, чтобы классно поздравить. Нужно зайти на сайт bimradio.ru, в раздел «Услуги», «Услуг платные». Напоминаю, приятно платно, такая стоимость рубль, понт, нолям, все, что мы любим. Можно поздравить в прямом эфире, можно поздравить в личных сообщениях, мы и так делаем, поэтому обращайтесь, вас проконсультируют обязательно. Если вы не хотите заходить на сайт, всегда есть номер телефона 2-930-800, по будням с 10 утра. Вот уже 4 минуты, как менеджер ждет ваших звонков. С 10 утра до 17.00 каждый будний день. Вот можно заказать, спросить, вам все расскажут, уточнят и так далее. Что это дает? Это дает эмоцию. Мы поздравляем от души. Хотите, мы ваше поздравление просто прочтем. Хотите, сами придумаем. Хотите, дайте нам информацию, мы поздравим вообще от всей души. Самое главное, что мы это очень сильно любим делать. И это дело мы от души. Может, сколько людей после поздравления в личные сообщения писали, что именинник там до слез был растроган. Вот это, я считаю, высшее точка нашей оценки, оценки нашей работы.
2: Да, конечно, вызвали положительные эмоции.
1: Это вообще...
2: Задача выполнена.
1: Чудеса. Поэтому, дамы и господа, не теряемся, обязательно пишем, обязательно звоним, обязательно заказываем поздравления, ну и радуем товарища именинников от всей души, так, чтобы он запомнил это до конца своей жизни. То есть это еще много-много десятков лет он это будет помнить, и помните, что это будет связано с вами. В общем, одни плюсы. Ну а мы, как всегда, сегодня без поздравления пока, но ничего, у нас в группе ВКонтакте есть, как всегда, огромное количество именинников, поэтому к ним мы сейчас перейдем. Андрей, будьте любезны.
2: Обязательно. Итак, сегодня день рождения отмечают такие прекрасные наши подписчики, как Эля Графиева, Саша Валдавин, Файзат Исламов, Эд, причем тут выбирайте еще, где у него фамилия,
1: собак,
2: где
1: собак, имя, собак, где... получается.
2: Валерия Кузнецова, Руслан Перевозчиков, Надежда Фролова, Фаридович Фанис, Александр Маслов, Наталья Сафина, Эльмир, Кинзя Бузов, Александр Александрович, также сегодня отмечает день рождения, так что вот всех вышеперечисленных поздравляем с этим прекрасным праздником.
1: Все, давайте, будьте сами счастливыми, ребята! Давайте, улыбайтесь там, хорошего вам настроения, держитесь, ребята, мы всегда с хорошим настроением к вам поможем, это Бимрадио, это шоу. Ну ничего, у нас в группе ВКонтакте есть, как всегда, огромное количество именинников, поэтому к ним мы сейчас перейдем. Андрей, будьте любезны.
2: Обязательно. Итак, сегодня день рождения отмечают такие прекрасные наши подписчики, как Эля Графиева, Саша Валдавин, Файзат Исламов, Эд, причем тут выбирайте еще, где у него фамилия,
1: собак,
2: где
1: собак,
2: имя,
1: собак,
2: где...
1: получается.
2: Валерия Кузнецова, Руслан Перевозчиков, Надежда Фролова, Фаридович Фанис, Александр Маслов, Наталья Сафина, Эльмир, Кинзя Бузов, Александр Александрович, также сегодня отмечает день рождения, так что вот всех вышеперечисленных поздравляем с этим прекрасным праздником.
1: Все, давайте, будьте сами счастливыми, ребята! Давайте, улыбайтесь там, хорошего вам настроения, держитесь, ребята, мы всегда с хорошим настроением к вам поможем, это Бимрадио, это шоу «Утромен», и совсем скоро будет «Утро».

0: Александр Александрович также сегодня отмечает день рождения, так что вот всех вышеперечисленных поздравляем с этим прекрасным праздником.
1: Все, давайте будьте сами счастливыми, ребята. Давайте улыбайтесь там. Хорошего вам настроения. Держитесь, ребята. Мы всегда с хорошим настроением к вам поможем. Это Бимрадио, это шоу Утромена. И совсем скоро будет Утроводки. Что вам спеть? Плюс 792-724-2128. Пишите обязательно. Все, не только именинники.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Распродажа «Алютех».
4: Это стел, это стел.
3: Ты нацелен на успех.
4: Это стел, это стел.
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5174-174.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
0: «Бим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим Радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
0: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Советском Союзе известным производителем резиновых шлепанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области? Многие покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «сланцы» — это название обуви. Далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось в синоним слова «шлепанцы».
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Сегодня утро, окей, у нас мы просто с Андреем думаем, ну смотрите, ну все же сходится вот в этой песне, все новости, все происходящее вокруг. Ну смотри, каникулы, а песня про школьницу.
6: Про школьницу?
5: Да.
6: Название уж тоже.
5: Название,
6: да.
5: Правильно, да. Потом смотри, значит, каникулы, школьница, ЕГЭ, последние звонки, все там пока.
6: Помада тоже.
5: Все, все там, все там. Да. Понижение возраста.
6: Который
5: предлагают.
6: Наверное, все-таки не в сентябре, или в сентябре это происходит, или в мае, вот когда вот эти вот всякие восьмиклассницы, восьмиклассники становятся девятиклассниками, девятиклассницами.
5: Каждый восьмиклассник становится девятиклассником, но не каждый девятиклассник становится десятиклассником, ты хочешь сказать?
6: Да, да, да. Это же...
5: Какая же за.
6: Кто-то идет на среднеспециальное образование там же.
5: А, да, да.
6: Техникумы, поэтому же мы.
5: Все верно.
6: Да, поэтому в десятый не все пойдут.
5: В общем, ребят,
6: избранные.
5: Держа все это в голове, нам песня пришла в голову практически моментально. Виктор Робертович Цой. Восьмиклассница. Алга. Гениально вот эти все музыкальные у них штучки. Рано. Куда я пошел? А вот теперь. Ай, хорошо.
6: Я до этого даже как будто не узнал.
5: Оно, оно. Ну что, погнали?

0: вам сейчас будет соло Каспаряна. И... гениально. Вот, а во дворе ведь никакого соло не было. Просто нет, играли
1: там все. Сразу нон-стопом.
2: Восьмиклассница.
0: А, кстати, по-моему, слов-то и закончил свой
1: дебют. Нет, про мамину помаду же.
0: А, как долго, прикольно.

0: В общем, дамы и господа, такие вот песни группы «Кино» в лучшем утреннем шоу на планете Земля под названием «Утромены». Спасибо большое. Ну, по-моему, попадание стопроцентное. Считаю, дорогие мои, это невероятно, это легендарно, это волшебно. Спасибо за утро. Впереди нас с вами ожидает рабочий полдник. Перед рабочим полдником нас ожидает коробка передач. Наш коллега прекрасный, красавчик, невероятный, легендарный Игорь Никитин уже катается по городу, уже хочет рассказать, где он находится, чтобы вы его могли найти и забрать призы крутейшие. Все, в общем, скоро вам расскажет. Рабочий полдник с 12 до 3. Вечернее шоу «Вечерний Трубин», провожающее вас с работы домой, у нас с 17 до 20.00. Кроме того, у нас есть, естественно, «Привет-привет» с 21 до 22.00. И между шоу еще и ведущий наш коллеги, который будет поддерживать ваше хорошее настроение.
1: Конечно, мы вас один на один с этим солнцем и жарким днем не оставим.
0: Работаем, ребята, с утками и с гусями.
1: Ого, похоже на утку был.
0: Давай, да, вообще один в один. Это уже какой-то Дональд Дак. Кстати, ну, копченый Дональд Дак вот продается когда у нас в халяльных магазинах, это вообще очень вкусно. Не очень недооценен, но вы попробовали бы, это невероятно, конечно. Еще Дональд Дак по-пекински. О, вообще.
1: Звучит вкусно.
0: Ну, хорош, конечно.
1: Богато звучит. Вот.
0: Что-то на богатом. Ну, давайте, ребятки, с вами попрощаемся на этом. Напоминаю, что слушать нас можно через сайт beamradio.ru, через приложение на Android, на iOS, которое мы обновили. Оно классное, невероятный сайт мы обновили. Нас можно слушать через умные колонки. Умная колонка «Включи Beamradio», говорите, она просто запускает, и вы кайфуете, и мы вместе с вами. Ну и, конечно же, ребята, завтра 7 часов утра, утромены вернутся. Завтра Фарид Галимов и Андрей Дмитриев.
1: Мы с ним так давно не виделись.
0: Вот, я, наконец, легендарный камбэк, ребята, еще и этого состава. Завтра я отдохну, вернусь я послезавтра, так что до новых скорых встреч. Хорошего денечка всем и доброго жаркого утра! Пока-пока-пока-пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
4: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани Деревенька.
8: Парищик Артур на связи. В Деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
9: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют. 29 мая. Братья Гримм.
10: Лапы ресницами и взлетай.
9: Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
13: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Стартует коробка передач. На связи Игорь Никитин. Давненько я с вами тут не общался, и давненько я не был в Осиново, там, где сейчас можно меня найти, сзади торгового центра, по улице Садовая, 9. Заезжает лучше со стороны улицы Комарова. В общем, буду в жилетке Вимрадио, но и с подарками, конечно. Если вы приедете первым, то получите 10 литров топлива. За второе место у нас полагается 7 литров топлива, и за третье место 5 литров топлива. А все почему? Потому что сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо Экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывает жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте быстро, удобно, профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС Иликом — все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.com.ru 18+. Жду вас с подарками. Подъезжайте, пожалуйста. Осиново, Садовая, 9, торговый центр. Я сзади. Заезжать лучше со стороны улицы Комарова. Ну, хотя здесь тоже можно проехать. Я Игорь Никитин. В жилетке Бимрадио буду вас дожидаться. Поэтому подъезжайте, подходите, не стесняйтесь. Передадим приветы. Ну и подарим подарки.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России появится новая образовательная опция для будущих отцов. Минздрав утвердил обновленные правила школ для беременных, включающие обучение поддержке жен в процессе родов. Кроме того, пары получат знания по уходу за новорожденным, вакцинации и принципам осознанного отцовства. Казань вошла в топ городов России с высоким качеством медицинских услуг. Жители положительно оценивают оказываемые медуслуги, а местные поликлиники активно внедряют электронные медицинские карты. На текущий момент электронные карты, позволяющие пациентам просматривать данные о своем здоровье, доступны уже в каждой шестой поликлинике страны. Согласно исследованию, объятия и рукопожатия способствуют снижению уровня стресса, повышают концентрацию гормона доверия и помогают поддерживать продуктивность. Регулярные объятия продолжительностью не менее 20 секунд в день могут сократить проявление депрессии на 15-20%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Всем дня замечательного. Везет тем, кто в отпуске. Сейчас 28 градусов, где-то на берегу речки, моря. Ну, какого-то водоема. Наверное, уже можно, наверное. Хотя, что там в этих наших реках? Одному Богу известно. Ну, и участвуйте в коробке передач. Приезжайте максимально быстро, потому что Игорь, он в жилетке. Жилетка зимняя. Это очень жаркий вариант одежды. Спасем Игоря быстрым приездом в коробку передач.

напомню, что разыгрываем сертификаты на бензин, где Садовая 9, это Васинова. Вот Игорь написал сзади ТЦ, я не очень представляю Осинова и что там за сзади ТЦ, но вы приезжайте сзади ТЦ, Садовая 9, Васинова, обязательно за сертификатами на бензин.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Так, ну что, как я понимаю, сейчас все услышали, что я где-то здесь в Осеново буду охотиться за подарками от АЗС Оликом. Но есть у меня человек, который приехал очень быстро, не имею права больше его задерживать. Он получает 10 литров топлива. Мы с ним сейчас будем знакомиться, передавать приветы и говорить всем, что действительно это можно, это реально, главное подъезжать.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Тимур. Вот, давно хотел уже так участвовать в этом розыгрыше. Вот, получилось. И приехал первым.
0: Привет можно же передать?
1: Да, большой привет жене Айгуль, детям, всем знакомым, кто меня знает.
0: Ну что, здорово. Солнечное настроение под 30 градусов тепла будет продолжаться. Также будет продолжаться коробка передач. У меня будет еще одна локация. Там, соответственно, я буду ждать уже пятерых. Ну, смогу это сделать уверенно. Вот. Поэтому следите за эфиром и слушайте БИМ-радио.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558 72 78.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Position number one. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Яндекс.Карты рассказывает нам, мы рассказываем вам. Вот такой круговорот информации о пробках. Наиболее затрудненный участок сейчас это улица Петра Витера от проспекта Фатых Американа до улицы Дементьева. 12 минут нужно, чтобы проехать 1.5 километра со скоростью 9 км в час. Чуйкова от Адарацкого до Американа 10 минут, 800 метров, 5 км в час. Скорость движения на Миллениуме из центра 6 баллов. Там на подъезде к Сибгат Хакиму идут ремонтные работы. Это прекрасно. И вот третья транспортная дамба в центр 4 балла. Ну, это вполне себе нормально. Вполне себе. Там тоже, я так понимаю, идут работы. Будьте предельно внимательны за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dim Novosti. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Осенью ожидается повышение коммунальных платежей. Согласно информации Минэкономики, средний показатель составит почти 10%. Однако для регионов предусмотрены предельно допустимые отклонения, из-за чего в отдельных субъектах России увеличение платежей окажется существенно выше среднего уровня. Правительство представило прогноз. К 2029 году показатель средней зарплаты в России преодолеет планку в 130 тысяч рублей, что означает увеличение более чем на 30% относительно уровня прошлого года. 19 мая в России отмечают День фармацевтического работника. Праздник официально утвержден в 2021 году. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к открытию первой аптеки в России в 1581 году. В этот день традиционно проводят конференции и семинары для специалистов, церемонии награждения заслуженных фармацевтов и публичные мероприятия для населения. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Летний бал, выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бал Петр и Ярослава за бортом диджей Айон. И, конечно, хедлайнер ночи, МС Зале, 11 июня, ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому. С БИМ-радио, подробности на maximilians.ru, строго 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф. Огня.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самого...

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До

0: дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: что, будем продолжать. Включение прямые с коробки передач на Бим Радио. По-прежнему Игорь Никитин на связи. По-прежнему у меня для вас есть подарки. Если вы приедете первым, получите 10 литров топлива. Если вторым, 7 литров топлива. Если третьим, 5 литров топлива. Ну и 2 бонуса еще дополнительных у меня осталось в той локации. Поэтому, в общем-то, доезжайте смело, доезжайте до конца. Нахожусь я напротив поликлиники Слават Купере. Улица Наиля Юсупова, 20. Здесь напротив большая-большая парковка. В общем-то, аварийные сигнализации будут. Жилеточку, чтобы вы меня нашли, с надписью «Бим-радио» тоже будет. Поэтому вы меня легко найдете. Ну, а сегодня с нами играет сеть АЗС «Иликом». АЗС «Иликом» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Иликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Иликом» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус. При покупке шин омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте, в Телеграм АЗС «Иликом» еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Иликом» — все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsalikom.ru 18+. На Илью Супова 20 здесь я нахожусь. Машина будет на аварийных сигнализациях. Специально надену жилетку Бим-радио, чтобы вы меня нашли. Поликлиника Салават Купере. Здесь большая парковочная площадка, но напротив самой поликлиники внутрь не пустили меня. В общем, увидимся, встретимся здесь. Подъезжайте.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.
2: Налетай, разбирай сертификаты на топливо прямо сейчас. Улица Наиля Хабибовича Юсупова. Человек долгое время руководил Казань-Оргсинтез предприятием, да, и вот в честь такого замечательного человека назвали улицу теперь в Салават Купере. Напротив поликлиники, напротив, то есть, получается, через дорогу автомобиль на аварийных огнях. Приезжайте.

0: Так, ну что, есть у меня много-много слушателей. Самые счастливые, самые довольные благодарят, что заехал сюда, в Салаватку ПРЭ, в Осиново. Ну, в общем-то, здесь-то ему и удобнее как раз-таки заезжать на АЗС Оликом. Итак, самый первый нашел меня, да, на три парковки заехал, но нашел. Давайте знакомиться. Здрасте.
1: Зовут меня Дмитрий.
0: Привет.
1: Привет всей Казани. Всем хорошего летнего настроения, всех благ, всем удачи.
0: Красавчик просто. Держите вам 10 литров топлива. Вы молодец. Я вас поздравляю. Так, второй, кто приехал, получает 7 литров топлива. Мы с ним сейчас будем знакомиться. Здравствуйте.
2: Всем привет. Меня зовут Альберт. Всем жителям Салаватку ПРЭ большой привет. Особенно своей семье. Я очень рад, что к нам заехали. Реально. Приезжайте почаще.
0: Ну, будем стараться. Вам сертификат на 7 литров топлива. Так, кто приехал-то третий. Да, я же обещал, что могу пятерых спокойно принять, поэтому я их вот принимаю. Знакомимся мы с человеком, который приехал третьим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Алмаз. Привет всем, семье, коллегам. Спасибо им, радио.
0: Во, отлично. Держите, пожалуйста, вам. И два по пять, еще два человека. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Рустем. Большой привет всему городу, всем хорошего настроения летнего. Спасибо, БИМ-радио.
0: Здорово, здорово. Ну, а за Соликому тоже мы говорим спасибо, потому что топливо-то в подарок вообще шикарно. Здравствуйте, еще один победитель.
5: Да, здравствуйте, меня зовут Максим. Большой привет Казанскому КБ «Союз». Очень рад вообще выиграть в этом конкурсе. Спасибо, БИМ-радио, лучше.
0: Вот такие вот мы классные. Так, девушка проезжала мимо. Я хочу ей сообщить, что она может попасть еще на следующую локацию, потому что будет третья. И все, кто слушает БИМ-радио, не доехал, доезжайте. Буду, как всегда, встречать троих победителей. Ну и не прощаюсь. Еще услышимся.
6: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио. Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
7: Ну что, это наша любимейшая игра. И здесь информация на правах рекламы от ООО «Клиника Смотри». Но вначале напомню, что вы можете прямо сейчас выиграть приз. А это подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей. Здесь все просто. Нужно лишь дозвониться до нашей студии 292-102-8, ответить на простой вопрос и забрать приз. 292-102-8. «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 8 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению, имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну а мы давайте познакомимся. Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Зовут вас как?
8: Рима.
7: Как у вас настроение, Рим?
8: Отличное, летнее.
7: Ну, это понятно, такая жаришка. Планы на отпуск какие у вас?
8: Загорать, купаться, быть с детьми.
7: Прекрасно. В Испанию не планировали?
8: Нет, в Испанию нет.
7: А то там есть корида. И вот вопрос как раз касается этого всего. Ну, вы, наверное, тоже видели, выходит человек с красной тряпкой, начинает вот это все перед быком, в конце его съедают. Значит, смотрите, миф или правда, быки реагируют на красную ткань в руках матадора? Я вам даже варианты предложу ответа. Правда, красный цвет вызывает у быка ярость. Правда, но только в брачный период. То есть, да, вот когда вот этот период гона весеннего, ты красный только покажи. Либо миф, быки не воспринимают красный цвет.
8: Вариант 3, миф.
7: Миф, согласен с вами. Красный цвет быки практически не воспринимают. Быка провоцирует резкие быстрые движения тряпки вот этой. Она швея, ну что ты со мной делаешь? Ну и в условиях арены, где животное оказывается в незнакомой стрессовой обстановке, любое движение, особенно направленное в его сторону, воспринимается как угроза, и его естественная реакция – это атаковать. Атаковать, защищаться, атаковать. Вы молодец, Рим, я вас поздравляю. Привет, кому передадим?
8: Передаю привет своей любимой семье, мужу Артему, детям Данилу и Тимуру и всем казанцам. Всем хорошего настроения.
7: Да, и мороженое детям сегодня не забудете, ведь нет?
8: Обязательно.
7: Помним, да, федеральные программы, каждому ребенку по мороженому. Не забываем добавлять это тебе от Махмуда Ракаева. Спасибо вам большое, Николай Стружко. Объясню, где, как забирать сертификат в кафе. Вот так, друзья мои, все просто. Хотите оказаться на месте Римы, выиграть, слушаем любимое радио и участвуем.
6: Смотри. Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
9: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
10: Знаете ли вы, что Тариф – это название острова в Средиземном море, где во времена арабского правления в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту?
9: В мире столько всего интересного.
11: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
12: Вы уже слышали?
13: Что?
12: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: правах рекламы наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения в программе «Итальянские хиты» 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечер Альберт Физиахметов. 5 июня, 20:00, «Максимилианс», 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.рф. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ «Питомник Клевер».
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 8.

0: Так, ну что ж, дорогие мои, продолжение коробки передач. Игорь Никитин на связи. Троих слушателей Бимрадио буду ждать. Если приедете первым, получите 10 литров топлива, вторым 7 литров топлива и третьим 5 литров топлива. Сейчас я, возможно, нахожусь поудобнее, хотя, в принципе, здесь все было удобно. Улица Залесная, дом 38, здесь 4 торговых центра по улице Залесная, дом 40, 42, 44, но лично я у 38-го. Ищите жилетку, да, черную жилетку с белой надписью «Бимрадио», ну, на спине точно буду стоять к вам спиной, вот, поэтому посигнальте, если вдруг, чтобы я не испугался. Подъезжайте, и сегодня с нами играет сеть АЗС «Иликом». АЗС «Иликом» встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС «Иликом» доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС «Иликом» открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, во ВКонтакте и в Телеграм АЗС «Иликом» еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. АЗС «Иликом» – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azsalikom.ru 18+. В общем, улица Залесная, дом 38. Тут 4 торговых центра небольших. Я около дома 38. В жилетке в черной с белой надписью Бимрадио, машина на всякий случай на аварийных сигнализациях, ну и, в общем, подарки также в руках. Жду, приезжайте.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бимрадио. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Осенью ожидается повышение коммунальных платежей. Согласно информации Минэкономики, средний показатель составит почти 10%. Однако для регионов предусмотрены предельно допустимые отклонения, из-за чего в отдельных субъектах России увеличение платежей окажется существенно выше среднего уровня. Правительство представило прогноз. К 2029 году показатель средней зарплаты в России преодолеет планку в 130 тысяч рублей, что означает увеличение более чем на 30% относительно уровня прошлого года. 19 мая в России отмечают День фармацевтического работника. Праздник официально утвержден в 2021 году. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к открытию первой аптеки в России в 1581 году. В этот день традиционно проводят конференции и семинары для специалистов, церемонии награждения заслуженных фармацевтов и публичные мероприятия для населения. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Ну и не забывайте приезжать прямо сейчас, Залесная 38, да, там 4 действительно торговых здания стоит, и ищите автомобиль на аварийных огнях. Приезжайте, передавайте приветы, ну и свои любимые мелодии.

0: что, мы готовы для выхода в прямой эфир, как ни крути. Я тут что-то наговорил, девушка приехала, но, видимо, другая, не та, которая приезжала до этого. Но да, мы все равно будем с ней знакомиться, все равно будем дарить ей сертификат на 10 литров топлива и поздравлять. Ура!
1: Ура! Я так рада, счастлива. Большое спасибо Бим-радио.
0: Привет можно передать.
1: Пользуясь случаем, могу ли я поздравить своего любимого мужа? Любимый мой муж, Сереж. Сережа, булочка ты моя, я тебя люблю. Поздравляю тебя с днем рождения.
0: Ну вот что мужчинам еще надо? Сертификаты подарите?
1: Свой сертификат?
0: Нет, это мой, я его выиграла. Все ясно. Ну ладно, ладно, пожелания улетят обязательно. Я думаю, застольные подарочные процессы запланированы у вас, как полагается.
1: Большое вам спасибо. Я очень рада, я правда очень счастлива, то, что столько лет, да, слушала Бим-радио, столько... Я не знаю, я первый раз в жизни попала. Это благодаря, наверное, то, что у мужа сегодня день рождения.
0: Да нет, просто удача в этом году будет светить только вам.
1: Спасибо вам большое.
0: Так, ну что, мы продолжаем. Есть второй человек, приехал, получает 7 литров топлива. Мы знакомимся с ним. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Рамиль. Хочу передать привет своему городу и всем таксистам.
0: Вот такой вот он, скромненький. И третий, кто приехал, получает сертификат на 5 литров топлива. Теперь вы знаете, что это реально, что это возможно. Я, говорит, не верил, думаю, дай попробую, и попробовал. В общем-то, он здесь с нами, и мы теперь знакомимся с ним.
3: Здравствуйте, меня зовут Альберт. Все, кто меня узнал, всем большой привет.
0: Вот, краткость, сестра или брат. Ладно, в общем-то, я буду прощаться на этот час. Вечером мы с вами обязательно еще услышимся. Ну, а в какой сфере, я вам не расскажу. Всем солнечным, хорошего, летнего практически настроения. Да будет влажность в вашем организме. Не забывайте попить воды, что очень важно. Пока-пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
5: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! BIM Radio представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.
5: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. 4 балла по-прежнему. Много очень аварий, особенно в центральной части города. Тут и на площади Вахитова стоит значок аварии на въезде с 3-й транспортной в центр. Это в сторону, да, в сторону центра. И еще где-то был значок, вот он, на Правобулачный. В общем, призываю вас быть внимательными за рулем. Ну а давайте теперь посмотрим, где же наибольшие затруднения. А проспект Имашева от улицы Адарадского до Сибирского тракта. Это 3-я транспортная дамба. 22 минуты, 2,5 километра, 6 километров в час. 22 минуты, напомню, 3-я транспортная в центр. 39 баллов выставляется там. 12 минут на Петра Витера от проспекта Фатых Амирхана до улицы Дементьева. Там 12 минут, 1,5 километра, 9 километров в час скорость движения. Чуйкова от улицы Адарадского до Амирхана. 9 минут, 800 метров, 5 километров в час. Ну и напомню, крупнейшее затруднение сейчас. 3-я транспортная в центр, 22 минуты.
4: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане планируют увеличить финансирование дорожной программы на 2026 год почти до 52 миллиардов рублей. Дополнительные средства сформируют за счет неиспользованных остатков дорожного фонда 2025 года и правительственных распоряжений. Деньги направят на строительство, реконструкцию и капремонт дорог и мостов по всей республике. В Казани началась благотворительная акция «Велодобро». До 31 мая местные жители могут передать ненужные велосипеды, которые затем будут переданы детям из нуждающихся семей. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера – MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Ират Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас стойкий.

0: радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
6: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
7: Это не художественная галерея. Нельзя.
8: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
0: «Бим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим-радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

11 июня. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
3: Шустриков.
2: И как он?
3: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
2: Повезло.
0: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что помимо «Красной книги», в которую с 1958 года ученые заносят редкие виды животных и растений, есть еще и «Черная книга». В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире Бим Радио. Рабочий полдник.

0: Гаевым.
1: Доброго дня. Жаркого, надо сказать, дня. Очень даже жаркого дня. Ну, давайте глянем одним глазом, что у нас происходит. 32 градуса прямо сейчас. Осадков не ожидается. 32 градуса. И совершенно слабый ветер до 3 метров в секунду. Но на завтра вот стоит слабый дождь. Ну, посмотрим, насколько он будет слабый, насколько он будет дождь. 32 градуса. Пьем водичку, да. Ну, и мороженка. В эту погоду мороженка обожаю. Ну, поздравим фармацевтов Российской Федерации с праздником вас, счастья вам, здоровья, да, втюхивайте нам лекарства подешевле. Не по качеству, а по стоимости, разумеется. Это придешь, все там у них. Ну, и сегодня в Татарстане праздник, День печати. Решение проведения праздника было принято в июне 1998 года Госсоветом Республики, а дата приурочена к выходу в свет первого номера газеты на татарском языке под названием «Ну». Всех, кто причастен, поздравляем. Ну, сейчас уже, я вот даже не знаю, в бумажном виде. Ну, здесь, наверное, все имеется в виду. И книги, которые продолжаем читать, и газеты, и журналы. Все это необходимо, конечно, поддерживать. Ну, а у нас, что у нас? У нас впереди музыкальный пересказ. Будем угадывать. Сегодня очень легкая задача стоит. И победитель получает сертификат «Бизнес-ланч», баварский клубный ресторан «Максимилианс». Как принять участие? Все просто. Наберите 292-102,8. 292-102,8. Участвует традиционно двое. Побеждает один. Именно ему и достается. Так что, меломаны, вперед. 292-102,8. Песня сегодня очень-очень легкая. Хорошая, такая веселая. Рок-н-ролл, одним словом. Что-то я расподсказывался. Далее будем поздравлять, счастья, радости желать. Будет программа «Первый тост». Здесь тоже все легко. Если вы хотите кого-то из близких поздравить, то помните просто номер нашего офиса 202-930-800. Здесь тоже все легко. Но сейчас музыкальный пересказ 292-102,8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Итак, друзья мои, музыкальный пересказ, в котором участвуют два наших любимейших радиослушателя. Давайте с ними знакомиться. Это Юля. Юля, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Доброго дня. И вам на работе?
2: Ну да.
1: Кондиционер имеется ли у вас?
2: Имеется.
1: Вот, прекрасно. Это величайшее изобретение человечества. Вам противостоит Мария. Мария, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вы где сейчас в это рабочее время находитесь?
3: Я дома, у меня выходной сегодня.
1: Везет вам. И чем будете заполнять? Мороженым?
3: Выходной? Да нет, домашними делами.
1: А, ну да, они... Даже если все переделать, то через полчаса обязательно что-то появится. Эти домашние дела, они такие приставочные.
3: Да, они нескончаемые.
1: Это ужасы просто какие-то. Хоть из дома уходи. Ну что, а теперь давайте по существу. Значит, смотрите, я вам буду рассказывать про группу и песню. Та из вас, которая назовет первый и то, и другое, победит. В случае, если мы не угадаем песню, а группу мы сейчас быстро угадаем, то тот, кто угадает группу, он победит. Если в том случае, если никто не назовет песню. Но песню зовут тоже. Итак, друзья мои, все понятно? Девчуля, все понятненько?
3: Да.
1: Отлично.
3: Да-да-да.
1: И помните, дедушка Арин, я хочу быть дедушкой. Дедушка старый, у него не все хорошо со слухом. Вы перед ответом имя свое называете. Так будет понятно, потому что вот эти децибелы, они приводят к децибелизму вот, с возрастом. Итак, друзья мои, собственно говоря, начнем. Итак, в конце 2008 года на экраны отечественных кинотеатров вышел музыкальный фильм «Стиляги». И к музыку, и к стилю жизни, одежды, вот это все. Вновь появился интерес. Вечеринки стали проходить стиль, «Стиляг» и все такое прочее. И мы поговорим о песне, о самом главном «Стиляге» Российской Федерации. Спел и написал текст для песни.
3: Юля, я люблю «Воги-воги»?
1: Пока нет, мимо, но где-то рядом ходим. Значит, спел и написал текст к этой песне, которую мы угадываем.
3: Это «Сюткин», «Браво» группа.
1: Ага, это кто сказал?
3: Это Юля.
1: Это Юля, ага, теперь нам песню надо, песню. То есть мы браво, значит. Новый солист, пришедший в 1990 году на смене Жанне Агузаровой, пришел. Поначалу главного стилягу в песне звали Эдик. Эдик. Музыканты долго спорили, в результате решили, что люди из глубины...
3: Будущая песня ваша?
1: Это кто сказал?
3: Это Мария.
1: А полностью ответ звучит?
3: Группа «Браво», песня Вася.
1: Юль.
3: Ага.
1: Че, ага, проиграли мы с тобой?
3: Ну, ничего страшного.
1: Ну, согласен. Зато настроение хорошее. Зато,
3: конечно.
1: А там есть люди, вот коллеги, которые вот, подсказывают что-нибудь? Там есть кто-нибудь рядышком? Мы же на работе.
3: Ну, есть.
1: Есть. Не коллеги они вам, не коллеги. Они из
3: зависти,
1: что вы выиграете и пойдете на вот этот бизнес-ланч, баварский ресторан. Они сидели и молчали сейчас, и не подсказывали.
3: А мы все дружно сейчас пойдем обедать.
1: О, приятного аппетита вам. Привет, и кому передадим?
3: Спасибо.
1: Юль, привет, кому передадим?
3: Привет нашему заводу «Стандарт Проф», группе «Автосел», ребята, вы лучше. Ну и всем Казани, всем гостям. Вам огромный привет. Спасибо.
1: И вам большое спасибо за участие. Привет вам. Хорошая атмосфера в коллективе. Трудимся во благо учредителей. Ну и давайте вернемся к нашей победительнице. Это Мария. Мария, представляете, если песня была действительно... Конечно, Эдик. Конечно, Эдик. Ох, сейчас бы переделали. Я даже думаю, что эту песню запретили бы даже. Потому что... А что они всегда поют на концерте? Вот это вот тут певают. Эдик тоже. Ваши привет кому есть?
3: Всей Казани, своей семье большой привет.
1: Угу.
3: И всем, кто меня узнал.
1: Хорошо. Ну и давайте слушать группу «Браво», Вася Стиляга из Москвы.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Диагностика автокондиционера бесплатно. Аделя Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.

0: Распродажа «Алютех».
1: Это стел, это стел.
0: Ты нацелен на успех.
1: Это стел, это стел.
0: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211 00 73 0+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане планируют увеличить финансирование дорожной программы на 2026 год почти до 52 миллиардов рублей. Дополнительные средства сформируют за счет неиспользованных остатков дорожного фонда 2025 года и правительственных распоряжений. Деньги направят на строительство, реконструкцию и капремонт дорог и мостов по всей республике. В Казани началась благотворительная акция «Велодобро». До 31 мая местные жители могут передать ненужные велосипеды, которые затем будут переданы детям из нуждающихся семей. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост» и начнем традиционно с поздравлений участников в нашей группе. Не всех, но некоторых. Александр Русаев, отец, муж, семья гигантская. Трое детей. Молодец, молодец. Юлия Смирнова, не теряйте достойных ради доступных из Зеленодольска. Юля тоже вот мысли свои пишет. «Вместе мы все сможем», написала Эля Графиева. Ну, у нее тут на море она где-то. Красиво. Пляж. Людмила Лебедева тоже на отдыхе, но в лесу. В лесу, на проселочной дороге. А Валерия Кузнецова тоже где-то отдыхает, но тут горы. Да, похоже, что где-то на Грузию. Коля Соловьев из Волжска, ну, он за рулем, он трудится. Руслан Галямов около красивой, дорогой машины. И где-то кто-то отойдя. Вадим Юрченко рожден в СССР. Свободный художник. Поздравляем вас. Миляуша Тагирова Миниханова. Сегодня именинница. И ее мы тоже, естественно, поздравляем. Николай Яковлев. Это из Альметьевска. На мотоцикле. Мотоцикл, правда, почему-то стоит где-то в комнате. Какой-то очень похожий на выставку это где-то. Касипова Оксана Алексеевна, заместитель министра финансов Республики Татарстан, справляет свое день рождения. Дьяконов Александр Анатольевич, профессор, ректор БУВО Альметьевский государственный технологический университет Высшей школы нефти. Святейший князь Варшавский, граф Иван Федорович Паскевич Ереванский, великий русский полководец, деятель, дипломат, генерал, фельдмаршал, командующий русскими войсками в ряде крупных успешных компаний. Наум Борисович Бирман, кинорежиссер, создатель фильмов «Хроника пикирующей бомбардировщика» и «Трое в лодке, не считая собаки». Мунира Закировна Булатова, татарская оперная певица, педагог, солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Рада Николаевна Эрденко, певица, композитор, актриса. Ева Леонидовна Польна, певица, композитор, автор песен. Алексей Валерьевич Кривеня, это из КВН, русская дорога, в шапке все норковой ходил. Малком Икс, борец за права темнокожих. Валерия Львовна Кудрятова, телерадиоведущая. Евгений Кузнецов, российский хоккеист. Кубок Стэнли ведь выиграл. Двукратный чемпион мира. Ени Сесилия Петрин, певица, бывшая солистка Ice of Base. Пол Пот, помните, был этот человек, погубивший 3 миллиона людей. Хашимин, первый президент Северного Вьетнама. Николай Иванович Максимов, гендиректор Казанского авиационного завода. его именем улица названа. Алексей Осокин, диджей, радиоведущий, музыкант, участник группы Филатов & Кэрос, он же диджей Кэрос. И Наталья Мариса Орейра Иглесиас, ну или Наталья Орейра, помните, Дикий Ангел, вот это все. Ну и также Микеле Плачеда, замечательный тоже актер. Здесь сразу в голову приходит сериал «Спрут». Какая была история. Ну что, всех поздравляю. У кого сегодня 19 мая день рождения. Счастья, здоровья, достатка.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Да, давайте золотых нулевых послушаем Жанну Фриске. Сегодня не так много у нее альбом вообще вышел один Жанна, ну и песен по сути-то ведь спела не так много. Ну, самый вот это ла-ла, давай да-да-да-да, ла-ла-ла-ла, песня, написанная Губиным, писалась она для Киркорова. Это не секрет, потому что там даже если посмотреть текст, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна один. Логично, конечно, было бы, а ты опять сидишь одна, а ты все смотришь из окна. То есть пел как бы мужик, ну, не будет, это его личная жизнь, и пел девушке, что было логично. Ну, пришлось переделывать, чтобы ее пела девушка, и получилось вот это, опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Ну, явно не по-русски. Но, тем не менее, появилась потом затем еще одна песня, это «Где-то летом», тоже был шикарный хит, на стихи, как же ее звали-то? Марина поэтесса. Татьяна Иванова. Вот, Татьяна Иванова. А за музыку отвечали некие братья Йоханссон. Кто это, никто не знает. Откуда они взялись, тоже никто не знает. Науке это неизвестно, что за люди. Кому в итоге авторские отчисляются, непонятно. Но песня получилась клевой, легкой, летней. Жанна Фриске «Где-то лето».

0: то мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращены у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58, на улице Залесная 58, питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
4: В Мисти парке!
5: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
4: В Мисти парке!
1: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
5: Это круто!
6: ИП «Жуличев»

0: Но украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
4: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Время посмотреть, что происходит на дорогах столицы. Происходит много интересного. По-прежнему продолжается история на третьей транспортной дамбе. Если приглядеться, то можно заметить, что там сейчас три аварии. Представляете? И все в одну сторону, в сторону центра. И 7 баллов выставляется дорожная ситуация на третьей транспортной дамбе. Ну, минут 15, наверное. 10-15. Также Чуйкова от улицы Адарацкого до Амирхана. 10 минут, 800 метров, 5 км в час. Скорость движения Петра Витера от Амирхана до Дементьева. 9 минут, 1,5 км. 11 км в час. Скорость движения. 5 баллов из центра мост Миллениум. Ну, это нормально. Ну и напомню, третья транспортная дамба в центр 7 баллов. Там прям 3 аварии практически подряд. 2 на стороне Заречья и 1 уже на стороне центральной части города. Будьте предельно внимательны за рулем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
4: Ветер гонит пыль. Подними стекло.
1: Ну и напомню вам о существовании БИМ-медиа. Давайте знакомиться. БИМ-медиа объединяет силу радио, социальных сетей и мероприятий на городских площадках. Более 30 лет в эфире. Более 200 тысяч человек ежедневно включают нас в машине. 15 городов вещания, 720 успешных рекламных кейса. Мы работаем, чтобы вы чувствовали себя счастливее. 12+.
5: Так тому и быть.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По данным главы Минпросвещения России, в текущем учебном году Татарстан вошел в число лидеров по количеству победителей школьных олимпиад, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В апреле 2026 года средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Среди отдельных городов заметное снижение цен на аренду однокомнатных квартир зафиксировано в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. При этом в ряде других городов, напротив, отмечен рост арендных ставок. Врачи предупреждают, что выполнение дачных работ может увеличить риск инфаркта. Особенно опасны подъем тяжести и длительное пребывание в наклонном положении. Для снижения рисков специалисты рекомендуют делать разминку перед началом работ, регулярно делать перерывы, пить достаточно воды и не работать в одиночку. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
0: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго, жаркого, очень жаркого дня. Хорошо в офисах и машинах, где есть кондиционер. 32 градуса сейчас в столице Татарстана. Это очень много, конечно. Это прям много-много. Что сегодня? День фармацевта, фармацевтического работника в России. У нас вот есть Татхимфарм препараты. У них тоже ведь получается праздник, да? День печати Татарстана сегодня отмечается. В этот день, в 1920 году, декретом в ЦИК, вот 19 мая, о реорганизации Народного комиссариата по национальным делам при Наркомнации создали... создали национальные отделы. Среди них, в частности, был национальный отдел татар. Вот такое вот было. Ну и в 1922 году была создана ПНРская организация. Красный галстук повязан у меня на груди. И теперь я обязан быть всегда впереди. Что там еще? Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем. Цвет одного. Под этим знаменем войдут бойцы. За отчизну бьются братья и отцы. Ну и мое любимое из той вот далекой эпохи, а тогда это все забивали гвоздями в голову, в Казани он татарин, в Алма-Ате казах, в Полтаве украинец и осетин в горах. Там такой длинный был стих, помните, кончался он: красный галстук носит ребятам всем в пример, он девочка, он мальчик, он юный пионер. Сколько было клятва пионера, вот это, помните, да, зеленая тетрадка сзади, обязательно вот это, все было, все наизусть, все помнили, все знали. Славная была все-таки эпоха, и строем ходили, и смотр строя, да, я на горне, в пионерских лагерях, отбои, подъемы, вот это все. Это было чудесное, конечно, время, есть что повспоминать. Ну и вот еще один момент, устроить себе приятные воспоминания. Это наступает время жарких летних вечеринок. Бимрад представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на massimilians.ru уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты» 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+.
4: Реклама на Бимрадио.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно! Шустриков! Записывай!
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-9.
3: Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно! Шустриков! Записывай!
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930.

0: помочь может?
1: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
2: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном? Северный полюс находится на уровне моря, а Южный – на высоте 2800 метров над уровнем моря. Кроме того, Северный полюс освещается солнцем почти на неделю дольше, чем Южный.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: БИМ-радио.

0: Аракаевым.
1: А, да, доброго дня. Послушаем две песни. Принес я вам. Одна из них исполняется Сюткиным и группой «Браво». Называется она «Дорога в облака». Почему именно она в этой и почему вообще мы об этом заговорили? Сюткин пришел в группу «Браво» в 1990 году. Он до этого где только не выступал. Тут и «Интеграл» вспоминается, такая комик-группа была веселая от Барри Алибасова. Очень интересное творчество этой группы было. И он был всегда волосат такой вот. Придя в группу «Браво», его, ну, по сути, заставили сменить прическу. То есть он стал вот с привычной нам уже шевелюрой ходить, с такой же, как и сейчас. Но и он тоже привнес в группу «Браво» свое. Он, ну, то, что он песни писал, понятно, тексты. Он принес костюмы, белые рубашки, галстуки. Вот эта строгость стиляжного такого стиля. До этого группа «Браво», если посмотреть, там кто во что гораздо одевался. Что-то яркое, что-то непонятное. Вот. А здесь можно было что-то и яркое, но это обязательно костюм, обязательно рубашка, обязательно галстук. Ну, пути разошлись. Сюткин сделал замечательную свою сольную карьеру. Ну и вторая песня – это «Гости из будущего». Сегодня у Евы Польной день рождения. У нее вообще интересная судьба. Она ведь начинала в питерской рок-группе в 94-м году. И была там бэк-вокалисткой и, внимание, танцовщицей. Представляете? Еву Польну, вот она, и она там была вот эта гол-гол. Ай, да, давай, давай. А, да, давай, давай. Затем вот она познакомилась уже с Юрием Усачевым. И образовался такой дуэт «Гости из будущего», где Ева, в общем-то, была первой скрипкой. Она писала песни, она ставила шоу. Вот это, помните, танцы? Вот, она ставила шоу, рисовала эскизы костюмов. У них костюмы тоже были весьма интересные. Ну, это все продолжалось до 2009 года, когда группа распалась, Ева Польна отправилась в свое. Ну, у нее и свои ведь песни блестящие. «Парни не плачут», «Я тебя тоже нет». Вот это все же темы всякие, все эти истории. Но мы послушаем все-таки «Гости из будущего», «Беги от меня», с нее давайте и начнем.

0: внимание, информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте, выращены у нас стоки к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер, добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
5: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
2: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По данным главы Минпросвещения России, в текущем учебном году Татарстан вошел в число лидеров по количеству победителей школьных олимпиад, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В апреле 2026 года средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Среди отдельных городов заметное снижение цен на аренду однокомнатных квартир зафиксировано в Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. При этом в ряде других городов, напротив, отмечен рост арендных ставок. Врачи предупреждают, что выполнение дачных работ может увеличить риск инфаркта. Особенно опасны подъем тяжести и длительное пребывание в наклонном положении. Для снижения рисков специалисты рекомендуют делать разминку перед началом работ, регулярно делать перерывы, пить достаточно воды и не работать в одиночку. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

Жаркая жаришка, 32 градуса, столица, напомню. Ну, а на завтра уже предостережение. Гроза с кратковременным усилением ветра, 15-20 метров в секунду. Возможен град в отдельных районах по Республике Татарстан. Вот так вот резко меняется погода. Ну и Dire Straits с песней именинником 48 лет уже исполняется. Sultans of Swing вышел в этот день в 1978 году.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от Камилы. Мой дедушка, Файзулин Николай Борисович, ушел добровольцем на фронт в самом начале войны и служил в 55-м гвардейском стрелковом полку в звании гвардии старшего сержанта. Об этом он пишет в своем дневнике, посвященном своему сыну Равилю, моему папе. Вот что он пишет, обращаясь к сыну. 4 февраля 1942 года, в день твоего рождения, я находился в госпитале раненый, защищая родину от немецких фашистов. Сегодня нахожусь в отпуске после второго ранения. Я решил оставить память документальную для твоей юности. Возможно, мне еще придется воевать. Кто знает, останусь ли живым. Учти, твой папа уехал на фронт защищать родину на второй же день объявления войны. Добровольно против немецких извергов. На обороте фотографии, которую прислала в 1942 году моя бабушка дедушке, слова. «Дорогому нашему папочке от сына Равиля. Папочка, вернись скорее с победой. Мы ждем тебя». История о том, как сапоги спасли жизнь солдата, моего деда. Это случилось в 1943 году, когда войска Красной Армии рвались к городу Воронеж для его дальнейшего освобождения. Враг еще был силен и упорно сопротивлялся, не желая оставлять город. Мой дед не курил. Даже во время войны он не заимел эту привычку. В годы войны всем солдатам выдавали курительный табак. Дед его копил. Накопил много и решил обменять этот табак на нужную вещь – новые офицерские кожаные сапоги. Носил их и радовался. Однажды во время очередного артиллерийского обстрела один из снарядов разорвался рядом с окопом, где находился дед. Огромные глыбы земли взмыли в воздух. Этой землей был засыпан дед. Он был ранен и сильно контужен. После обстрела наступило затишье. И пошла похоронная команда, которая искала погибших солдат. Когда солдаты дошли до кучи земли, то увидели, что из нее торчат хорошие кожаные сапоги. Не секрет, что с обмундированием у солдат в годы войны было не очень хорошо. Особенно с обувью. И вот они потянули за сапоги. Зачем же добру пропадать? И в тот самый момент Бабай пришел в сознание и подал знак, что он живой, но лишь засыпан землей. Его тут же откопали и отправили в госпиталь. Вот так новые сапоги спасли жизнь деду. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, дедушка награжден орденом Отечественной войны первой степени. После войны он работал бухгалтером и дожил до преклонных лет.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Минимальная информация на правах рекламы. Бюм Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты и танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий балла Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
12: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
13: 0+.
14: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.

БИМ-радио. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну и давайте откроем Яндекс.Карты и заглянем, что же происходит. Сейчас в 13.50 выставляется 3 балла. Самая большая пробочка на Чуйкова от Адарацкого до Фатыха Амирхана. 15 минут нужно, чтобы проехать 800 метров, 3 километра в час скорость движения этого потока. Ну и что еще? Еще у нас мост Миллениум из центра 6 баллов. Там появился значок аварии. Третья транспортная. Также 6 баллов. Ну, уже получше. Час назад было 7. Напомню. Значки аварии с третьей транспортной. А нет, от новой появилась авария. Тоже в сторону центра. В самом начале еще сразу же после развязки, после выезда под эстакады, сразу стоит значок аварии. Будьте предельно внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и сейчас в среднем составляет около 25 тысяч рублей. Для водителей с аварийными случаями в истории цена еще выше – около 32 тысяч рублей, что на 15% больше предыдущего уровня. Причина подорожания – расширение тарифного коридора, утвержденное Центробанком. В Госдуме выдвинули инициативу автоматически присваивать статус нуждающихся в поддержке всем многодетным семьям. По словам зампредседателя комитета по бюджету и налогам, такой статус должен оформляться без дополнительных справок сразу после рождения третьего ребенка. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер» в Сан-Ремо. Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
4: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Напомню, что День фармацевтического работника в Российской Федерации, а началось все это в 1581 году, вот как давно, в Москве была открыта первая российская аптека. Она располагалась в Московском Кремле напротив Чудового монастыря и обслуживала только царскую семью. Ну и называлась она, естественно, Царевая аптека. Ну, само слово аптека греческое, кладовая. Склад. А вот открыл первую аптеку Джеймс Френч. Он прибыл из Англии как подарок от королевы Елизаветы. Вот подарки были раньше, да? Вот он, аптекарь. Иди, езжай. И в послании к королю-царю, королева-царю Ивану Грозному говорилось: месяц мая 12 дня 1581 года государю Ивану Васильевичу, брату, кровному приятелю нашему, направила доктора Роберта Якоба в лекарях мужа наученного. А что с собой привез аптекарь и людей, честных к делу, добре годных. Вот так вот все было. Хороший подарок, аптекарь. Неплохо. В 1712 году российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург. Городу тогда всего было 9 лет. В общем-то, по сути своей, большая стройка, но переносится, ну, для того, чтобы, во всяком случае, с посланниками хотя бы встречаться, с европейскими и прочими. Представляете, дорогу до Москвы вот на этой карете, это же и напасть могут всякие люди веселые, и мало ли что произойдет. В 1960 году диджея Алана Фрида, тот самый Алан Фрид, который ввел в обращение термин рок-н-ролл, слово рок-н-ролл он придумал. Вот его обвинили во взяточничестве и на карьере диджея на радио поставили крест. Вот это зараза. За то, что песенки крутить, деньги брал. Ты смотри, что происходит. В 1964 году американские дипломаты обнаруживают не менее 40 подслушивающих микрофонов в здании своего посольства в Москве. Жучки были заложены специалистами 12-го управления МГБ в 1953 году при строительстве здания на улице Чайковского. Они были вмонтированы в железобетонные панели еще на заводе и не обнаруживались тогдашней техникой. Какие молодцы ребята. Ну и в 1990 году на озере Шуя в Карелии 54-летний Валентин Ефимов из Беломорска в течение 24-часового марафона на весельной лодке преодолевает в одиночку 110 километров. Веселый парень. Погребу-ка я. Ну, и стоит вспомнить 1999 год. В этот день премьера фильма «Звездные войны», эпизод 1. И зарабатывает в первый же день 28,5 миллионов долларов. И это по тем временам был рекорд. Ну, а что вы хотели? «Звездные войны». Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращено у нас, стоки к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
4: Реклама на Бим-радио.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7Г. Телефон 558-72-78.
1: Диагностика автокондиционера бесплатна. Аделя Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
11: Лапы ресницами и взлетают.
10: Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетая.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Мецафанти, свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани». Здесь мы разыграем приз. Приз, подарочный сувенир на сумму 1000 рублей в кафе национальной кухни без возрастных ограничений. Друзья мои, прямо сейчас отвечаем на вопрос. Вопрос очень легкий, поэтому давайте... Ну, какой по счету? Ну, пусть 15-й. 15-й по счету. Замучаюсь считать, но 15-й по счету, правильно ответивший, получит сертификат кафе на 1000 рублей, друзья мои. Обожаю. Обожаю поесть, особенно поесть. Отвечаем в МАКС. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8. У вас будет на это две песни. Если не будет 15-го, спросите вы, что будем делать. Тогда первый правильно ответивший. Ну, все мы знаем, что есть такой человек, очень известный в нашем городе, Андрей Туполев. В этот день, кстати, в 1973 году постановление Совета министров РСФСР Казанского авиационного института, ныне КНИТУ КАИ, было присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева. Ну и шикарнейший памятник поставили в 2014 году в сквере декабристов Гагарина Королева. Шикарнейший памятник. Достойный человек. Вот. Ну а вопрос у меня простой. Все мы знаем, что это Андрей Туполев, а отчество Андрея Туполева. Вот кто назовет, тот подарок и, собственно говоря, и заберет. 15-м. Если не будет 15-го, то первый. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-1-0-2-8.
0: «Однажды в Казани».

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, подведем итоги. Первый Юлия, вот я отправлял ей единичку была. И долгое время вот все так оставалось. Потом вдруг накидали. И 15-й оказалась Елена. Елена, я вот вам тут отправил вопросик. Ответьте на него, пожалуйста. Поздравляю вас. Ну, правильно все ответили. Андрей Николаевич Туполев. Я вот то, что Николаевич узнал, ведь окончил Казанское КАИ, окончил ведь. Помните, писали всегда, ведь курсовая или что, просто пишешь орденов дружбы народов Красного Знамени, Авиационный институт имени А.Н. Туполева. И что вот это «Н», но с другой стороны, кроме Николая, какие еще имена? Эдик не подходит? Нет, так что мы поздравляем, Елена, вас, ждем ответ на вопрос, и все молодцы, всем печенье.
0: Семечковый челлендж Мартина.
1: Ну и добро пожаловать в «Семечковый челлендж Мартина». В наших соцсетях проходит игра «Семечковый челлендж Мартина». Мы ежедневно будем выкладывать... Будет выкладываться пост с заданием в соцсети. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте задания, создавайте контент и делитесь им в комментариях под постами. Каждый вечер мы будем выбирать победителя. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно удивляет. Семечки конфетные от Мартина. Это новый взгляд на привычный снэк. Неожиданное сочетание вкуса, легкая сладкая нота и фирменное качество от Мартина создают совершенно новые ощущения от семечек. Это больше, чем перекус. Это гастрономическое настроение, которое хочется попробовать снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, чтобы вы насладились вкусом до последней. Конфеты семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. А еще от Мартина это не только семечки, это еще чипсы, лимонады и та самая кола, что вы любили с детства. От Мартина, качество которого всегда с тобой. Ну и задание сегодняшнего дня. Сделать фотографии с продукцией Мартин на прогулке и выложить в комментарии под специальным постом в наших соцсетях. А также прямо сейчас в городе мы с Мартином проводим квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ «Гусь Мартин» ежедневно появляется в случайных локациях города всего на 10 минут. И это сегодня парковка тандема. Поймай гуся первым, пришли фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры. ТГ или Макс по телефону +7 927 242 1028. Каждый победитель получит семечки Мартин, брендированные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей. Ну что, побежали за Мартином на парковку тандема.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
7: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
8: Распродажа «Алютех».
9: Это стел, это стел.
8: Ты нацелен на успех.
9: Это стел, это стел.
8: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5174-174.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Настало время любимых песен. Здесь все просто. Вы набираете 292-102.8. Называйте, что вам нравится, передаем привет, и все это называется любимая песня. Наберите прямо сейчас 292-102.8. Время любимых песен.
3: Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости,

0: Ну и не забудьте, жду у вас любимых песен вашего звонка 292-102-8. Прямо сейчас.
1: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
0: Ну и мы продолжаем семечковый челлендж. Да-да-да, все просто, ловим гуся. Ловим гуся за хорошие, замечательные призы. Что нужно сделать? Появиться сейчас на парковке тандема. Именно там разгуливает гусь Мартин. Его легко увидеть. Он высокий, статный гусь белого цвета, естественно. Вот, и поймали, пришли эти фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры ТГ или Макс по номеру +7 927 2 421 02 8. Прямо сейчас это нужно сделать. Лови гуся, лови. Ну и классные фоточки с ним получаются. Этот гусь сам по себе веселый. И фоточки получаются тоже классные.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и сейчас в среднем составляет около 25 тысяч рублей. Для водителей с аварийными случаями в истории цена еще выше – около 32 тысяч рублей, что на 15% больше предыдущего уровня. Причина подорожания – расширение тарифного коридора, утвержденное Центробанком. В Госдуме выдвинули инициативу автоматически присваивать статус нуждающихся в поддержке всем многодетным семьям. По словам зампредседателя комитета по бюджету и налогам, такой статус должен оформляться без дополнительных справок сразу после рождения третьего ребенка. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Ну что, время любимых песен. До нас дозвонился Радик, а значит, будет хэви-метал. Здравствуйте, Радик.
2: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
1: И откуда это у вас вот эта тяга-то появилась? С чего все началось?
2: Ну, это началось лет 13-14.
1: То есть вы такой осознанно пришли в тяжелый, да, в тяжелый,
2: да,
1: рок?
2: Да.
1: И что, привет, кому передадим? Каким рокерам?
2: Так. Привет передам Северному поселку от Белого Бумера, Айрату, Марату, Идрису. И кто меня знает? И транспортной компании «Белый Мерседес». Тем, кто в ней работает, и Иванову Роману Николаевичу.
1: Да, там тоже все рокеры.
2: Но они не рокеры, но так есть некоторые люди.
1: Да, ну там на работу как принимают? Как к Дюпапу относитесь? Вот. Если, говорит, отрицательно, его просто берут за руку, за ноги, два человека серьезных, и вот так вот, ну так, по лестнице вниз. На ледянку.
2: Нормально.
1: Нормально? Ну ладно. Вам успехов в непростом вашем деле транспортном. Ну, а послушаем что?
2: Давайте, как, если есть Deep Purple, так Deep Purple, если нет, так то Scorpions давайте.
1: Давайте, Scorpions, обожаю Scorpions. Вот давайте. Deep Purple тоже, конечно,
2: нет,
1: такой.
2: Deep Purple тоже очень хороший.
1: Тоже очень хороший, да, очень хороший. Да, хай-фай лучше. Вам большое, по мнению девушек, вам большое спасибо, хорошего настроения вам. Ну и давайте послушаем Scorpions, да, и замечательный трек от много раз приезжающих в Казань музыкантов.

Вот такая вот любимая, замечательная песня группы Scorpions. И через БИМ-радио можно почувствовать, чем сегодня живет Казань и Татарстан. БИМ-медиа помогает брендам говорить со своей аудиторией. БИМ-медиа — это сила радио плюс социальные сети, специальные проекты. Если вы собственник бизнеса или маркетолог, а вам нужно рассказать о себе, о своих услугах и привлечь новых клиентов в современных условиях, обратите внимание на возможности БИМ-медиа 18+. Ну и обращаюсь ко всем слушателям, не забывайте, посещая Яндекс.Карты и Дубльгиз, делать пометочки и про БИМ-радио, и БИМ-медиа. Делитесь своими положительными эмоциями. Будем тоже иногда почитывать, рассказывать все самое интересное.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Как рекламы, напомню вам о том, что Мемрайт представляет долгожданную вечеринку «Ночи, летний бал, выпускной по-взрослому». Окунитесь в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично живые эмоции. Смелые флирты, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи в Сизале 11 июня, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бимрадио.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: на Бим Радио.
1: Ну и вновь давайте откроем Яндекс.Карты и узнаем, что же происходит на дорогах столицы. Сейчас 14.51, выставляется 3 балла. Самый затрудненный участок Чуйкова от Адорадского до Американа. 14 минут 800 метров. Это пробочка 3 километра в час, скорость движения потока. Ну, все остальное едет быстро. Третья транспортная дамба в центр 5 баллов. Из центра мост Миллениум 4 балла. Ремонтные работы и на третьей транспортной, и на Миллениуме. И они немножко способствуют замедлению потока. Будьте предельно внимательны за рулем. Да-да-да. И это спасет и вас, и ваше движимое имущество.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Да, гудбай от Зиверт. Ну, я вам говорю не гудбай, я вам говорю до свидания, привычные нам. Услышимся обязательно на волнах любимого. Голос Елены, Маху Дорогаев. Болеем сегодня за наших. И можно здесь вспомнить и показать ребятам в раздевалке матч 14-летней, по-моему, давности. Когда наши вернули спустя, опять-таки же, 14 лет звание чемпионов мира, когда мы проигрывали 4-2, а в итоге в овертайме нелюбимый мной Ковальчук, но вырвал победу. Вот это надо смотреть и пересмотреть.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В осеннем спортивном календаре Казани может появиться значимое событие. Планируется проведение матча с участием сборной России по футболу. Об этом сообщил министр спорта Татарстана. По его словам, в качестве площадки для проведения игры рассматривается стадион «Акбарс-Арена», одна из крупнейших спортивных арен города. В 2026 году в Татарстане планируют обустроить 51 общественную территорию. На текущий момент работы ведутся на 29 объектах в 26 муниципалитетах республики. Однако, как сообщает министр строительства региона, выполнение плана составляет всего 3%. Согласно результатам исследования, половина россиян считает, что искусственный интеллект умнее их. При этом 29% опрошенных убеждены в своем интеллектуальном превосходстве над нейросетями, а 17% полагают, что уровень развития человека и искусственного интеллекта сопоставим. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: приятно начинать смену под эту песню. Я, конечно, ну не столько русская красавица, сколько татарка Зы, но тем не менее, примерь на себя. Друзья мои, всем здравствуйте, прекрасного вторника. Камила Ягудина в студии БИМ Радио. На этой неделе у нас с вами два рандеву. Вот сегодняшнее с 15 до 17, еще в рабочем полнике в пятницу тоже услышимся. Я вам пожелаю хорошего настроения, отличной продуктивной рабочей недели. Напоминаю, наш номер. Есть Телеграм, есть Макс. Выбирайте все, что вам комфортнее, приятнее и ближе. Плюс 7 92 72 42 102 и 8. Начиная свою смену с хорошим настроением, мы будем с вами тоже делиться.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетая. И ты после фильма.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: Запрещено для детей.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: пританцовывая и притопывая ножкой вот так отсядь под данную композицию или любую другую. Друзья, все, теперь официально знаете, что вы делаете это себе во благо, себе для укрепления здоровья, потому что, да, есть подтверждение исследования, да-да, не удивляйтесь, британских ученых, конечно же, прослушивание музыки улучшает внимание и помогает снизить уровень тревоги. Мы не будем с ними спорить, правда? По данным работы, у людей, которые регулярно слушают музыку или играют на инструментах, лучше развиты концентрация, скорость реакции и способность справляться со стрессом. А вот что помогает в случае, если нужно улучшить зрение? Об этом дальше поговорим. У нас игра, куда я приглашу совсем скоро одного из вас.
1: Смотри на мир ярче с BIM Radio.
0: Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения и до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Вижу, что на кону у нас сегодня подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей. И эту 1000 сможет кто-то, один из вас, смело потратить в кафешке. Ну, например, во время того, как будет заскочить туда на обед, может быть, даже на какой-то такой скромный ужин и так далее. В общем, не оставим вас голодными, не оставим вас без подарка, не оставим вас без приятных эмоций. Конечно, информации, которая поможет вам в дальнейшем сохранять зрение и делать его лучше и лучше. Итак, сейчас мы с вами поиграем. Мне для этого нужен один участник, и я приму от вас звонок. Тот, кто не выигрывал подарок более месяца. Тот, кто хочет выиграть сертификат в кафе на 1000 рублей, и тот, кто готов дерзнуть и показать свои знания в области офтальмологии. 292-102-8. 292-102-8. Итак, звоните прямо сейчас, принимаю звонок и сразу же вывожу. Ну вот вроде вижу, да, звонят. Давайте еще раз номер повторю. 292-102-8. Да, это точно есть звонок. Сейчас проверим, кто у нас на связи. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Рамиль.
0: Рамиль, отлично. Радио выключайте, пожалуйста, чтобы я не слышала себя там эхом. Радио выключаем, останавливаемся у дороги, если вы едете, ну и, конечно же, убираем громкую связь. Итак, Рамиль, сейчас я вам задам вопрос, вам нужно будет выбрать один из вариантов ответа и таким образом попробовать выиграть. Можете попробовать выиграть даже без подсказок, если вдруг прям знаете. Какие продукты питания полезны для глаз? Или варианты нужны?
2: Черника.
0: Черника? Да вы что, Рамиль, вы как будто, вы знаете, с языка сняли, что называется. У меня, знаете, какие варианты были? Сладкая газировка, черника и белый хлеб.
2: Ну, тут ясно сразу.
0: Вот я так и знала, что мне позвонит знающий человек, опытный. Рамиль, я вас поздравляю, ну вы просто супер. Кому привет и хотите передать?
2: Ну, привет своим коллегам, с которым я рядом сижу вот здесь на работе.
0: А вы в какой сфере работаете?
2: Сферы?
0: Да.
2: Продажи.
0: В продаже?
2: Да.
0: Ну, вы гениальный продавец, наверное.
2: Да нет, я завсклад.
0: А, завсклад, ладно. Гениально вы даете товар, хорошо. Так, дальше кому еще приветы?
2: Ну, любимой дочке и внуку Алану.
0: Потрясающе. Потрясающе и привет передаете. Тоже считаю, что гениально. В общем, Рамиль, вы нас покорили, вы нас изумили, удивили. Не кладите трубочку, удивите меня сейчас еще своей сноровкой, удержаться на связи. Я заканчиваю игру, друзья мои, с Рамилем побеседуем за эфиром. Ну, что я могу сказать? Ну, Рамиль, молодец, да, согласитесь, я прям вообще в восторге. Надеюсь, что вы тоже. Это была игра «Смотри на мир ярче». Напомню, что вообще черника полезна для глаз, да, это как бы все знают. Но вот что я не знала, например, оказывается, не только черника или голубика, а оказывается, все фрукты и овощи синего и фиолетового цветов.

0: цветов, представляете? Вот ешьте баклажан, чернику, голубику. Именно такие цвета продуктов окрашивают очень полезные для глаз вещества антоцианы. И вот, собственно, они помогают нашим сосудикам и нашим глазкам. Все, просветились, порадовались и продолжаем вместе с хорошим настроением.
1: Смотри на мир ярче. СБИМ-радио.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Знаете, что недооценивают, в чем я уверена? Обнимашечки! Оказывается, дефицит объятий и рукопожатий, ну, это, если не совсем близко знакомый, как-то неудобно, да, человек сразу затискать в объятиях. В общем, все это дело повышает продуктивность и, в принципе, помогает уменьшить стресс. Поэтому можно и обнимашечки дополнить музыкой. Как говорилось ранее, музыка полезна, обнимашки полезны, БИМ-радио втройне полезно. И информация на правах рекламы, где как раз-таки совмещено все. И теплые встречи, и отличная музыка. Наступает время жарких летних вечеринок. БИМ-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от БИМ-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х и 90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки, конечно. Ведущий вечер Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 Максимилианс 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. «Танк» создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить «Танк» в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. «Танк» – твой город, твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи. Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В осеннем спортивном календаре Казани может появиться значимое событие. Планируется проведение матча с участием сборной России по футболу. Об этом сообщил министр спорта Татарстана. По его словам, в качестве площадки для проведения игры рассматривается стадион «Акбарс-Арена», одна из крупнейших спортивных арен города. В 2026 году в Татарстане планируют обустроить 51 общественную территорию. На текущий момент работы ведутся на 29 объектах в 26 муниципалитетах республики. Однако, как сообщает министр строительства региона, выполнение плана составляет всего 3%. Согласно результатам исследования, половина россиян считает, что искусственный интеллект умнее их. При этом 29% опрошенных убеждены в своем интеллектуальном превосходстве над нейросетями, а 17% полагают, что уровень развития человека и искусственного интеллекта сопоставим. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Это вариант кавера песни. Дим Билан исполнил в 2019 году. Ну и, в общем-то, с того времени очень популярный вариант оригинала, который, я напомню, впервые Юрий Шатунов исполнил на новогодней дискотеке в Оренбургской школе-интернате в канун 1987 года. Сколько лет прошло, а все еще актуально, все еще нравится. И люди заказывают, ведь в нашей программе, в нашем проекте «Привет-привет», который, напомню, кстати, по будням с 9 до 10, точнее, вечера. Поэтому, друзья мои, неудивительно, что БИМ-радио – это одна из ведущих радиостанций Казани. Ведь у нас уже более чем 30-летняя история, и мы занимаем, кстати, первое место в Казани среди всех радиостанций в аудитории 30-59 лет по данным компании «Медиаскоп». БИМ-радио известно своим живым вещанием, позитивным настроем и, конечно же, тем, что мы вместе с вами, мы близки, и у нас всегда именно те новости, та информация, которые интересны жителям Татарстана и Казани. Более 300 тысяч слушателей в Татарстане ежедневно, включая Казань и города вещания, слушают БИМ-радио. Поэтому это уже не просто БИМ-радио, это уже БИМ-медиа. Это охват вашего бизнеса на всех уровнях. Мы больше, чем радио. 18+. Шакира приглашает потанцевать танго.

0: Очередное исследование. Оказывается, более половины россиян сожалеют о том, что вовремя не купили биткоин. Вот такой опрос провели. Еще, если говорить про сожаление, второй по популярности ответ – это покупка долларов по курсу за 30 рублей за 1 доллар. Вот этот вариант выбрала треть, получается, респондентов. И еще 19%, я напомню, было 50, еще 30. И вот 19 заявили, что хотели бы воспользоваться льготной ипотекой по 6,5 годовых. И лишь небольшое количество участников опроса не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Все и так очень круто, они считают. Плюс 7-92-72-42-102-8. Жалеете ли вы о чем-нибудь, чего вы не сделали? Или что вы, наоборот, сделали? Ну, давайте лучше не сделали, да? Вот какая-то упущенная возможность, что-то такое в прошлом, что, может быть, сейчас не дает вам покоя. И вы думаете, эх, а вот если б тогда, то сейчас было бы... Плюс 7-92-72-42-102-8. Можно в Макс в Телеграм написать. Я прочитаю. У нас с вами время до 18.00. Потом вечерний трубим. В принципе, все успеваем. Хорошего вам настроения. Устраивайтесь поудобнее. И пишите скорее. Буду зачитывать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Улыбайтесь!

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

Спектакль окончен или ля финита? Вот что-то не сделали в какой-то момент жизни, а потом ходим и, что называется, локти кусаем, переживаем, а вот тогда надо было сделать, чтобы сейчас-то вот жили бы как люди. Например, Татьяна пишет, что очень жалеет, что не купила тогда квартиру. Тогда, когда можно было, да, это сделать, потому что сейчас купить квартиру, это уже, так скажем, очень-очень сложная вещь. Ну или, по крайней мере, того уровня, которого хотелось бы, а вот сейчас приходится размениваться на что-то поменьше. Я напомню, что спросила вас, о чем жалеете вы. Есть ли вот такие вот вещи, как этот доллар за 30 купить или биткоин прикупить, например? +7 92 72 42 102.8. Я читаю Макс и Телеграм из того, что вы присылаете. И, соответственно, сообщения доходят и далее звучат в эфире. Жалею, что в 2011 году пожалел денег и не поехал на концерт Линкин Парк. Думал, ай, ну, в следующий раз точно схожу. А вот следующего раза, увы, не случилось. Слушайте любимую музыку вживую, если есть такой шанс, написал Олег. Олег, да, действительно, это круто. Ну, концерты любимых групп, может быть, просто музыкальный концерт. Это же особые эмоции. Поэтому, когда есть такая возможность, такие титаны музыки приезжают. В Москве был концерт, кстати говоря, не поехал в Москву, Олег. Так, вот, например, привет, Бим Радио. Моя боль – это то, что в студенчестве испугалась и не уехала по программе обмена в США на полгода. Послушала маму, побоялась бросить парня, с которым мы через месяц расстались. Не бойтесь рисковать, написала Мария. Да, сейчас как знать, Мария, может быть, что-то бы прям сильно изменилось в вашей жизни, а может быть, кстати, ничего бы не изменилось. Вот здесь тоже интересный, да, момент, ну, съездили бы и съездили по программе обмена и также спокойненько бы вернулись, и все осталось на кругах своя. Друзья мои, мы завершаем этот музыкальный час. Кто с нами будет в этом часе? Гориллаз точно будут дальше по ситуации. Меня зовут Камила Ягудина, я в следующий час вместе с вами перехожу.

0: радио. Первое в Казани. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября 2026 года российские школы перейдут на новые единые государственные учебники по обществознанию для 9-10 классов, а с 1 сентября 2027 года – для 11 классов. Главным редактором новой линейки учебников стал заместитель председателя Совета безопасности России. 8 парков и скверов Казани обзавелись мини-библиотеками под открытым небом. Теперь горожане могут бесплатно брать книги для чтения и участвовать в обмене изданиями. Дирекция парков просит читателей соблюдать простое правило. После прочтения книгу нужно вернуть либо заменить ее другой. Так коллекция будет постоянно обновляться и радовать новых читателей. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-22.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558 72 78.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу. Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: «Бим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с «Бим-радио». Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых шоу, шоу, сипелявых шоу, шоу, шоу, сипелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Да, друзья мои. У нас, кстати, в этом часе будет с вами игра. Это напоминание о том, что не просто так у нас проходят минуты на Бим-радио, проходят они в веселье, радости и увлечениях всяческих. Спросила, кстати, я вас, о чем вы жалеете, о том, что хотели сделать, не сделали. Вот сейчас испытываете такую...

0: иногда действительно ночь напролет не спит и думает, а вот если бы, например, купила квартиру, то сейчас бы жила в хоромах в центре города, где-нибудь там на Щапово, например, а не вот, вот это вот все. Так, есть сообщение от Артура, он пишет, жалею, что не купил ни жилую недвижимость. Так, не ходил в тренажерный зал, не ходил на футбол с Барселоной. Ну вот смотрите, Артур, мне такое ощущение, что из этого списка вы сейчас можете убрать один пунктик и, может быть, начать ходить в тренажерный зал, как вариант, да, например, и ходить с удовольствием. Тут у меня видео какое-то, не могу понять, это беговая дорожка или что. Возможно, ходит уже человек, пытается, так сказать, наверстать и исправить вот эти вот моментики, которые не были реализованы когда-то. То, что не купил ни жилую недвижимость, все у вас тоже впереди. Будете заниматься спортом, и я верю, что и деньги тоже появятся. Не знаю, какая там связь, но я просто сегодня очень оптимистично настроена. И то, что не ходил на футбол с Барселоной, а как знать, Артура, может быть, однажды действительно это получится. И вы представляете, какой будет у вас спектр эмоций. Вы же будете просто, вот я уверена, вас будет разрывать от счастья, потому что когда-то не смогли, а потом спустя года вдруг бац, и получилось. И вот, вот так вот круто. Так, есть такое сообщение, естественно, читаю инкогнито, друзья мои, наверное, судя по тому, что я успела взглядом выцепить пару строчек, но, может быть, потом назову все-таки имя, если там ничего крамольного нет. Добрый вечер, мне 55 лет. 13 лет назад была возможность родить от любимого человека ребенка. На тот момент мы были знакомы примерно 3 года. Сейчас у нас и квартира, и машина, и дом. Муж меня балует. Если бы я знала тогда, что он очень надежный и любящий мужчина, но мы все равно счастливы, у нас растет внук. В этом году он идет в 1 класс. Желаю всем счастья и любви. Ну, прекрасно, все прекрасно. На всякий случай не буду ими говорить, потому что не подписанное сообщение. Но в любом случае, знаете, вот как оно получилось, может быть, так оно и получилось. Может быть, я как размышляю обычно, если что-то не получилось, я всегда думаю, оно и к лучшему, может быть. Потому что если так подумать, о чем я жалею, это какие-то такие несущественные мелочи, наверное, да. К примеру, там, свитер какой-то не купила. Вот есть один синий свитер, я что-то как-то размышляла, смотрела на него и так и не купила. А потом я думаю, а может быть, я бы его и не носила, знаете, да. Вот какие-то отношения где-то когда-то не завязались. А может, оно и не надо было. Может быть, это вот не тот человек. Вернее, не может быть, а 100% был не тот человек. И так далее. Поэтому вот с таким подходом, наверное, и очень сожалений мало. Плюс 7-92-72-42-102-8. Давайте сегодня можно поделиться, о чем жалеете, что не сделали когда-то. Ну вот сейчас бы сделали, и, может быть, жизнь бы повернулась совершенно в другом направлении. А может быть, скажу я вам по секрету, все осталось бы так же. Такое тоже может быть.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Саргассово море – единственное на планете море без берегов? Оно названо так из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки назвали морским виноградом. Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргассовом море находится большая часть Бермудского треугольника.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Заправляйся с умом на АЗС или ком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС или ком.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Я ротель, это...

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Crazy Town, Butterfly, вашему вниманию композиция. Друзья мои, обсуждаем вот эти все сожаления, которые до сих пор, может быть, где-то там на подкорке остались. Что можно было сделать такого, да? Может быть, мелочь, может, грандиозное какое-то действие. Ну, например, купить квартиру, там, выйти замуж, родить ребенка. А, может быть, мелочь какая-то, ну, там, прикупить, например, $100 по 30 рублей. Ну, казалось бы, мелочь, а вот так, если посмотреть, то нормально. И так далее, то есть что-то такое. Жалею, что в школе не учил английский, а плевал в потолок на задней парте. Сейчас по работе очень нужен. Сижу ночами и плачу. Учитесь вовремя на рот, написал Дмитрий. Я спросила, Дмитрий работает инженером, это мы потом с ним списались. А я жалею, что слишком много работала, когда дочка была маленькая. Все казалось, надо заработать все деньги мира, успею еще побыть с ней. А она как-то раз за 1 август выросла и превратилась в подростка со всеми вытекающими. Время не купишь, написала Елена, и тут, конечно, не поспоришь, друзья мои. Поэтому давайте проводить с детьми больше времени, чтобы об этом потом не жалеть, не переживать по этому поводу. Максимально отдаваться детям, их интересам. И, в общем-то, получать от этого кайф и удовольствие. Вот поэтому-то у нас далее впереди будет семейный квест «Маза Парк». И я приглашаю для участия родителя и ребенка. Да-да, уже прямо вот в ближайшее время можете дозвониться. Нам нужен ребенок, внимание, от 5 до 15 лет включительно. То есть, соответственно, дети вот этого возраста, 5 лет и вся шкала возраста, включая 15 лет, родитель обязательно, взрослый человек, совершеннолетний, вот с ребенком. И далее мы задаем вам вопрос в прямом эфире. Вы отвечаете своей командой семейной. Будет это сразу же после новостей. Итак, номер телефона студийный 292-102.8. Друзья мои, важный момент, что вы не выигрывали подарок уже более месяца на БИМ-радио. И вы, и ребенок, и вся ваша семья. В общем, вот так вот давайте, чтобы подарок у нас пошел в те руки, которые уже давно мечтают получить что-нибудь приятное от БИМ-радио. Итак, 292-102.8. Жду семейную команду. Ребенок 5-15 лет и родитель, который желает поучаствовать. А что там будет, расскажу. Скажу чуть позже, пока что расскажут лучше меня, потому что у нас любимые новости далее в эфире. Там ведь все знают.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. С 1 сентября 2026 года российские школы перейдут на новые единые государственные учебники по обществознанию для 9-10 классов, а с 1 сентября 2027 года – для 11 классов. Главным редактором новой линейки учебников стал заместитель председателя Совета безопасности России. 8 парков и скверов Казани обзавелись мини-библиотеками под открытым небом. Теперь горожане могут бесплатно брать книги для чтения и участвовать в обмене изданиями. Дирекция парков просит читателей соблюдать простое правило. После прочтения книгу нужно вернуть либо заменить ее другой. Так коллекция будет постоянно обновляться и радовать новых читателей. БИМ-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Семейный квест «Приключения в Маза Парк». Ура!
0: Появляюсь в эфире. Все, друзья мои, у нас игра «Семейный квест» «Маза Парк». И есть у нас семейная команда, замечательная команда, я бы сказала. Это мама Наталья и Вячеслав, серьезный мужчина, 10 лет. Здравствуйте.
4: Всем привет, привет, всем.
0: Здравствуйте, Вячеслав, ну рассказывай, давай я с тобой сначала познакомлюсь, пообщаюсь, все-таки, ну, ты у нас, можно сказать, главный участник, с позволения твоей мамы, и главный претендент на приз. Расскажи, пожалуйста, в каком классе ты у нас учишься, это получается в
4: четвертом?
0: В 6 лет пошел, да, в школу? Угу. Молодец, давно уже в этой сфере, так сказать, крутишься, вертишься, учишься. Как оно вообще? Рассказывай.
4: Отлично.
0: Какие оценки у тебя вот за...
4: Пятерки.
0: А четверки есть?
4: Ну, четверки.
0: Угу. А троечки?
4: Нет.
0: Молодец, Вячеслав. Вот прям 5 бы я тебе дала. Ну, не могу. Но в любом случае, прямо добрямс. Итак, смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Сначала прослушаем информацию про спонсоры. А там будет, кстати, полезная информация для вас. Слушайте внимательно. Итак, друзья мои, спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк. ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвую в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазапарк. Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазапарк и кафе на 3000 рублей. Уменьшила, да? На 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазит Гафури, 46. Вот она информация и как раз-таки про финал также.
3: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
0: Ну что ж, готовы, Наталья и Вячеслав, отвечать на вопросы?
4: Готовы.
0: Отлично. На раздумье у вас 3 секунды, поэтому прям оперативненько посовещались, подумали. Мне кажется, Вячеслав знает ответ на этот вопрос, а может быть и Наталья. Наталья, может, тоже знает. Кстати, вопрос несложный. У нас такой спортивный будет, спортивно-летнее игровой, вот я бы так сказала. Вопрос будет один всего. Смотрите, что такое фрисби? Варианты есть. Летающий диск, надувной круг, водный пистолет. И ваш ответ? Фрисби.
4: Это
5: летающий диск.
0: Ой, это Вячеслав, да, сообразил быстрее мамы?
4: Да.
0: Наталья, вы как, поддерживаете сына или у вас есть свое компетентное мнение на сей счет?
4: Я ему доверяю.
0: Отличный ответ, любящей мамы. Супер. И мы считаем, что это у нас летающий диск. А теперь, внимание, правильный ответ. Правильный ответ – это летающий диск. Я вас поздравляю, уважаемая семья.
4: Ура!
0: Да, семья Наталья и Вячеслав. Это пластиковый летающий диск с загнутыми краями, который используется для игр на свежем воздухе. Ну, в общем, все круто. Можно поиграть летом и классно провести время. Вячеслав, есть у тебя фрисби-то в итоге?
4: Нет.
0: Нет, вот так вот.
4: Стоит приобрести, да?
0: Да. Вот это хорошая идея на подарок на день рождения, Наталья. Вы ловите, а тут, знаете, потом мобильные пойдут, там, квартир, машина. А тут пока фрисби можешь подарить. Ребенок хочет, я чувствую по голосу. А как у вашей семьи, какая фамилия? Давайте мы вашу семью прославим в эфире.
4: Тураевы.
0: Тураевы. Прекрасно. Мы вас поздравляем с победой, по крайней мере, в первом туре. Далее рассказывайте, что дальше у вас происходит в жизни вот по нашей игре. Вы же слушали внимательно информацию от спонсора.
4: Значит, 31 мая так. Мы будем участвовать в финале. Угу. И обязательно выиграем сертификат на 3000 рублей.
0: Супер. А где будет происходить?
4: Мазапарк.
0: Мазапарк, 3000 рублей, да, все верно. Я вас, Наталья, поздравляю. Вас, Вячеслав, также трубку не кладите. Пожалуйста, Вячеслав, приветики быстренько передай своей школе, классу, там, учительнице, кому-нибудь.
4: Я даю привет всей Казани.
0: Школе номер 17. Угу. Шикарно. Все, Вячеслав, умница. Спасибо большое, друзья мои. На этом у нас заканчивается игра. Квест. Семейный квест от Мазапарк. Очень круто, по-моему, все было у нас. Знаем теперь новое слово, может быть, кто-то. Фрисби. Это вот она же летающий диск, да, летающая тарелка, можно так сказать. И двигаемся далее с таким же хорошим настроением, как наша подложечка.
3: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Yeah!

Большие девочки не плачут, утверждает Ферги, но кто же ее будет слушать-то? Иногда поплакать полезно, даже психологи говорят, что кто не плачет, тот свои нервные клетки теряет. Поэтому всплакнуть иногда не только не зазорно, но и бывает даже полезно. Не стесняемся этого дела, но лучше, конечно, слезы проливать не от горя, а от счастья. Тут уж известная аксиома. Еще есть известная аксиома, что BIM-медиа – это больше, чем просто радио. За годы работы мы реализовали сотни успешных рекламных кейсов. Мы разрабатываем уникальные форматы и идеи, учитывая особенности конкретного бизнеса и аудитории. BIM Media. Объединяем людей и развиваем ваш бизнес. 2 930 818 плюс.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
3: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
4: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Где 40 захватывающих аттракционов?
7: В Мисти парке!
6: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
9: ИП Жуличев, НА, 0+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
12: Position number one.
13: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: есть у тебя.
1: Ну, любите его так же, как группу «Руки вверх». Алан Уокер у нас далее в эфире, друзья мои. Композиция «Endless Summer». Можно то же самое сказать про казанскую весну. Бьем какие-то невероятные рекорды по жаре, по температуре. Это какое-то бесконечное лето. «Endless Summer» вашему вниманию. И совсем скоро будем прощаться, кстати говоря.

Жаришка, что называется, не только за окном, но и Endless Summer. Это Алан Бокер и Зак Эйбель. Вашему вниманию, друзья мои, вот под эти летние ритмы завершаю свою смену. Давайте посмотрим, о чем еще вы жалеете. Вот дочитаю просто сообщения, которые есть, которые прилетели к этому моменту, чтобы не оставлять их без внимания. Мне, вот знаете, каким я хочу закончить сообщением, которое пришло? А я ни о чем не жалею. Не купил биткоин, зато сохранил нервные клетки. Доллар по 30 ушел, зато живу в моменте. Слушайте, ну это вот Павел, это такой, знаете, оптимист по жизни. Мне кажется, всем нам нужно учиться у Павла. Павел, вы можете быть коучем по жизни. Вот мне кажется, каким-нибудь лайф-коучем. Сейчас модно так говорить. Я думаю, у вас все получится, и даже доллар по 30 вас в таком случае уже сильно расстраивать не будет. Все, друзья мои, Камил Ягудина, Бим Радио, до скорых новых встреч. Напомню, встреч наша состоится с вами в пятницу в рабочем полднике. Встречайте, ждите, ожидайте, а я непременно буду. Все, пока-пока.

0: радио. Первое в Казани.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Она так орет, да? Вот я прям не люблю,
1: нормально,
0: когда люди орут. Прям
1: нормально,
0: не люблю.
1: Да.
0: Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим Петр Нижинский». Рослава, сегодня вторник, 19 мая. Сегодня меня попросили не говорить про хоккей. Я скажу, что сегодня финальная игра состоится между Акбарсом и Локомотивом. Если что-то неправильно сказала,
1: прикольно,
0: я закрою, что ничего в меня не кидайте.
1: Вы следите, оказывается.
0: Да, бывает.
1: За хоккеем.
0: Бывает, но я не болельщик. Это же дорого сегодня, наверное, на игру сходить. Вообще там целое состояние. Да и нет, наверное, билетов уже, я думаю.
1: Вот это, скорее всего, да.
0: В общем, всем здравствуйте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Энергии через край. Куда девать, не знаю. Дай шапку туда отсыплю, дай ведро туда положу. Дайте еще что-нибудь. А я сегодня забрала свой наряд на ночь и летний бал.
1: Поздравляю, я вчера видел, как он будет выглядеть, очень круто.
0: Непривычно, конечно,
1: очень круто.
0: Такая тетка в зеркале вообще. Ну ладно, посмотрим.
1: Ну выглядит хорошо, действительно,
0: да.
1: Вы будете блистать, коллега.
0: Спасибо,
1: спасибо. Ну и традиционно мы в этом часе и в следующем тоже будем с вами обсуждать темочку какую-нибудь, да. Тут вот у нас Камила с вами злободневную тему обсуждала. Примерно вот в этом ключе мы, наверное, и пойдем дальше. Примерно так, чтобы это не отходить от горяченького, скажем так. Да, жарко, капец вообще. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, Макс и Телеграм.
0: А попробуй ходить не в черной одежде летом, в плюс 33.
1: В трусиках только.
0: Да, можешь без.
1: Да, могу.
0: Без булдыравос?
1: Могу, не все поймут просто. А так-то я могу, уж поверь. Вот, еще раз напомню, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, Макс и Телеграм. В этом часе я предлагаю начать нам вот обсуждение темы. Когда ваши ожидания не оправдались. Вот так немножко около серьезного, но желательно с юмором. Это вот, знаете, пример, я не знаю. Ну, что-нибудь даже приблизительно заказали, да, ждали, там, 2 месяца, ждали.
0: А потом пришли сережки из Китая.
1: Ну, типа того, да. А на картинке одно, а совсем получилось другое. То есть, а это может быть и в другом, понимаешь, ключе, там, 15 лет учился, диплом получил, и нафиг не пригодился. Вот и такие тоже истории бывают.
0: А у меня будет еще один вопрос, но он не будет связан с эфиром. Ну, это на случай, кому лень писать.
1: Ага.
0: У меня просто больная тема. Это сколько, вот, Петр, тебе нужно часов, чтобы выспаться?
1: 12.
0: А если меньше, что с тобой будет?
1: Ну, высплюсь, но не до конца.
0: В общем, мне что-то все время спать хочу на самом-то деле.
1: Ложись. Спи.
0: Спасибо большое, я даже продолжать тем не буду, пока дают, надо брать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, когда ваши ожидания не совпали с реальностью, может быть, свиданка какая-то была или товар какой-то заказали, действительно. Ждем ваши мессенджеры, ну и где-то между делом можете написать, сколько вам часов нужно для того,
1: чтобы выспаться совсем.
0: Ты слышишь птиц?
1: Да, конечно.
0: Только не в моей же голове они?
1: Нет, я их тоже слышу, все нормально. Вечерний.

Невероятно динамично музыкальное, мелодичное произведение Purple Disco Machine, Sophie and the Gents in the Dark называлось, если что, кому-то интересно. А я скажу, что на подходе очень интересное событие и информация на правах рекламы прямо сейчас по этому поводу. Наступает время жарких летних вечеринок. Beam Radio представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Beam Radio. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на Maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Maximilians, 18+. Реклама.

0: весе.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только вперед! С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
6: Распродажа «Алютех».
7: Это встрел, это встрел.
6: Ты нацелен на успех.
7: Это встрел, это встрел.
6: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
8: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Фиду и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
12: Соцсети могут прилечь. Обим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
13: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
14: Не лишним будет напомнить, что полным ходом идет спецпроект от Бим-радио «Охотники за пиццей «Татмак». И сегодня у нас в полях Игорь Никитин. Игорь!
15: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Бим-радио. И сегодня с нами снова легендарный «Татмак». На связи Игорь Никитин. Всем желаю прекрасного доброго вечера. Ну а мы стартуем со спецпроектом «Охотники за пиццей «Татмак». А это значит, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Да-да, ту самую горячую, ароматную.
12: Всегда. 2-930-800.
13: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
14: Не лишним будет напомнить, что полным ходом идет спецпроект от Бим-радио «Охотники за пиццей «Татмак». И сегодня у нас в полях Игорь Никитин. Игорь!
15: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Бим-радио. И сегодня с нами снова легендарный «Татмак». На связи Игорь Никитин. Всем желаю прекрасного доброго вечера. Ну а мы стартуем со спецпроектом «Охотники за пиццей «Татмак». А это значит, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Да-да, ту самую горячую, ароматную, сытную пиццу, которую хочет

0: Снова легендарный Татмак. На связи Игорь Никитин. Всем желаю прекрасного доброго вечера. Ну а мы стартуем со спецпроектом «Охотники за пиццей Татмак». А это значит, прямо сейчас у вас есть шанс выиграть большую пиццу бесплатно. Да-да, ту самую горячую, ароматную, сытную пиццу, которую хочется разделить с друзьями, семьей или коллегами. Татмак – это вкус, который в Казани знают уже много лет. Нежное тесто, сочная начинка, аппетитный аромат и тот самый фирменный вкус, который сложно перепутать с чем-то другим. И при этом вкусная еда может быть доступной. В кафе «Татмак» вас ждут сытные закрытые пиццы от 150 рублей, большие пиццы для компаний, хрустящие закуски и свежий зерновой кофе. Заглядывайте в кафе «Татмак» по адресу Восстания 83. Здесь вас встретят быстро, вежливо и с заботой, чтобы вы не просто перекусили, а ушли сытыми и довольными. И не забывайте, сегодня у вас есть шанс стать победителем розыгрыша и получить большую пиццу бесплатно. Татмак. Вкусно, сытно, по-доброму. Участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» прямо сейчас. Подъезжайте на Восстание 83 к Татмаку. Здесь я, Игорь Никитин, надену специально для вас жилетку, чтобы вы меня нашли. Ну и, конечно, троих слушателей Бим-радио я жду и буду вручать сертификат на большую пиццу в Татмак, соответственно. Поэтому, кто рядышком, заглядывайте, пожалуйста.
1: Ну что ж, еще раз напомню, что Игорь Никитин ждет вас в жилеточке, как он выразился, на Восстание 83. Подъезжайте и, конечно же, заберите у него пиццу, а то он ее ведь всю съест. Совсем скоро будет очередное включение. Подъезжайте, забирайте свой подарок, как сказал Игорь, бесплатно.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубим.
1: Ну что, пока вы подъезжаете к Игорю, я напомню, что он вас ждет на восстание 83 за ароматные пиццы Татмак. Да. Мы вот как раз...
2: Да, не на красную курточку идем, на какую-то жилеточку. Какого цвета жилеточку, он не уточнил?
1: Оранжевый, наверное. Или зелеными вставками,
2: слушай,
1: я не знаю.
2: А что за люди вообще? Вот я сказала, что я не высыпаюсь. Я не высыпаюсь уже, наверное, лет много. Но дети там, я очень чутко сплю, со мной ложится еще малявочка, иногда напинается, я просыпаюсь, потом эти уходят в школу, оставшиеся дети. Потом, значит, у меня еще сны постоянно мне снятся, вот эти не очень, ну там, как будто у меня челка, как у Зиверт, представляешь? Я с челкой, как у Зиверт.
1: А у нее какая челка?
2: Ну такая пышная афрочелка такая. Черный волос у меня почему-то. Ладно бы седые, я бы еще поняла, но черные. Ну, в общем, какие-то кошмары. Но люди мне уже диагнозы ставят. Уже тут это, понимаешь ли, мы тут мальчик или девочка, распашоночки собираем, понимаешь? Да.
1: Вот. Люди, они такие.
2: То есть вы не высыпаетесь, у вас все нормально. А Ярослава не высыпается, она в положении, все понятно. А так, тема у нас плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пожалуйста, озвучите тему сегодня, Петр.
1: Когда ваши ожидания не оправдались?
2: Да, и я тут просто свои личные проблемы, вопросики решаю. Может, к врачу надо обратиться? Сколько вам нужно часов, чтобы выспаться? Сколько вам надо спать вообще? Так, и давайте быстренько. Лег пораньше выспаться, проснулся в 4 утра, хватило. Желание не оправдалось, на сон хватает 5 часов. Обе темы закрыты.
1: Все, до свидания.
2: Хорошего сна вам, хорошего вечера.
1: А тем, кто ложится спать, хорошего сна.
2: Вот пишут, беременным всегда спать охота. Берем. А вы что, у меня сейчас челлендж. Я перед вечеринкой ночи летний бал решила неделю не пропускать свои тренировки. Может, я еще поэтому изматываюсь? Я тут устаю, потом перевозбуждаюсь. Не могу спать нормально.
1: Вполне может быть.
2: Да, кто шарит в этом? Ожидания не совпадают, когда в кусочке заказываешь бургер. А, так. Все поняла. Я боюсь, тут какие-то слова непонятные, новые. По факту сухая котлета, подавленная между депрессивными булками.
1: Подавленная котлета. Звучит здорово.
2: А, это человек с юмором пишет, я поняла. Я дочитала до конца, да. Хорошо,
1: привет.
2: Что да, я не читала.
1: Привет, ребята, как-то было такое. Ожидания с реальностью не сошлись, но это было давно. Да, он должен быть выше 1,80 м. У него должны быть деньги, квартира, машина, и он должен любить моих двоих детей. Понятно. Она причем в образе этого из Mortal Kombat, с четырьмя руками-то был, как его забыли, Гору с накрашенными губами.
2: Но да? Для тех, кто не смотрел, и «Семейки Адамс», помните, там этот лысый был, на Фантомас, по-моему, или нет?
1: Нет, это из Мортала, это Гору.
2: Ну, вот похоже, просто я Мортал не смотрела.
1: Вот, еще раз напомню нашу тему, когда ваши ожидания не оправдались. Пишите, пожалуйста, какие-то свои истории, желательно с юмором, конечно. Плюс 7-9-8-2-42-102-8, скоро с удовольствием продолжим. А пока вернемся к Игорь!
0: Бим Радио. Спецпроект. Охотники за пиццей Татмак.
3: Так, ну что же, есть наши слушатели счастливые, видимо, голодненькие немножечко, да, потому что спешили очень на большую пиццу, но мы с ними обязательно познакомимся, передадим приветы и порадуемся сегодняшнему подарку. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Всей Казани доброго вечера. Спасибо Бим Радио за такие прекрасные подарки. Татмаку, пиццерии, всем привет.
3: Вот такая вот она, скромная, быстрая, но удачливая, как минимум. Еще один удачливый, красивый мужчина. Здравствуйте.
5: Меня зовут Артем. Спасибо Бим Радио, Татмаку за подарки. Ну и хотел привет передать жене Элеоноре и дочке Олесе. Ну и заказать что-нибудь такое весеннюю погодку под нашу солнечную погоду.
3: Там Трубим вам обязательно какой-нибудь рок задаст жару точно. Так, еще один наш слушатель, видимо, издалека откуда-то ехал, потому что приехал последним. Но большая пицца его все равно. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Тимур. Хочу поблагодарить за сертификат Татмак. Вот. Ну и всем привет всей Казани. Хорошее настроение.
3: Ну, я чувствую, ваше настроение теперь до конца вечера будет. Ну, ладно, тут, по крайней мере, Татмак рядом, если что, можно будет перекусить и набрать еще немножечко, как минимум. Ну что, всем доброго, прекрасного вечера. Это были такие вот интересные гонки за большой пиццей и Татмаком. Спасибо вам большое за подарки. Я Игорь Никитин, с вами прощаюсь. Еще услышимся. Пока-пока.
1: Спасибо большое, Игорь. Кстати говоря, напомню, что завтра охотники за пиццей вновь выйдут на дороги нашего замечательного города, так что ни в коем случае не пропустите.
0: Спецпроект «Охотники за пиццей Татмак».
1: А у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
7: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
10: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
11: Низкие цены.
12: Паркет плюс.
11: Широкий ассортимент.
12: Паркет плюс.
11: Кварц-винил, ламинат и паркет.
12: Паркет плюс.
11: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
13: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская. Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-41.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
1: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. «Татмак» – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 27 градусов тепла. К вечеру ожидается плюс 24. Сегодня безоблачно, без осадков. Что не скажешь о завтра? Так, завтра в Казани днем плюс 30 градусов, к вечеру плюс 23. Безоблачно, без осадков. Но РЧС рассылает сообщение о том, что завтра по Татарстану ветер 15-20 метров в секунду. Возможен град в отдельных районах. На всякий случай телефон экстренной службы 112. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Это вечерний Трубим.
1: Муха летает, ты видал?
3: Ну, муху не обманешь, ведь вы сами знаете. Спрашивает у нас Антон, Артур, говорит, ну почему пробка на проспекте в сторону Казанки? Ну что такое? Вот это вопрос, Артур, риторический. Давайте мы его переадресуем всему нашему Ариапагу. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Слушатели, уважаемые, напишите, что вы думаете, почему пробка на проспекте в сторону Казанки? Может быть, Артур от этого станет как-то легче.
1: Ну пусть рассосется там, что.
3: Раз, два, три, понимаешь, она, Алан, чумак, приди.
1: Привет, Бимчик. А, тема-то у нас сегодня ожидания, когда у вас не совпали с реальностью. Вот муха очень жирно летает. Вам бы сфотографировать ее? Вот интересно, сколько мухи надо скинуть, чтобы она была среднестатистической мухой? Вот она прям башка закружилась. Привет, Бимчик, когда идешь на рыбалку... Во! Смотри, Эльдар пишет. Привет, Бимчик, когда идешь на рыбалку и думаешь, сейчас поймаешь монстра, а приходишь с карасиком. Ожидание сошлось, получается. С карасиком, да. Это еще ладно. Я бывала, вообще в холостую ходила на эти рыбалки. Там вообще ничего не ловилось мне. Ладно бы хоть карасик какой-нибудь, хоть это рыбка-то, которой все питаются. Как она называется?
3: Корюшка.
1: На Б. Да. Ну ладно, я вспомню.
3: Брызгалка, мышка, рыжка. Когда заказал новый смартфон онлайн, а он пришел с царапинами и не включается. Вот это вот тоже, понимаете, сразу, да? Ожидание-реальность, когда ваши ожидания не оправдались. Или вот такое есть сообщение. Ожидал, что новый сериал, а я бы сказал еще -фильм, например, будет захватывающим, но сюжет оказался скучным и совершенно предсказуемым. Это же вот вообще прям боль, когда сидишь и уже предсказываешь весь фильм от начала до конца.
1: Нет, не барабулька, другая рыба. Я уже гуглю, сижу. Все, у меня теперь, если в бошку что-то залетело, рыба нам... Нет. Здесь пишет барабулька, немногие ответы написали. Это, да, извините. Кто? Забыла я. На эхолоте очень видно эту рыбку, то, что она там водится. А, тоже не то. Спасибо большое. Смотри, сколько рыбаков у нас. Ты видел вообще?
3: Прекрасно.
1: Завтра кэфы, говорят, будут. Башклейка. Не башклейка. Другое. Давайте еще попробуем. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Да, ожидания, которые... У тебя вот есть такие ожидания, которые не совпали с реальностью? Может, ты что-то заказывал? Может, для гитары что-то? Или ты вот идешь на концерт какой-то, думаешь, там сейчас будет вау-вау-вау, а там...
3: Именно так. Вот. Нет. Один в один, прям со звуком.
1: Бывало?
3: Конечно.
1: И все, и без подробностей?
3: Без подробностей, я что?
1: Почему вы, мужчины, не даете нам подробности никогда? Как сходил? Нормально. А фотки...
3: Так вот думаешь, вроде нормальный человек, а ожидание, да, а потом реальность, оказывается, не совпало.
1: Это вот вам не девчонки, которые поставят 4 стула, посмотрят на красивый мост. Забыла, как на Сорочью гору вот этот. Не Сорочью гору. Все, у меня вообще старею, что ли, я? Какие витамины-то попить? Вот, и мы сидим и все ведь обсуждаем. Там началось вопрос, что, как сходили, а ушли в личную жизнь там кого-то вообще непонятного, звезды Димы Билана, например.
3: Да, ожидания не оправдались, когда уволился из-за того, что вечные переработки 1-2 часа. Устроился на новую работу, а там переработки 4 часа. Вообще, конечно. Что будет на следующей работе? То ли еще будет «Ой-ой-ой» пелось в одной из песен. Так что вы не делайте резких телодвижений. Пока оставайтесь там, где вы есть, а то, глядишь, и по 8 часов накидывать начнут. Да, еще раз напомню, сегодня мы с вами общаемся на такую вот злободневную, можно сказать, тему, через которую каждый из нас в той или иной степени проходил, когда ваши ожидания не оправдались. Заказал кеды, купил, пришел, надел, нормально, померил, все, удобно. Походил неделю, они развалились.
1: Или кучу мозолей натерли, например.
3: Или кучу мозолей натерли, да. И ты такой...
1: Слушай, ну я вот заказала сережки за 732 рубля, вот. Между прочим. Они такие, ну я то все продолжаю готовиться к вечеринке «Ночи летний бал». Заказала, они такие большие. Во-первых, они клипсы, которые падают с уха. А во-вторых, из них вылетают камни. Ну за 732 рубля, ну реально, можно было сделать более качественно. Я начала их клеить. В итоге я склеила себе все пальцы, покрывала, бумагу, все, дети приклеились ко мне. А сережки до сих пор сегодня я вот несла, а там еще один камень выпал. Это вообще нормально, нет?
3: Ну, это отвратительно.
1: Я считаю, что так нельзя.
3: Вот так вот, ожидания-не оправдались, понимаете ли. Давайте посмотрим, что еще у нас тут есть. Планировал отпуск на море, но погода испортилась. Все время шел дождь. Вот тоже, да, представляешь, вот человек ждал, ну, полгода ждал, что наконец-то в отпуск. Подгадал время, даты, в общем-то. Подгадал, купил билеты, там, забронировал какой-нибудь коктейль-отель. Приезжает, думает, вот, сейчас в шезлонг лягу, позагораю немножко, пузечко свое погрею, на морешко попрыгаю, в общем-то, поплаваю. А тут и дождь. С утра до ночи, как включили, как муссонный дожди, и льет, и льет, и льет, и льет, и льет, а отпуск тем временем заканчивается.
1: Бывает, это очень обидно бывает, да.
4: Да, согласен.
1: На море захотелось вообще-то.
3: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, кто хочет на море, ставьте плюсик.
0: Бим-радио.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Никаких помех не существовало. Нужно немножечко, наверное, постараться и поднастроиться. Особенно, если вы собственник бизнеса или маркетолог, или вам нужно рассказать о себе и своих услугах и привлечь новых клиентов в современных условиях, обратите внимание на возможности BIM Media. Больше 30 лет мы на связи с Казанью, в эфире, в соцсетях, на главных городских событиях. Мы входим в топ-5 радиостанций страны по вовлеченности в соцсетях. А наше мероприятие собирает тысячи ваших потенциальных клиентов. BIM Media больше, чем радио. 2-930-800 для лиц старше 18.
1: Реклама на BIM Радио.
2: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.

0: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
1: В Мисти парке!
2: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
1: В Мисти парке!
3: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
5: Небольшоричев НА 0+.
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
11: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. «Тэнк» создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. «Тэнк». Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
14: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех. В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды!

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, в городе 6 баллов, движение затруднено, крупные пробки на улице комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 38 минут вы проведете там, улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Овражной 37 минут, 34 минуты на Карла Маркса, Николая Ершова от Епеева до Гвардейской, Гвардейская от Макаренко до улицы Николая Ершова 18 минут и также 18 минут на Обжалилова от Пугачевской улицы до Николая Ершова. Ситуация на мостах и дамбах: Ленинская свободна, мост Милен из центра 1 балл, Кировская дамба из центра 7 баллов, третья транспортная дамба загружена в центр 9 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 18.01 на часиках в студии. С чем всех поздравляем. Удачно перешагнули в новый музыкальный час. Еще раз, Ярослава, здравствуйте.
2: Да, Петр Нежинский здесь. Всем здравствуйте, добрый вечер. И тут я говорил то, что в общем собирательном таком смысле рыба, как называется, которую в эхолоте видно, тут много вариантов накидали. Бель! Как принцесса в «Красавице и чудовище» бель. Был еще вариант белов. Рыба, да. Но это бель. Вот спасибо всем, кто участвовал. Тут еще спрашивают, когда, где можно порыбачить. Во-первых, до 5 июня запрет стоит на рыбалку, имейте в виду. А где, вот, может быть, кто-то подскажет, где лучше всего с ребенком рыбачить, чтобы прям клевало и клевало. Вот, все, да. И тема у нас есть сегодня тоже эфир.
1: А я напомню, что мы в этом часе еще будем играть, кстати говоря, в игру «Допивайка».
2: Да.
1: Будем какие-нибудь песенки с вами вспоминать.
2: Да.
1: Там же они пишутся уже, да?
2: Да, уже 6 с одной стороны
1: как
2: и 5 с другой стороны.
1: Как хорошо. Дождитесь, обязательно все это будет на 30-й минуте. И да, у нас есть тема, которую мы с вами сегодня решили пожевать на лавочке. Когда ваши ожидания не оправдались, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, жестковатое такое сообщение, я тут наблюдаю от нашего слушателя. Добрый день, когда ищешь жены девственницу, нашел, женился, а после свадьбы она привозит двоих детей 6 и 3 лет от роду. Было, говорит, не у меня, но такое встречал у знакомого.
2: Да, у одной моей подруги Светы.
1: Да, надо моя подруга Ирина, тоже с 3-м размером глаза. Когда ваши ожидания не оправдались, именно об этом мы сегодня говорим. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
2: Я еще хочу зачитать сообщение, оно такое печальное вообще. Так, ожидание реально свиной пушап. А там, говорит, печальки маленькие. У меня вот единственный вопрос, как у обладателя маленьких печалек, а почему печальки?
1: Печальки.
2: А как вы вообще определяете, что они грустят?
1: Печальки.
2: Вот, интересно знать просто. То есть, если они в кушапе, они такие подобранные, мы радуемся жизни, мы в домике. А когда фисташка пустая, она получается печальная,
1: мы
2: да?
1: немножко можем выглянуть и посмотреть на белый свет, что там происходит.
2: Но мы не растем от солнечной энергии, имейте в виду. Так, ладно, все с этим понятно. Сообщение очень повеселило. Добрый вечер, мама заказала лего-машину 2000 деталей. Приехала меньше, чем должна была 1/8.
1: Ой-ой.
2: Или 1/8.
1: Ой-ой.
2: Я гуманитарий 100%. А приехала 1/18.
1: А еще ты знаешь, наверное, печаль, когда заказываешь какой-то хороший набор лего, там, для детей, например, да, или там, ну, не знаю, может быть, вам нравится наборы собирать. Собираешь такой, думаешь, на радостях. Одной детальки или парочки не хватит. Просто нет. Выпали или не доложили в набор. И вот же он уже готовый фактически. Но не хватает.
2: Когда ты детальки. Говоришь слово «печалька», я теперь уже не могу.
1: Я не говорил сейчас «печалька».
2: Ты сказал «печально бывает», «печально».
1: А, «печальки».
2: А еще, в общем, достались билеты на халяву в «Пирамиду» на концерт. Думали, что-то классическое. А там каверы на тяжелый рок.
1: Mm-hmm.
2: Ну, там Рамштайн, вот это все. Но... Главное, все артисты в косухах.
1: Срамота. Фу.
2: А вокалист в маске в виде черепа.
1: Ужас какой.
2: Ладно, еще родители с собой не взяли. Они бы обалдели.
1: Куда
2: бы.
1: Куда это мир котится?
2: А вот есть приятное ожидание. Привет, считал сегодня 100-рублевые после ночной смены в такси. Одна из них 5000-й купюрой оказалась. Вот это ожидание, везучая реальность.
1: Вот это тоже здорово. Мы же как бы из-за позитивной истории. Можете тоже написать. Может быть, какая-то у вас юморная была, реально. Вы там ожидали одного, пошли там на работу устраиваться, а там вам говорят, слушай, ну вообще садись на мое кресло
2: директорское. Она директор нужен,
1: вот,
2: да.
1: И все, я пойду, это я устал, я ухожу. И вы такие, оба-на, скакалка, присели, работайте. Ну, в смысле, в кресло присели.
2: Ну, иногда бывает так, приходится присесть, чтобы вырасти в звании. Заказывал кубик Рубик большой с Алиэкспресс за 800 рублей, а пришел брелок. А может, вы просто невнимательно Марат
1: жестко
2: посмотрели?
1: Жестко.
2: Чего там?
1: Ну, я представляю, просто заказывал, смотрел на него, облизывал. Сейчас кубик Рубик придет здоровый, такой, будет собирать его на время. Там такая вот штучка на ключике пришла.
2: По цене кубика Рубика, да?
1: Да.
2: Плюс 7-9-2-7-2. Да, спасибо. Спасибо, Петр, спасибо.
1: А это еще не все, кстати. Вот спасибо, продолжим информацию на правах рекламы. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиники Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Это стел.
1: Ты нацелен на успех.
0: Это стел. Это стел.
1: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Низкие цены.
5: Паркет плюс.
4: Широкий ассортимент.
5: Паркет плюс.
4: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: Паркет плюс.
4: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
6: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Вечерний Трубим.
1: Все ближе-ближе, мы подходим к игрушечке, которая здесь уже случится на 30-й минуточке, поэтому будьте готовы, мы вас пригласим поиграть. Ну а пока продолжим обсуждать нашу тему мух-рыбалки и когда ваши ожидания не оправдались. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте посмотрим, что вы нам пишете, что рассказываете.
2: Здесь Эльмир записал видео, я решила субтитры посмотреть. Угу. И говорит, жене заказал много-много-много-много-много-много-много всякой дорогой одежды, значит, поехали получать. А там лодка. Лодка, говорит, представляете, как продавец ошибся, прислал надувную лодку.
1: Как так может быть-то? Как так может быть?
2: А еще мне сказали, где можно много-много карасей поймать. Я вот не знаю, если я озвучу. Это прилично вообще озвучивать, где можно много карасей поймать? Или это чисто для меня? Ну, там на опарышей надо. Кто брезгает, сразу нет, сразу мимо. Ну, либо кого-то просить. Они могли.

0: Либо мне насадить, пожалуйста, опарыша на этот самый крючок. Фу, они такие противные, конечно, вообще неприятные.
1: Зато караси веселые. Так, думал, что коллега поможет с проектом, но он просто переложил работу на меня. Вот такое вот разочарование получилось у человека. Купил билеты на концерт любимой группы, а звук был ужасным. Артисты почти не выступали. А что же они делали-то? По сцене ходили туда-сюда.
0: Вредили здоровью, может?
1: В гримерке сидели.
0: А может, маску носили?
1: И кожаную куртку. И играли всякий затхлый ротск.
0: Слушайте, а бывает такое, вот, дорогие родители, давайте честно, особенно матери, к вам вопрос, матушке. Бывает такое то, что вы идете на утренник, на детский. Я просто сейчас подумала, в чем вот у меня главное разочарование было. Идешь на детский утренник, отпрашиваешься с работы, приходишь там в носочках беленьких, специально покупаешь, потому что все остальные растерялись где-то фантастическим образом. Приходишь на этот утренник, а у твоего ребенка одно четверостишее в лучшем случае. И вот ты смотришь, как другие дети поют песни, играют лягушек, каких-то там репок играют. А твой сидит, в лучшем случае он ковыряет носу.
1: На скамейке прям запасных.
0: Да, и ты такой разочаровываешься, думаешь, я такой путь проделал. Проще было, наверное, вообще не приходить. Или все-таки, или нет, или это я. В общем, интересно. Вот
1: я вас понимаю прекрасно. Прекрасно понимаю.
0: Не, ну понимаю, что детей-то много в группе, и всем надо роли какие-то. Но одни и те же всегда роли ведь играют в детском садике. А твой сидит на скамейке.
1: И кто-то на первых ролях обычно, да?
0: Одни и те же.
1: Да?
0: Ну да. Вот. И вот здесь вот уже ожидание.
1: Все куплено.
0: Ожидание и реальность тоже.
1: Ожидал, что новый фитнес-центр будет чистым и современным, но там было грязно и устаревшее оборудование. А деньги-то все-таки вперед, как говорится. Да. Так, вот такой еще. Записался на курсы по изучению языка, но преподаватель оказался некомпетентным.
0: Понятно. Это то самое, да, о чем я думаю?
1: The color is blue today. Repeat after me.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Там Бабай у нас приехал, между прочим. Сейчас будем фотографироваться, да.
1: Серьезно?
0: А тема у нас сегодня такая, когда ожидания и реальность не совпали. И здесь вот люди придираются к тому, что я сказала рыба на букву «Б». Нет, я же сказала общее слово на букву «Б». Это вот бель как раз-таки было. И все. Все, на этом разойдемся. Там Бабай пришел, надо встретить.
1: Да ты что? Скорее иди встречай. Я еще прочитаю пару сообщений. Заказал еду в ресторане с доставкой. Блюдо было холодным и невкусным. А иногда, знаете, приедет еще и все помятое такое. 18-18, загадывайте желание. И думаешь, ну и как бы вот и что?
0: Еда невкусная?
1: Да надо просто звонить, говорит, это что за безобразие? Верните деньги.
0: Ага, да, я тут вашу еду, она была совсем невкусная.
1: А ты ой, знаешь, бывает и так, что они говорят, ладно, еду можете оставить, деньги мы вернем.
0: Ну это же странно, когда ты все съел и такое, что-то невкусненько нам.
1: Ну отправлять это уже не ликвид получается. Ой, что-то принесли, пакетик.
0: Так, Сергей Белов нам дает какой-то пакет с мороженым, это Бабай?
1: Не нам, а тебе. Вот так
0: это
1: вот.
0: Это Бабай принес нам.
1: Надеялся, что книга, которую все хвалили, меня впечатлит. Но она оказалась ядрен, батон скучная.
0: Ну, дочитал?
1: Ну, не знаю, вот человек не сообщает дальше, дочитал он ее до конца или нет.
0: А мне вот Александр Варсегов дал книгу почитать. «Тысяча одна ночь без секса».
1: Ой,
0: да,
1: что это он таких книг
0: а я не знаю, других не было, наверное, у него одна. Это... Вот и про «Мой Дадыре». Я говорю, «Мой Дадыре» читал. Он
1: это
0: такой,
1: книга
0: ну, тогда возьми
1: как,
0: вот эту.
1: Как это, научиться медитировать, что ли?
0: Да, когда ты «Тысяча одну ночь». Ага. Без этого. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ожидания реальность не совпали. У нас стоит мороженое, поэтому вы пишите, а мы будем вот есть эскимо.
1: Действуйте.
0: Да.
2: БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что самым мертвым водоемом на Земле является не мертвое море, в котором все-таки существуют некоторые грибки и бактерии, а озеро смерти в Сицилии, со дна которого бьют источники концентрированной серной кислоты. Есть свое мертвое озеро и в России. Минерализация озера Эльтон в Волгоградской области достигает 500 грамм на литр, что в полтора раза превышает концентрацию солей в мертвом море.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06. Стань

0: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-44-741.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Ваш секрет

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента.
5: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
2: Самое время дозвониться в прямой эфир по телефону 292-102-8, чтобы сыграть с нами в легендарную допивайку. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 27 градусов. К вечеру ожидается плюс 24, сегодня без осадков. Завтра, в среду, 20 мая, днем в Казани плюс 28 градусов. К вечеру 23 градуса тепла, малооблачно, без осадков. Но местами в Татарстане ожидается сильный ветер, порывистый, до 15-20 метров в секунду, а также град. Имейте в виду, данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
4: Сертификат в семейный парк активного отдыха у нас на кону в нашей игрушечке «Допивайка», а значит, мы снова будем допивать. Что?
1: А можно я подарок поменяю?
4: Поменяй.
1: А у нас сегодня в подарок будет два билета на Bad Boys Blue.
4: Ну, офигенно.
1: Концерт 29 мая в 22:00 КРК «Пирамида». Поэтому вот есть за что побороться.
4: А
1: два
4: у меня
1: билета
4: еще
1: на Bad Boys Blue.
4: Идея родилась, но об этом позже. Давай пока познакомимся с нашими слушательнями, которые до нас дозвонились. Первая была Марина. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Как ваш день проходит?
5: Все хорошо, спасибо.
4: Прекрасно. Замечательно. Марина, а бывало, что когда ваши ожидания не оправдывались?
5: Бывало.
4: Вот и поговорили. Прекрасно.
1: Вы такая загадочная, Мариночка.
5: Ну, нет, вроде бы.
1: Ну да ладно, против вас сегодня будет играть Рафаэль. Рафаэль, здравствуйте. У вас есть какие-то загадки в вас?
6: Здравствуйте. Нет загадок, нет.
1: Вы вообще без изюминки, что ли, получается?
6: Ну, получается, без...
1: Без булдерабес! Правильно, Рафаэль?
6: Да, да, без булдерабес.
1: Отлично. А у вас бывало такое, то, что вот ожидания и реальность вообще никак не совпадали?
6: Бывало.
4: Пришли, например, в караоке, а все поют мимо нот.
1: Или наоборот, в ноты.
6: Бывало.
4: Понятно. Рафаэль, вы нас, видимо, слушаете через радиоприемник, да?
6: Нет, я слушаю, ну, я по громкой связи, а у меня, я через радиоприемник не слышу, соответственно.
1: Ой, давай, не волнуйтесь.
4: Сразу засомневался. Припаркуйтесь, пожалуйста, потому что это, чтобы не отвлекаться от игры и никому на дороге, в общем-то, не создавать помех. А, Марина, а вы любите песни петь?
5: Да.
4: Какие?
5: Да все, разные.
4: Какая у вас любимая песня, чаще всего которую вы поете?
5: «Король и шут». «Молния».
4: «Король и шут на луне»?
5: Молния.
4: А, молния.
1: Вот у Билана есть молния, и у Короля и Шута есть молния.
4: Здорово.
1: А на какой молнии ты? Я на штанах.
4: Делай свой выбор. Ладно, вот сейчас, Марина, вам и нужно будет сделать выбор, с кем вы будете играть.
5: Ярославой.
4: Угу.
1: Такая решительная, да, вот прям коротко, четко и по делу. Марина, смотрите, 10 слов у меня есть, у вас будет ровно 1 минута. Я вам слово, вы мне песню. Угу. Если вдруг вы не помните песню, я могу вам начинать напевать мотив без слов. Вы так, может быть, вспомните и тогда продолжайте, выкрикиваете название песни, а лучше напеваете. Кстати, за то, что вы напеваете, вам плюс 1 балл. Вот мы забыли. Все, вы готовы? Вы поняли, что нужно будет сделать?
5: Да.
1: Ну, тогда наша минута будет начинаться прямо сейчас.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
1: Догонят.
5: Да. Нет, не знаю.
1: Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та.
5: Нас не догонят.
1: Молодец.
5: Нас не догонят.
1: Ты.
5: Ты... Там что-то моей мечты.
1: Рыба моей мечты, хорошо. Часы. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та та тара тара та та
5: Буланова, что ли?
1: Валерия, ладно, молоды. А. Молоды.
5: А, руки вверх, быть молодыми.
1: А вы споете ее, нет?
5: Я не могу.
1: Хорошо, а, нажми. Та-та-ра-та-та.
5: Нажми на паузу, что-то такое. Есть,
1: голубой,
5: песня,
1: голубой.
5: Голубой огонек.
1: Надо не передачу называть на телевидении. Лодка, лодка.
5: Плывем на лодке, что-то мы втроем, что ли.
1: Допивайка. А вы знаете, Мариночка, кроме «Короля и шута» песни «Молния» еще много других замечательных песен. Например, «Лодка» и «Красотка», «Хорошая погодка», «Была бы лодка», «Улыбка».
4: «Мертвый анархист», например.
5: Ой, нет, я не знаю такую песню.
1: «Голубой вагон бежит, качается, нажми на кнопку, видишь результат. Пока часы 12 бьют». Вот такие.
4: «Лесник». Вот, мне кажется, Марин больше по этим песням все-таки.
5: Да? Наверное, да.
4: Марин, будь как дома путник, да, получается?
5: Ну, видимо.
4: Ну, я ни в чем не откажу.
1: Три песенки, на самом-то деле, это очень-очень мало.
4: Но не просто было. Не просто.
1: Но ничего страшного, зато мальчишки еще не играли, вы большая молодец.
4: Итак, вы готовы, Рафаэль?
6: Да, я готов.
4: Во имя всех черепашек-ниндзя на планете, давайте сделаем 4.
6: Давайте.
4: Поехали.
3: Допивайка.
4: Я.
6: Я.
4: И?
6: Пропускаем.
4: Минуты.
6: Минуты бьют, там что-то.
4: А что минуты бьют, там что-то?
6: Ну, есть такая какая-то песня, что-то минуты бьют.
4: Угу. Давай.
6: Давай. Давай, давай, давай. Кондуктор, не спеши. Давай. Нет, не знаю.
4: Белый. Сережа.
6: Белый. А белый или можно белое там?
4: Белый, можно белое.
6: Ну, белые розы.
4: Белые розы, хорошо. Иногда.
6: И тогда наверняка вдруг запляшут облака.
4: Красотка.
3: Допивайка.
1: Сегодня участники как на подбор.
4: Вы знаете, я вспомнил, да, вот я в свое время была реклама такая по телевизору, какого-то чая, по-моему, холодного, прохладительного. А это песня такая была. Вот там тоже такая была. Помните, такой трек был?
1: Нет.
4: Очень забавный. Вот почему-то мне вспомнилось. Ну что, я могу сказать, что по большому счету Рафаэль как-то там с горем пополам два песня была. И то иногда наверняка, а там и тогда там было с песней наверняка.
1: Ну то есть Марина вообще чемпион сегодня получается.
4: Марина, we are the champions now.
1: Кто бы мог подумать, да, что вот так вот все повернется. Сегодня необычная игра у нас какая-то вышла. Люди, давайте слушать разную музыку. Но на самом деле это не просто. Вот в моменте вспомнить песню на заданное слово.
4: Я согласен.
1: Поэтому было очень неплохо. Рафаэль. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки. Я думала, вы поете, Рафаэль.
6: Ну, нет. Не
4: а привет будете передавать, Рафаэль?
6: Да, хочу передать привет городу Казани, всем, кто меня узнал, своей супруге и дочке Оливии.
4: Отличненько. Ну что ж, хорошего вечера вам желаем в компании с любимой радиостанцией, а мы будем чествовать нашу неудивительную вот ту победительницу Марину.
1: Марина, Марина, прошу прощения, не буду спрашивать, сколько вам лет, в каком году вы родились?
5: 88.
1: Неплохо. Я думала в 2000-х. Голос у вас очень юный, на самом-то деле, и смех задорный.
4: Марин, ну вы хоть нам-то подпоете вот это вот. Будь как дома, путник, я ни в чем не...
1: Супер-ниндзя, черепашки.
5: Мне
1: попела! Кому привет-то будете передавать, Марина?
5: Своему супругу любимому, все, кто меня узнал, вам. Ну, все. Прям неожиданно, если честно.
1: А супруга как зовут?
5: Роман.
1: Роман, вам большой привет от вашей супруги. Марина, трубку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Допивайка» к нам вот прям настоятельно вернется. Теперь будем песни с вами вспоминать. Старые, добрые, новые. Да.
5: Хорошо. Спасибо.
3: «Допивайка».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Одессе.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Низкие цены.
8: Паркет плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: каршеринг Руси. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс Дом. Дом там, где мы.
2: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Позиция номер 1.
6: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: светлую музыку регги. Мы сегодня с вами обсуждаем, когда ваши ожидания не оправдались. Плюс 792-7242-102.8. Это наши мессенджеры. Вот такие сообщения. Артем Патрин с нами. Здравствуйте, Артем. Добрый вечер. Однажды сижу дома. Почувствовал себя не очень хорошо. Приехала скорая помощь. Дом у меня, окна были закрыты. Было душно. Играла музыка на колонке. Вот с этим именем. Мелофон, который искала. Врачу стало жарко, и она решила снять халат в момент оказания помощи. В этот момент, знаете ли, приехала жена, да. Вот это был неловкий момент. Как бы вы поступили в такой ситуации? Ну что, непонятно, как бы мы поступили в такой ситуации, Артем. Интересно, как в такой ситуации поступили вы? Можете, не стесняясь, дополнить свою историю, чтобы картина была более, как говорится, полной. Ожидал, что ремонт в квартире сделают в срок, но рабочие затянули на несколько месяцев. Вот такое еще и сообщение. Это часто, кстати, бывает, да, действительно ждешь, думаешь, скорее-скорее к лету все уже будет готово и все будет нормальненько. Они все тянут и тянут, и тянут, и тянут. Купила абонемент в бассейн, но он оказался закрытым на ремонт. Причем закрыли без предупреждения. Ладно, хоть воды иногда наливали, это тоже неплохо. Знаете ли, ножки промочить, что ли? Думал, что подарок для друга понравится, но он остался равнодушным. Вот это, мне кажется, вообще самое страшное, когда ты стараешься что-то, зеваешь, например, мух отгоняешь. Думаешь, что кому-то понравится, а там...
1: А что там? На самом интересном месте.
0: А вот там, вот так вот. Тишина.
1: А муха-то где?
0: Понимаете, даже муха притихла. Вот такие вот истории. Что можно сказать, подытожив немножечко нашу с вами сегодняшнюю беседу? Получается-то, когда ваши ожидания оправдались, что надо делать? Снимать штаны и бегать, хотела сказать Ярослава, но она молча смотрит на меня. Не нужно просто очаровываться, а лучше посмотреть, что происходит на дорогах города.
2: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что ж, ситуация, кстати, такая себе сейчас на дорогах, я вам скажу. Это то же самое подтверждают Яндекс.Карты. За что большое спасибо. 6 баллов. Движение затруднено. Ох, затруднено, особенно на Дубравной улице. Улица комиссара Габишева от Абубекира Териегулова до улицы Кулгали. Аж 1 час 24 минуты вы проведете в этом невероятно медленно движущемся потоке. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до Овражной улицы. 1 час 3 минуты. Улица Галидин-Мухаметова, улица комиссара Габишева от Наклонной улицы до улицы Кулгали. 44 минуты. Ну все, где-то вот там вот рядом вот это все вот застопорилось. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица от Дудинской до моста через железную дорогу. 28 минут. Ну и такая вот по сегодняшним мерочкам коротышечка. 21 минуту время проезда. Центральная улица, улица Кулгали от улицы Мира до комиссара Габишева. Ситуация на мостах и дамбах зато радует. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 1 балл. Кировская дамба также из центра 1 балл. И третья транспортная дамба в центр 2 балла. И из центра совершенно свободна. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Хорошая песня, правда?
1: Ну, так, на любителя.
0: Зато танцевать под нее здорово.
1: Если умеешь танцевать.
0: Надо, да, иногда учиться чему-то новому. А это новый час на 102.8 FM. Час третий, Ярослава.
1: И Петр Нежинский, всем здрасте, всем хорошего настроения. Если у вас в жизни что-то вдруг не клеится, вечернее шоу «Трубим» вам обязательно в этом поможет. По крайней
0: Или
1: мере,
0: клей-момент.
1: По крайней мере, сделает все, что клей-момент ненадежно. Давишь с одной стороны, он вытекает. С другой стороны, склеивает ваши пальцы, вашу кожу. Потом это никакой водой, особенно если горячую отключили, вообще ничем не отмывается. Поэтому проще приступать к игре «Забавушка».
0: Пассаж больно хороший.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Здесь на Бим-радио до 19.40. Успевайте принять участие, чтобы выиграть классный подарок. А сегодня это?
0: А это снова сертификат в ирландский паб.
1: Как раз бабай только что забрал. Можно как-то вместе скооперироваться, вместе посидеть безалкогольный лимонадик. Там очень вкусные лимонадики в этом ирландском пабе, да. Отведать. Ну и, конечно же, фраза есть, которую нужно закончить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Макс, телега, куда вам больше нравится, куда вам удобнее, пишите. Итак, фраза на сегодняшнюю «Забавушку» звучит так. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому... В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому... Вот что же поэтому, пишите. Игра «Забавушка» до 19.40. Принимайте обязательно участие. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому... В общем, действуйте, ждем до 19.40.

0: информации на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х, 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузяхметов. 5 июня, 20.00, «Максимилианс», 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
6: В Мисти Парке!
5: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
6: В Мисти Парке!
7: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: И Пожоричев НА 0+.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
11: Низкие цены.
12: Паркет плюс.
11: Широкий ассортимент.
12: Паркет плюс.
11: Кварц-винил, ламинат и паркет.
12: Паркет плюс.
11: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
14: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.
15: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, пилявых!
3: Давай.
1: Собирай!
3: Game over!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Бим-радио. До 19.40 присылайте ваши варианты на окончание нашей сегодняшней фразы. На кону у нас сертификат в ирландский счастливый паб.
2: До 19.40, напомню, +7 9 2 7 2 42 102 8. Фраза сегодня за бабушку звучит так. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому? И что же поэтому? Давайте будем читать то, что вы успели прислать к этой минуте. Поэтому Анжеле он пришелся по вкусу. Поэтому икру кабачковую будем закатывать в бочки. Или в бочки. В бока.
3: Ну, если много, то и в бочки можно.
2: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому Людмила зареклась так сильно имитировать радость.
3: Вот, боясь, что он не влезет туда, что-то, ну, прям...
2: Туда, это куда? В теплицу?
3: Куда-то в теплицу, в парник, наверное.
2: В горницу?
3: Да.
2: В которой всегда светло и влажно. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому соседу никто не давал. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому все лишнее вернули соседу.
3: Поэтому пришлось расширить грядку, чтобы он не задавил соседние растения.
2: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому в банку не влез. Пришлось огурцы солить.
3: Илья не смог его транспортировать в город, он не помещался в багажник.
2: Значит, на месте надо резать.
3: По частям.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. Игра за бабушка. Давайте поактивнее, на кону сертификат в ирландский паб. Фраза сегодня очень такая удачная.
3: Ёмкая.
2: На сотках можно всех разгуляться. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал. Можно, кстати, кабачок заменить этим самым баклажаном.
3: Патиссоном.
2: Да. Паттинсоном. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому...
0: Вечерний Трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Вы уже слышали?
8: Что?
7: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: И, внимание, информация на правах рекламы. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на «Бим-радио». Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

0: Но украшение Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Еще 9 минут, чтобы успеть принять участие в сегодняшней игре за бабушки. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Нужно как-то классно, может быть, с юмором, желательно, конечно, с юмором, можно с черненьким, продолжить нашу сегодняшнюю фразу. Она звучит так. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому, и давайте зачитывать ваши ответы. Поэтому у Ярославы появился мальчик. Как бы Светлане намекнуть о том, что от кабачков дети не рождаются, так же, как вот от капусты.
2: Странно, конечно, сплели одно с другим. Гомункула такого, понимаете ли. Ладно, это фантазия наших слушателей. Так, мне понадобилось два человека, чтобы снять его с куста. Вот такой вот тяжелый, потому что в реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед.
1: Поэтому... так же, как и наша ипотека на лето.
2: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому он затенил весь огород, и помидоры перестали созревать. Что-то подобное, похоже, что-то было. Нет? Нет? Про помидоры что-то как будто бы.
1: Как будто нет, пока. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому счет за воду попросил меня оплатить.
2: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому я решил сделать из него кабачковые кольца. Получилось на всю семью на неделю. Еще можно было сделать кабачковые шляпы и кабачковую одежду.
1: Нет, если где кольца, это же про свадьбу что-то. Фату можно было наряд из кабачков сделать, кабачковое платье, например.
2: Я просто представил на мгновение кольцо из кабачка.
1: Нормально, там просто палец большой надо иметь. Ну ладно, детей же вон рожают от кабачков.
2: И да.
1: Поэтому, смотри, в реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому все ржавые гвозди и стекла я перестал ему перекидывать. Похоже, это хорошее удобрение.
2: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому пришлось срочно искать рецепты, потому что такой большой кабачок некуда было девать.
1: А реально ведь, поэтому я попросила своих детей не ходить больше по маленькому в туалет к соседу. Что-нибудь такое же можно было тоже накидать. Удобрение. Ну, написали про удобрение.
2: Просто сказали в туалет соседу и накидать. Это прям все очень хорошо колерируется. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому я сфотографировал урожай и отправил соседу. Пусть знает, кого благодарить.
1: А ты читал про мороженое, да?
2: Нет. Мороженое, кстати, было вкусное. Спасибо, бабай.
1: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому пришлось привезти мороженое. Ага. Спасибо большое.
2: Все, я понял. Нет, меня просто муха укусила. И я понял.
1: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому, чтобы с ним справиться, соседке пришлось звать еще одну соседку.
2: Тянут, потянут, вытянуть не могут. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Он вырос настолько огромным, что стал местной достопримечательностью. И все приходили на него поглазеть.
1: У меня все, как будто бы в моих этих.
2: Так давайте дадим еще время. У нас оно есть для наших замечательных слушателей. Буквально осталось чего там? Шесть минут?
1: 6 минут. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Целых 6 минут, чтобы закончить фразу в наши мессенджеры. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому...
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 27 градусов, к вечеру плюс 25, сегодня без осадков. Завтра в Казани днем плюс 28 градусов, к вечеру плюс 23, малооблачно, без осадков. Год назад в этот день, в понедельник 19 мая, было днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 14, вечером была жуткая гроза. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Верим.
2: Верим.
1: В чудо-реальность.
2: В чудо-реальность.
1: В свою уникальность.
2: Уникальность свою.
1: в мажоре тональность. И хорошие мысли в материальности, дорогие наши именинники, те, кто отмечает сегодня свой день рождения. 19 мая, прекрасная погода, прекрасный повод собраться вместе с друзьями. Главное потом, чтобы эти самые друзья на клещей вас проверили. Все по очереди, так будет веселее. В общем, открывая нашу группу Бим-радио ВКонтакте, давайте посмотрим, кто же сегодня из наших подписчиков-радиослушателей отмечает свой день рождения. Итак, Эля Гарафиева открывает список именинников. Далее Саша Валдавин, Файзат Исламов, Эд. Прям так и записан. Ничего, такой Эд.
2: Нормальный. Ширн.
1: Нет, загадочный я к этому. Валерия Кузнецова, Руслан Перевозчиков, Надежда Фролова, Фаридович Фанис, вот смотри, как с отчества начал, Александр Маслов, Наталья Сафина, Эльмир Кинзябузов. Ой, это ж мой подписчик. И Александр Александрович. Дорогие наши именинники, будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть всегда светит солнце ваше прекрасное, чистое оконце. Ну, если оно вдруг не чистое, пусть всегда будет рядом тот, кто готов его отмыть за вас. С днем рождения, конечно же, ура!
2: Ну, а я расскажу, конечно, как можно поздравить своих родных и близких. Неожиданно, может быть, даже где-то, но как минимум точно приятно. Для этого существует простой номер телефона, на самом деле, 2-930-800. Ну, единственное, что нужно позвонить в рабочее время, в будние дни. А, и оставь свою заявку. Вот, 2-930-800, пожалуйста, пользуйтесь. Даже видеопоздравление может быть для вас осуществлено. Давайте посмотрим, кто из знаменитостей родился в этот день. Я как глянул, смотрю, тут невероятное количество просто этих замечательных товарищей. Начнем, пожалуй, вот с таких вот. Итак, в этот день родились полководцы Бурхард Христов. Ну, все мы его знаем, конечно же. Фон Миних причем. И Иван Паскевич. Кинорежиссер Наум Бирман. Актер Сергей Бехтерев. Певица Ева Польна сегодня отмечает день рождения. Вот, кстати,
1: Махмуд ее обожает.
2: Может быть, я вот просто сейчас тут...
1: закрылась.
2: В затруднении тут невероятное количество просто этих певцов классных вообще. Актриса Майя Булгакова. Актер Сергей Холмогоров. Я вот глянул, рокеры кто у нас? Пит Тауншет. Гитарист и сооснователь легендарных The Who появился именно сегодня на свет. Также Джоуи Рамоун, вокалист знаменитой панк-группы The Ramones. Также Дасти Хилл, гитарист и вокалист американской рок-группы ZZ Top. И это еще не все. Я еще тут листаю. Вот, а ты помнишь, нет? Ты видел такая чернокожая такая вот пантера была, вот Грейс Джонс. Знакома тебе такая?
1: Нет.
2: Она с Дольфом Лундгреном там что-то как-то.
1: Лундгрен как будто был в каком-то фильме.
2: Ну да. Вот, она, в общем-то, и киноактриса, и модель, и певица тоже. Вот она родилась в этой... Ну, такая прям, это, очень яркая личность. Филипп Рад, новозеландский барабанщик, бывший участник австралийской группы AC/DC. Плюс я заметил, что Дженни Бергтрен, вот так, наверное, все-таки фамилия ее, вокалистка шведского поп-квартета Ace of Base, сегодня тоже отмечает свой день рождения. Я вот что-то как-то вот прямо сейчас вот между гостями из будущими Ace of Base и ZZ Top.
1: Давай Мисс Пигги мы потом послушаем.
2: Мисс Пигги?
1: Да, Махмуд так ее называет.
2: А, ну тогда давайте что, ZZ Top.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Кабачок, стоп баклажан, стоп грядка, стоп морковка. Нет, они пусть растут, пусть колосятся. И мы будем летом сидеть, нам будут урожай привозить. Нам вот Юля в том году обещала какие-то солености привезти, до сих пор везет.
2: Обещано, 3 года ждут.
1: Ну, еще 2 подождем. Юлечка, миленькая, я хочу варенье. Итак, фраза за бабушку, стоп, игра. Да, в реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, чем обещала Юля. И давайте, кстати, Юля сегодня не пишет нам, да? Как знала. В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому Золушка захотела на кабачке к принцу ехать.
3: Ага. Нормально.
1: Поэтому... Так, подождите. Поэтому в реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому мы поделились им с соседями. Теперь они в долгу.
3: Теперь они вам чего-нибудь большое.
1: В реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед, поэтому мне пришлось нанять грузчиков из шустриков.
3: Вот.
1: Смотрите, как реклама на Бим-радио
3: вот,
1: работает.
3: Вот это хорошо. Вот так вот. И не потеряют, и шустренько доставят. Ну что, видимо, мы все прочитали, да?
1: Сейчас надо обновить.
3: Давай.
1: Обновить. Кстати, говорят, когда женщина рожает, у нее организм обновляется. Мне кажется, это такая байка.
3: Враки.
1: Ладно, совсем
3: скоро... Мне ли не знать?
1: Скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры «Забавушка».

0: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь».
1: И летний бал!
0: Выпускной по-взрослому!
1: О котором ты мечтал!
0: Точно! И не сможешь забыть никогда. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят точно отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы.
1: Шальные. От слова «шаль».
0: Да, будет тепло, действительно, а даже может быть жарко. Аттестации, коронации короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд ведущей бала...
1: Петр Нежинский и я, Ярослава.
0: Неплохо получилось. Да-да. За пультом он.
1: Диджей Айо.
0: И, конечно же, хедлайнер. Хочешь пой, хочешь зли. МС.
1: Зали!
0: 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
11: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут.
12: Реклама. ООО «МБ Канавто». Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Приветствую всех! В ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ Радио. Вечерний Трубим.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну что же, 19:54-55 на часах в студии. Самое время, в общем-то, подводить итог нашей сегодняшней забавушки. Встречи огородников и кабачков на одной грядке.
9: А что сезон? У кого сезон, ничего нет, пожалуйста, надо объединяться. Кто-то отдает, кто-то берет.
8: Сначала, подожди, кабачки-то еще не выросли. Их надо еще
9: нет,
8: это сначала.
9: Нет, они еще не скоро.
8: Зато потом будут вот такие.
9: Ну давайте все маленькие будем отдавать.
8: Зато будут такие, как в игре «Забавушка» сегодня. Что, мы готовы подвести итог?
9: Да.
8: Ну давайте.
9: Подожди, потеряла! Так, значит, в реальности кабачок оказался больше, чем обещал сосед. Поэтому мне пришлось расширять грядку, чтобы он не задавил соседние растения.
8: Вот Руслан, какой вариант!
9: Руслан Ша! Страшно представить, что там за Ша кроется. Я все время на ящике боюсь прийти увидеть Ярослава Ша. Вот, какие-то у меня ассоциации. В общем, поздравляю, спасибо всем, кто принимал участие сегодня. Я понимаю, что сегодня играет Акбарс.
8: Пожелаем удачи команде.
9: Да, мы с вами болеем. Сейчас пойдем прям болеть будем по дороге домой, будем болеть. А все, спасибо вам, Петр, за эфир.
8: И вам большое спасибо, Ярослава. Будем стараться.
9: Так будем болеть, да.
8: Ну, да, болеем только за Акбарс, никак иначе. Ну что, давайте прощаться, давайте говорить до свидания, хорошего вечера.
9: Все, берегите себя, мы вас любим.
8: Вы кого-то видите в проеме, что ли? Я вот никого не вижу.
9: Да, там Сергей Белов стоит.
8: Ах, понятненько, все ясно. Ладно, всем хорошего вечера, пока-пока.
9: Все, пока, целуем, пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna die.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Объявление.
3: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а полбу получат и души рядом.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Есть улица.

0: Добрый вечер, любимые слушатели. Юрий Антонов говорит нам о том, что мы наслаждаемся с вами все вместе этим идеальным уже практически летним вечером. Тепло, прекрасно, ароматы сирени, пение соловьев и, конечно же, эфир любимого радио. Мы с вами сегодня не будем нарушать наших добрых традиций. И обязательно в 21 час начнется программа «Привет-привет», когда мы будем обмениваться только самыми добрыми словами, комплиментами, ну и, конечно же, выполнять ваши музыкальные заявки. Добрый вечер! У микрофона в студии Елена Медова.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый вечер, любимые радиослушатели. В эфире БИМ-радио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Этот проект знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках этого проекта в студию продолжают приходить замечательные люди – волонтеры. Это люди из Татарстана, которые объединяются для помощи, для поддержки наших солдат в условиях проведения специальной военной операции. В рамках проекта «К подвигу солдата сердцем прикоснись» волонтеры расскажут, как их патриотизм, самоотверженность и стремление помогать стали для многих ориентиром, который позволяет воспитывать новое поколение, способное любить свою родину. Но эти люди очень скромны, и их характеризуют, конечно же, их добрые и большие дела. Сегодня в нашей студии Попков Олег Леонидович, руководитель волонтерской организации «Чистое сердце», и его сын Матвей. Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Всем привет.
1: Привет-привет. Олег и Матвей не впервые у нас. Их волонтерская, добровольческая деятельность продолжается. Первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Олег Леонидович, напомните нам, с какого события вы начали свою деятельность, свою помощь?
2: Да, помощь мы начали с 22-го года, со второй волны мобилизации. Мы с неравнодушными жителями нашего поселения, мы находимся, живем в Петричинском районе, село Кощаково. Как начали призвать наших односельчан, мы просто с некоторыми местными жителями как бы скооперировались и решили помочь привести необходимые, ну, собрать, как бы закупить и привести необходимые как бы принадлежности для первого времени. Ну, потому что не было понимания, что такое абсолютно, ну, зона специальной военной операции.
1: Так, вот именно таким образом все начиналось. Ну, вы являетесь руководителем волонтерской организации «Чистое сердце». А расскажите о направлении к деятельности этой организации. Чем вы занимаетесь?
2: Да. С 22-го года мы занимаемся непосредственно помощью бойцам специальной военной операции и их семьям. Дарим подарки на Новый год детишкам, каждому по списку, ну, наших односельчан именно. Вот, а так уже непосредственно раньше занимались, да, помощью только, ну, нашим с района ребятам. Сейчас уже круг расширился. Сейчас с России уже ребята тоже как бы обращаются. Вот, занимаемся сбором, отправкой, изготовлением некоторых вот вещей. Например, наши тоже волонтеры шьют подушки, плетут сети. Готовят очень вкусные супы домашние.
1: Угу. Да. А в каком-то замороженном они виде?
2: Нет, они сухие. Сухом, сухие, да, да? Это полностью настоящие продукты. То есть картошка, морковка, все это женщины в своих сушилках дома сушат. Мясо, грудку закупаем. Вот, все это сушится. И потом, получается, в местном нашем Кощаковском ДК они по субботам собираются и фасуют все это по пакетикам, получается.
1: То есть такая помощь от человека к человеку, от сердца к сердцу получается. Супы, приготовленные с любовью, вот эти маскировочные сети. Все это делается руками обычных людей?
2: Да, простые люди. Ну, потому что, даже как говорят сами бойцы, то, что без тыла нет фронта. То есть, если не будут, ну, то, что весь фронт держится на гуманитарной помощи.
1: Да, это правда. Скажите, а вы сами отвозите гуманитарные грузы?
2: Да, раньше мы отправляли с другими людьми, сейчас непосредственно возим уже сами, уже, получается, третий год.
1: А с каким интервалом у вас собираются грузы?
2: Мы ездим в разные направления, это Белгородская, Курская, весь Донбасс, и с периодичностью стараемся каждый месяц возить.
1: Скажите, а что придает вам сил для того, чтобы двигаться дальше?
2: Ну, сил это уже, знаете, вот за столько лет, получается, это уже как бы, ну, смысл жизни, наверное. Вот многое тоже было, многое там и разговоров было плохих, и все, как бы это вроде как и, ну, должно было остановить, но оно как бы делает, наоборот, только сильнее. Вот. И то, что вот ребята, они же обращаются непосредственно напрямую к нам, получается. И они вот, ну, как братья уже, ну, мы, может, и не знали друг друга, да, до 22-го года, а сейчас уже каждый день практически созваниваемся, списываемся, и уже, ну, вот реально, вот, у меня, хотя на войне реально нет там никого, да, ну, из родственников, но они мне уже ближе родственников даже, бывает.
1: Вот так устроен человек и его большое сердце. А, расскажите, пожалуйста, вот у вас есть сейчас производство. Как можно стать частью вот этого большого производства, организации? Как можно к вам присоединиться? То есть нужно проживать именно в Пестричинском
2: районе?
1: Нет,
2: не обязательно.
1: Или можно к вам как-то приезжать?
2: У нас, да, у нас девушки готовят из, ну, самой Казани, получается, делают. И, ну, приезжают, получается, ну, как бы кидаем клич в группу, у нас есть группа, допустим, то, что там определенную субботу будет фасовка супов, ну, рук всегда не хватает, как бы.
1: Да.
2: Вот, и просто девушки приезжают из, ну, с города, получается, из других, как бы, районов, и, ну, уделяют там, не, ну, несколько часов просто для радости, общения, даже новое знакомство какое-то. Никого никто не принуждает, просто как бы, ну, в хорошей атмосфере
1: вот.
2: Делают доброе дело.
1: Да, вы сказали очень важные вещи, что люди объединяются для того, чтобы и себя порадовать, и сделать очень важную миссию. Кстати, наш слушатель Ильяс написал, моя мама тоже готовила супы сухие, как раз в Кощаково. То есть у нас есть
2: вот,
1: как раз, да, ваши...
2: Привет маме.
1: Да. Большой привет. Спасибо большое, Ильяс, за сообщение. Ну, скажите, пожалуйста, в чем сейчас есть большая необходимость на фронте у бойцов СВО?
2: Да, но мы увозим непосредственно запрос, стараемся бойцов. У нас также вот девушка, наш волонтер тоже с нами, закупила 3D-принтер, делает сбросы сама, кстати, вот на 3D-принтере печатает. Вот мы также ребятам отвозим проволоку для 3D-принтера, для ремонтов птиц. Ну, вот птицы — это вот дроны, получается.
1: Да.
2: Вот, всегда нужен скотч, средства связи очень нужны. Даже вот мы закупали вот в этот раз микросхему, потому что там проблемы со связью. Одна микросхема стоит от 15 до 30 тысяч. Это усилитель, получается, для, чтобы дрон летел дальше. Вот, ну, стараемся, вообще разные запросы, ну, ребят бывают разные. Кому-то даже вот огнетушитель там, например, надо, кому-то там запчасти, да, для автомобиля. Ну, каждый раз запросы разные.
1: Да, спасибо большое, что поделились. Ну, знаете, есть такое выражение, что любая помощь важна. Даже если человек, даже моток этого скотча готов купить,
2: нет,
1: это ведь тоже, это тоже
2: всегда,
1: вклад,
2: всегда,
1: это тоже помощь.
2: Нет, всегда всем рады, ну, любой помощи, по сути. Но лучше вот как бы заранее все равно сейчас позвонить. Ну, всегда вот, допустим, нужны влажные салфетки, даже элементарные там носки, там можно за 49 рублей, грубо говоря. Ну, пару носков купить не обязательно дорогие, да? Это все равно, ну, как бы расходник. Вот. Ну, средства гигиены тоже всегда как бы нужно, да? Потому что мыться, сами знаете, даже для местных жителей, вот то, что там водоснабжение проблемы, да?
1: Да.
2: Вот. Даже вот салфетки, это, ну, необходимые.
1: Тоже
2: вещи.
1: Необходимый ежедневный расходный материал, скажем так, для поддержания гигиены. Скажите, пожалуйста, а как можно связаться с вами, выйти на вашу волонтерскую организацию «Чистое сердце»? Какие есть вот контакты или группы, например, чтобы точно наверняка именно к вам? Потому что на этой почве, я думаю, могут быть какие-то,
2: ну, как найти?
1: Разные люди.
2: Ну, у нас есть Telegram, WhatsApp, Макс группы «Чистое сердце», ну, можно найти, да. Лучше можете обратиться в Кощаковский дом культуры, улица Центральная, 19/1, в Кощаково. Вот. Там тоже наши девушки-волонтеры, то есть у нас там находится выставка музей СВО. Мы с некоторых пор решили возить от ребят с разрешением, естественно, атрибуты, то есть и противник атрибуты, вплоть до формы там, да, есть и наши, и медали есть, ну, такие и птицы, и ножи там, и чего только нет.
1: Да, это действительно масштабная выставка. Бывает ли она в Казани? Можно ли посмотреть вот эту экспозицию где-то здесь?
2: Ну, мы ездим по запросам, допустим, ездим по детским домам, по школам, то есть патриотическое воспитание молодежи, объясняем за каждый экспонат, за личную вещь там бойца там рассказываем. Вот на военные игры ездим, вот такие, как ЛБДН. У нас тоже в нашем районе проходит 2 дня фестиваль. Вот. И вот 21 числа поедем на Зорницу, здесь будет в танковом училище Зорница, тоже нас пригласили. Ну, ездим, да, с выставкой, то есть на бесплатной основе каждый может приехать, у нас есть там девушка, которая работает, Татьяна Сергеевна, она все объяснит, все расскажет, как бы... Но она знает, как экскурсовод, можно сказать.
1: Ну, Матвей сидит пока, внимательно слушает папу, а теперь настало время пообщаться и с тобой, Матвей. Расскажи, пожалуйста, как ты помогаешь папе в его деятельности?
3: Ну, я обычно гружу коробки.
1: Так, то есть ты принимаешь участие в погрузке, да,
3: да,
1: гуманитарной помощи? Тяжелые коробки поднимаешь?
3: Довольно.
1: Да, молодец. А еще как... Папу поддерживаешь?
3: Да.
1: Морально, да?
3: Да.
1: Гордишься своим папой?
3: Конечно.
1: Здорово, замечательно. Ну и что ты хотел бы пожелать тем, кто только начинает помогать? Помогать нашим бойцам, фронту?
3: Я хочу пожелать тем, что они не сдавались, чтобы у них была удача, и чтобы...
2: Шли только вперед.
3: Да, шли только вперед.
1: Шли только вперед. Кстати, я знаю, что
3: победа
1: вы...
3: будет, да, за нами.
1: Отлично. Отлично сказано. Ну и тоже коллегу Леонидовичу вопрос. А вот что вы пожелали бы тем, кто пока еще не начал помогать, но его сердце, скажем так, уже готово?
2: Да, главное не стесняться, во-первых, да, не бояться, задавать любые вопросы. Некоторые же, ну, бывает, боятся, да. То есть я вот могу сказать, напоминаю, что без тыла нет фронта, то есть... Весь фронт держится. Если не будет волонтеров, не будет людей неравнодушных, то есть и не будет ничего на фронте, грубо говоря. Угу. Они работают 24/7, и мы как бы тоже должны этим поспособствовать.
1: Какие замечательные слова, такие скромные, сдержанные слова настоящего мужчины, который действительно не бросает слов на ветер, он делает реальные дела.
2: Ну, у нас уже, да, это вот лично для меня и для наших ребят, кто ездит, это уже как бы смысл жизни. Мы даже определенно уже ждем поездку, ну, чтобы ехать к ребятам. Ребята на самом деле очень рады, то, что мы приезжаем. То есть, ну, есть же знакомые там, да, там с двора соседнего, с улицы, там, да, ну, которых знаешь всю жизнь. Там как там то, как то, ну, как там дела. Некоторые же бывают, что вообще в отпуск редко приезжают. Вот, и да, в основном, да, там с родственниками. Там, а когда приезжают земляки, это для них, ну, просто...
1: Это большая радость, да, конечно же. Это такое тепло. Спасибо вам большое, что пришли в очередной раз, рассказали о деятельности вашей волонтерской организации «Чистое сердце». Напомню, у нас в гостях был Попков Олег Леонидович, руководитель как раз «Чистого сердца», с сыном Матвеем, которые рассказали о том, как они помогают людям, которые сейчас находятся в зоне СВО. Это действительно люди с большой буквы. Большое вам спасибо. И присоединяйтесь, друзья, обязательно. Контактами готовы поделиться. Пишите нам в мессенджеры прямо сейчас, +7 92 72 42 102.8. Это цикл программ, кстати, новый цикл программ «К подвигу солдата сердцем прикоснись». У нас сейчас вот как раз цикл этот возобновился, и спасибо большое, что вы его вновь открыли.
2: К вам третий год подряд приезжаем.
1: И я думаю, что да, будем ждать. Спасибо. Всегда вас будем рады. Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения, ну и сил.
2: И мирного неба над головой.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: «К подвигу солдата сердцем прикоснись».
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
8: Position number one.
5: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «экоплант3.рф».
3: Приветствую всех. Ближайшее время прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны. Сегодня в ваших глазах будет явно видна влюбленность. Тельцы. Возможно, вы выдохлись и не успеете сегодня завершить что-то важное. Близнецы. Вам надо разобраться со старыми делами и обновить контакты, а потом думать о новых встречах. Раки. Вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы. Львы. Попробуйте диету не ради похудения, а ради здоровья. Больше свежего воздуха и чистой воды. Девы, если вы занимаетесь вопросами ремонта или переезда, знайте, что это не отпустит вас еще долгое время. Весы, дела заставят усиленно думать и прорабатывать варианты наступления или компромисса. Скорпионы, вы с радостью пойдете тратить деньги. Вариантов других желаний пока не будет. Стрельцы, девиз вашего дня – пора прекратить тратить свое личное время на благо общества. Козероги, у вас появится импульс проявить творчество в личной жизни, как-то разнообразить семейные дела. Водолеи, вы вновь убедитесь в своей способности манипулировать людьми с помощью лести и обаяния. Рыбы, вы способны пойти на хитрость, чтобы добиться своей цели, и стесняться этого не стоит. Желаем вам любви и вкусной еды!

Наш специальный корреспондент из числа слушателей вот буквально в режиме реального времени передает данные. Марат пишет: третий период, 2-0, мы проигрываем. Надо собраться, мы можем победить. Время еще есть. Болеем за Акбарс. Акбарс, удиви нас.

Доброго вечера всем, кто уже настроен на волну любимого и готов присоединиться к программе «Привет приветов». У нас есть уже первое сообщение, я с удовольствием его озвучу. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Зульфире от ее сыночка Ранеля и желаю всем доброй ночи.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами и взлетай.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

Мурат Тхагалегов на Бимрадио. За тебя Колым отдам. И эта песня звучит для нашего любимчика Самира, который написал: «Я пропал на 2 дня». И на это есть причины. В воскресенье я был на никахе у брата, а во второй день я заболел. Вот сейчас пишу и хочу передать привет маме, папе и всей Казани, любимым слушателям Бим-болталки и всем радиоведущим Бим-радио. И поздравить брата с никахом. Его зовут Артур, и можно ему песню.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Да, мы передаем приветы, их с удовольствием передаем, вы получаете все это на волне любимого радио, и сейчас настало время для поздравления. А веселые ребята споют о том, что сегодня у Светы, причем не Соколовой, а Ежовой, день рождения. Сегодня ей 18 лет. Добрый вечер, Елена, пишет сама именинница. С днем рождения меня. С днем рождения вас. Оставайтесь такой же очаровательной и будьте счастливы.

0: радио.
1: Это весна, это любовь, с тобой бим-бим-бим-бим, бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
2: На Бим-радио продолжается наша легендарная программа «Привет-приветов». Выбирайте мессенджер, Телеграм или Макс. Пишите. Плюс 7-92-72-42-102-8. Также можно передать привет через мобильное приложение Бим-радио, через наш официальный сайт bimradio.ru. Добрейшего вечера любимому городу и любимому радио Бим. Добрейший привет всем жителям и гостям нашей Казани. Самый теплый привет всей команде Бим-радио. Вы догадались, наверное, по вот этому замечательному стилю. Это Рим. Отдельное сердечко и вам, Елена. Ваши эфиры для меня очень бархатно звучат. Если не сложно, песню, пусть прозвучит песня для той, которую скоро встречу. Знаете, Риму, я, к сожалению, не нашла руки вверх песню «Здравствуй, это я». Но, может быть, и к лучшему. Давайте что-нибудь повеселее. Например, песня о том, что любимая является целым морем и даже океаном для своей второй половинки. Это для вас и для вашей возлюбленной Римы.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Да, передавайте свои приветы, они обязательно прозвучат в прямом эфире. Вот следующее сообщение. Передаю привет своему брату Семену из города Слободского от слушателя Данилкина Пузика. Такое вот забавное имя у нашего слушателя. Да, привет передали, с наилучшими пожеланиями. Самого доброго и прекрасного вечера вам. Привет, любимой Иришке, я тебя просто обожаю. Ну, давайте насладимся еще одной замечательной песней в исполнении Brave. Это кавер на знаменитую песню «I just called to say I love you».

0: Друзья, для вас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом он, диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
4: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
2: Приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

удачливого, да, рыбака, потому что он показывал недавно, какую он огромную рыбину поймал, целый метр, вот, и вес у нее тоже какой-то фантастический. Передаю привет своему папе и поздравляю с днем рождения от Данилкина. Такое вот сообщение. Пишите, друзья, плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите нам в Telegram и в Макс. Все обязательно озвучим. Мобильное приложение BIM Radio. Там есть специальная вкладка «Передать привет» и официальный сайт BIM Radio.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Да, давайте еще раз перечислим все способы, которыми можно поучаствовать в программе «Привет, привет». Мобильное приложение — это раз, официальный сайт beamradio.ru. Далее, конечно же, наши мессенджеры. Выбирайте на свой вкус. Макс, Телеграм, номер плюс 792-72-42-102.8. А можно еще и позвонить. Вот буквально через пару минут будем ждать вашего звонка. 292-102.8. Ваш голос прозвучит в прямом эфире. Передадите приветы. Закажите любимую песню. Привет, Бим. Привет, Елена. Большой привет Республике от пользователя Сергея, да, нашего прекрасного постоянного слушателя, а еще и удачного рыбака.

0: Вечер на Бим-радио становится все более и более романтичным. Отправляйте ваши сообщения и музыкальные заявки. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
1: На Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.

кстати, сообщение отправила очаровательная Юля, наша слушательница. Всем привет, хорошего вечера и настроения. Можно поставить песню Фигина «Принцесса»? И эта песня прозвучала только что специально для вас, дорогая Юля.

0: Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru, и уже 5 июня будет звучать музыка. Музыка любви, солнца и красивой жизни. Все это в духе настоящего итальянского настроения. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, Максимилианс, 20:00, 18+. Приходите на наши вечеринки. По отзывам любимых гостей, они проходят атмосферно и классно. Мы ждем только вас.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Программа «Привет, приветов». Еще 5 минут в эфире любимого радио. Пишет нам Сергей в Телеграм на номер +7 92 72 42 102.8. Привет тебе, моя радость, Людмила. Марат передает привет и желает доброго вечера Казани и всему Татарстану. А слушать мы будем о студио «Солдат любви».

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Наслаждаемся и отдыхаем вместе с любимым радио. В Казани, между тем, уже 22.01. Доброго вечера и спокойной ночи всем нашим любимым слушателям. А это уже финальный аккорд программы «Привет, приветов». Сообщение от Юлии. Доброго вечера всем бимчанам. А можно песню «Два бриллианта, три карата»? Конечно же, премьер-министр поет для вас. С вами была Елена Медова. До встречи на волне любимого радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Позиция номер 1.
4: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20:00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ну, я же

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.